0: вознаграждение, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
1: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью? И работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияние, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, что их дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир, то есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, то поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждая из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
0: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам, а с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
1: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только Он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, и другими словами, принять на себя бремя Высшей Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ель гневится Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
0: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиля в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнения, начинается главный довод разведчиков, который дают понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
1: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова, объяснить им. А пока он должен идти выше знания. То есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей Малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего, так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытии по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме, ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
0: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерение ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
1: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
0: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках.
2: Но
0: наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети, мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать, вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
1: Как
0: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
1: Так,
0: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень, иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. И все. Но, слава Богу, и скрытие, более высокая ступень, представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится, что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть, чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий. Или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился и спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать. Без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать, и без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше, и он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, Гой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерение, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
1: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
0: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с, какой с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародышей, и никак вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
1: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать, ты в обычном скрытии или в двойном. Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии.
0: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя, а для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа, это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения, тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно, прохожу весь путь оптимальным образом. Самым полезным. Закончили?
1: Как человек может знать, какому, как будто к какому народу он принадлежит?
0: Ты говоришь о нас или о разведчиках? Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части.

которые называются Галгальтейнаем и Ахав, получающие Келим и отдающие Келим. Келим Депаним и Келим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения, называется «Народ Израиля». И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения келим, то есть что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтавейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтавейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам и хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира. В каждой детали. Это после разбиения. Это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное, есть народ Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака и Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними

0: Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ, народ мира.
1: Цейцаи Авраам.
0: Но потомки Авраама, потомки телесные, биологические, у них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил. Они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удары. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после еврея. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к
1: нееврею.
0: Это называется, что народ Израиля сказал «сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным, и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнание есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальсулам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге «Зор», что уже нет никакого ограничения на науку Каббала, а буквально дело распространения относится ко всем, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
2: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какое-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что нахожусь сейчас. Как мне рассказать,

0: Очень хорошо вопрос. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники. И они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которое притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к тому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение, то есть ты должен получить больше килим. Что значит, что я прихожу к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
1: Вайцман,
0: да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть, что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит, нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да?
2: Так.
0: И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, под каким давлением, как оно изменится, он буквально живет им, это железо как будто бы находится в нем. А ты, может быть, хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны развлечения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе недостает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество развлечений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, и есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь все возможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят, дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие килим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое клип, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те келим, которых сейчас мне не хватает, и я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это.
2: Всё.
0: Также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, и я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всей величине относительно третьего класса.
1: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
0: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели. И как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Келим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя. Он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь. Понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение, а потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты. Что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир, у меня есть возможность получить, наслаждаться этим, и снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что кли никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
1: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
0: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами, внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть Творец, высший свет, простой, который находится вокруг кли. Тогда то, что ощущают, ощущают все явления внутри кли души, внутри нас. И об этом каббалисты пишут. Душа — это кли, которая включает 10 сферот. Поэтому он пишет тебе книгу, которая называется «Учение 10 сферот», где он более-менее в общей форме, он объясняет тебе, что такое твое кли. Вот и все. Внутри этого кли происходят различные явления, но все внутри творения. Все миры находятся внутри творения, все келим, все внутри творения. Вне творения мы не ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 развлечений, потому что в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь ждать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 развлечений. Точка буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вавки», что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вавки», 5 частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю: «Творец вечен», и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
1: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал, написал. Что не написал, не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила, те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
1: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем это в десятку.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
1: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это то, где мы находимся, это у нас группа, книги, распространение.
4: может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного. Это называется духовное.
1: То есть Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
4: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии и не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся. Хорошо, что есть скрытие, и потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
1: Как я сказал, да. Что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое чуть блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые, добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе — это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
4: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, пока мы не придем к высшей ступени.
1: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира, все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
4: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое, и тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
1: В начале урока Рав говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
4: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
1: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да, он шатер установил.
4: В будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
1: Идем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из статей труды Бальсулама. Книгу можно скачать на сайте КПСОЛ, а статьи скачивать из учебного материала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, которой Бальсулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить под заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бальсулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
0: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха и в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, в нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И поэтому последнее поколение — это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история — это развитие эгоизма в человеке, и эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира. Культура, воспитание, построение общества, техника, наука — все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем ничего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
1: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, в эту новую эру. Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте. Такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все поэтому по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Бальсулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как... Каждый работает как с шестеренки, и каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает. Это мера исключительности. Сейчас мы прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Цваль Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Раф объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
0: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем. Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
1: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствие готово проглотить весь мир целиком и полностью, и ее корню, которая исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
0: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
1: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственному в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность пришедших к нам от Творца обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
0: А со второй стороны той же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
1: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
0: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
1: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
0: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
1: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему. Однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
0: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
1: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему, и ни в коем случае не в виде получения для себя.
0: И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемыми волнами нашей жизни. Может быть, стоит, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
1: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку. Сначала спуск, потом подготовка к большому подъему.
2: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום. מצד שני, הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו... תחילת הקונפליקט פה זה השורש שלה.
3: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה ש...
1: בעל הסולם תכף объясняет нам, что есть... Уже два вида людей в нашем мире, те, которые работают ради отдачи, но они малочисленны.
0: Да, хаверим, сейчас мы так вот пройдем абзац за абзацем, постараемся как бы сделать конспект того, что тут написано, чтобы у всех была единая картина, потом зайдем в урок Рава. Так вот, это заголовок «Использовать природу личной индивидуальности в качестве факторы развития в частном и общем». То есть надо понять, как мы используем эту природу, личность включительности, как приведет нас к развитию также у каждого из нас и вообще всего общества. И вот Бальсулям говорит, после того, как он прошел все вот эти четыре категории, он хочет на этом этапе статьи двинуться дальше и понять, какова будет исправленная форма жизни, которая принесет счастье. Счастье и личности, и обществу. И какая подготовка есть в нас, чтобы захотеть взять на себя эти условия, условия последнего поколения. Так и постепенно будем продвигаться туда, и он возвращает нас к выяснению вопроса личной исключительности, которая есть у каждого человека, где чисто естественно приводит каждого к тому, чтобы он хотел поглотить весь мир во имя собственного наслаждения. То есть вокруг наслаждения проблема. Есть другие творения, тоже хотят все это поглотить и тоже для себя. Как же может быть, вот, что в таком устремлении появится какое-то созидание, и откуда это происходит? И он говорит, есть две стороны медали этой личной исключительности. Эта личная исключительность происходит от природы Творца, но у Творца это все действует таким образом, что это отдача другим и ничего для себя. А у нас действует в противоположном направлении. Каждый хочет быть самым богатым, самым большим, единственным, исключительным во всем мире. И богатым, и великим, и единственным в мире. Да, это у каждого так. И то, как мы перейдем из этого обратного состояния к состоянию, что мы будем как Творец, в этом все наше развитие. Чем больше быстрее мы это поймем, то и процесс будет более приятным, быстрым и легким. Потом же он объясняет, что в развитии творения есть обязательный процесс перейти от полного отсутствия чего-то к тому, что потом это будет принято в полном совершенстве. И там уже останется навечно. То есть вот это вот устремление к личной исключительности, когда это превратит в использование ванадачи, приведет нас к совершенству и к вечности. То есть будет место у каждого, в сердце каждого, и мы выйдем на уровень Творца. И это будет вопрос отношения каждой личности к самой себе, к другим и к Творцу, в условиях жизни последнего поколения. И об этом, на этом будут строиться следующие все формы. Как результат этого личного устремления каждого быть как Творец в его отношении ко всем остальным творениям, и перед окончанием тут он отсылает нас к чему-то практическому в последнем абзаце, когда мы исследуем условия последнего поколения, стоит перенести что-то на нас уже сейчас, где будет вот эта вот высота, куда мы молимся, на что мы рассчитываем. И это мы должны выстроить. Где? В нашей личной десятке. Если между нами что-то такое произойдет, это распространится на все творение уже как результат. Сейчас урок Рава, и будем молиться, что свет, который он сейчас несет творению, будет принят сердцем каждого из нас и поменяет все основы, чтобы мы стали подобными Творцу, особенными в отдаче, и чтобы в нашей десятке был мир, и результат этот мира зайдется на весь мир. Итак, клип номер два.
1: Несмотря на то, что этот период, в котором мы находимся, уже развилась в такой мере и прошла уже много ступеней от своей нижней части, которая, это вторая сторона медали, приблизилась к первой стороне, и потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития. И когда мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни с кем никогда не случится так, что он будет пользоваться ей в виде получения для себя. И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему и ни в коем случае не в виде получения для себя. И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом и уложится в нашем разуме, омываемая волнами нашей жизни. Может быть, и стоит, и возможно даже в нашем поколении сделать попытку уподобиться упомянутой форме жизни.
0: Мы учим из общей картины реальности, что всю реальность можно поделить на две части. Духовные миры и материальные. Духовные — это силы отдачи, материальные — это силы получения. И все это нисходит из духовного мира в материальные. Все силы. Наш мир — это мир действий, мир результатов. А тот, кто управляет нами, — это духовный мир, это духовные силы. И если мы хотим хоть в чем-то поменять нашу судьбу, весь процесс, который мы проходим, каждого, в каждой части нашей жизни, в неживом, растительном, животном, говорящем, что вокруг нас и в нас, нам необходимо подняться в корень. И только когда мы находимся там, в корне, мы можем вызвать оттуда изменения, которое придет в наш мир и изменит нас. Только так, потому что наш мир целиком и полностью — это результат духовного мира. Поэтому, когда мы говорим о войнах, о празднествах, мы говорим, что если мы в чем-то находимся на связи и хотим достичь с помощью этой связи к изменению связи, состояния, где это там война или любовь, неважно что, да какие-то изменения, которые мы желаем, мы хотим производить это исправление наверху. Исправление наверху мы можем производить, если мы добавляем наверху наше желание к продвижению. Только таким образом. По-другому никак. Это все одностороннее. Если я поднимаюсь наверх, поднимаю наверх, мое желание уподобится тому, что есть там, приблизиться к тому, что есть там. Поэтому наша война — это внутри нас. То, как я поднимаю свое желание быть, по примеру, духовного мира, в отличие от того, что мой эгоизм этому сопротивляется. То есть война только внутри человека. И война может быть между нами, между людьми, на том, что мы будем отдавать друг другу и давать что-то хорошее друг другу, чтобы у каждого были силы справляться со своим эгоизмом и желать отождествиться с духовным. Результат должен быть очень простой. Мы поднимаем ман, и этим мы меняем реальность. Других войн нет. И все, что происходит здесь, кто-то пожирает другого, убивает другого, это результаты, с этим ничего сделать не можешь. Ты берешь кого-то, кто убил его, и ты его убьешь, ты этим ничего не сделаешь. Исправление только подъемом ман. Поэтому все войны, о чем рассказывает Тора, это внутренние войны. Внутри самого человека. И результат, если у тебя все получается, то есть значит, что ты победил, то есть ты заставил свой эгоизм поднять ман, то есть еще больше желания приблизиться к отдаче в духовное.
1: сказано, что мы придем к такой точке, и мы будем использовать свои исключительности для того, чтобы отдавать ближнему. Если мы все будем отдавать ближнему, то как, кому будем отдавать?
0: Друг другу.
1: Это все отдают всем?
0: Вот как в нашем теле, да, организм существует, замкнутая система. Что делать? Сердце все время в отдаче, легкие все время в отдаче. Каждый орган, каждая частичка, никто не думает о себе. Все думают только о том, как поддерживать организм, чтобы он жил, был здоров. Как только думает о себе, все, раковая клетка, опухоль. Понимаешь? Начинает пожирать свое окружение, да, забирать оттуда, убивает окружение, сам погибает, убивает организм. Чтобы жить, ты должен заботиться о жизни и здоровье всего организма. То есть ты живешь для всех, и так каждый живет для всех, и тогда внутри вот этим всех раскрывается высшая созидающая сила, Творец. Это и есть духовная жизнь. А иначе мы все да кто? Раковые опухоли. Каждый из нас — это такая вот та самая худшая. Мы в конечном счете должны извлечь из всех наших действий, совершать все эти действия, чтобы достичь ман, то есть потребность в отдаче, потребность в духовной отдаче. Не просто обняться между нами, и все. Конец пути на этом. Нет. Мы хотим достичь такой любви, что называется выше нашего желания получать, выше нашего эгоизма, к совокупному объединению, общему. Для того, чтобы раскрыть высшую силу. Если ты не направляешь себя изначально, да, вернуть свою личную исключительность туда, откуда ты пришел, то все это действие,

0: будто в лесу заблудился. Тебе надо сначала сказать так: я произошел свыше из какого-то источника, это место моего единения с Творцом. Я оттуда. Вот эта точка сейчас облачилась в мое желание получать, сбивает меня с толку и производит со мной разные манипуляции. То есть желание получать вместе с этой точкой. Да, полностью меня запутали, вся жизнь извращенная, и я ничего с этим сделать не могу. Я даже не знаю, что такое хорошо, что плохо. Мы же видим мир в мире. Да, все оно запутано. Никто не знает, с кем правота. И только в конце исправления будем знать точно. Потому что растет желание получать, и я всегда буду путаться. Да, как в столице Шушан. Никто не знает, за кем правота. А что делать? Только одно. У меня есть группа, есть у меня учеба, у меня есть распространение. Все это остальные вещи есть компоненты того, чтобы я захотел подняться к своему корню. Поднять его из моего эгоизма. Не то, что эгоизм будет править моей личной исключительностью, я буду там самым большим вором, преступником и тому подобное. Нет. Что вот эта вот точка, которая исходит от Творца, божественная часть, чтобы она управляла эгоизмом, а не наоборот. Она будет управлять эгоизмом, это называется вера выше знания или экран, который на желание получать. Это форма духовного клея. Поэтому я должен просить, чтобы это произошло, чтобы начало править правое над левой, вот эта точка над всем желанием. А для этого мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он давал мне силу этой точке, чтобы она была такая сильная, чтобы это был как экран, как сокращение на мое желание получать. Так у всего этого то, что хорошо в этом, я и действую.
1: Да, мы сейчас подходим к семинару. Мы сейчас слышали от Рава, что не то, что будет эгоизм властвовать над этой точкой индивидуальности, а сделать то, что делает самый большой вор, что самый я большой грешник в мире, а эта точка, которая приходит от Творца, от Высшего, она будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над этой точкой. Мы сейчас начнем семинар, мы обсудим в десятке вопрос, что означает, что точка, которая приходит от Творца, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. Что это значит? Что точка, данная Творцом, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. 5 минут.
0: Может быть, говорится о точке в сердце, которая тянет нас в духовный мир. Вопрос тот, как в предыдущем уроке вопрос. Спрашивает ученик, народ Израиля или народа мира, или народа мира надо народом Израиля, который в нем.
1: Он говорил так в клипе также о войне. В этом война. Кто над кем властвует? И все войны в этом мире — это как бы результат. С этим ничего не поделаешь, кроме как поднять ман. Кроме как действительно захотеть прийти к этой истинной точке, точке индивидуальности. Это корень нашей души.
0: До этого в статье говорили, что никакое свойство само по себе невозможно использовать на благо мира, потому что в каждом есть вот эта вот личная исключительность, это надо сохранить. А с другой стороны, говорит, что ничего-то с этой точки личной исключительности не сделаешь, надо только поменять направление, чтобы каждый мог реализовать себя на благо других. И тогда как бы сохранить, это тогда найдет свое выражение, то, что есть в каждом человеке, без этого невозможно, без этого быть ничего не может. А с другой стороны, это может дать очень много, что и мир бы существовал, и благо всех имело бы место.
1: Властвовать — это значит, что она будет важнее во всех остальных желаний, и что мы будем делать это исходя из этого нашего изменения, быть как природа и как это свойство отдачи.

0: И все те силы в человеке образуют войну в человеке, да? Да, чтобы соединиться с точкой в сердце, нам важно.
1: Да, помогать друг другу. И ведь то, что мы делаем в десятке между собой, человек не может бороться со своими желаниями, с желаниями народов мира, которые в нем. И поэтому у нас есть цель дать друг другу силы, когда каждый человек в десятке, товарищ в десятке, будет у него. Это внутренняя сила преодолеть эти эгоистические желания и выйти наружу в этот огромный мир, мир отдачи. А без этого человек просто может будет произносить какие-то красивые слова, но это все будет в желании получать.
0: Было такое пример, да, как он говорит, как это думать все обо всех? Он говорит, наш организм, да, сердце, легкие. Если каждый будет думать о себе, это будет раковая клетка, а мы сейчас все раковые клетки. Есть такие вот ассоциации.
1: И точка, о которой как раз был вопрос, как, собственно, может это работать внутри каждого? Внутри каждого есть такая подготовка в этой силе, чтобы использовать эту связь для высшей точки. Да, можно перевернуть это направление, развернуть, и задействовать это все ради ближнего. Невозможно сказать, что это невозможно. Есть в системе все, что уже готово к следующему этапу.
0: Но в нашем собрании есть же сила, когда мы хотим собрать все вот это стремление, поднять все вот эти точки поверх всего остального, да, что воздействует на нашу, влияет на нашу жизнь. Мы сейчас хотим послушать, если вопросы по поводу того, что мы учили, все, что мы изучали сейчас на уроке, выяснение Рава, то, что пишет Бааль Сулям, пожалуйста, вопросы.
1: Мы цехим достичь мана, хиссарон, к духовному, к духовной отдаче. Получается, что молитва — это желаемый результат, важный, может быть, даже единственный результат от наших действий. Когда мы пытаемся сформулировать эту молитву, мы делаем это сотни, может быть, тысячи раз, получается что-то такое длинное, не сформированное, каждый со своим хиссароном. Как сделать эту молитву таким образом, чтобы она была короткая, связанная и как необходимо? Ты говоришь о молитве, которую производит десятка вместе. Молитва — это не слова. Молитва — это то, что, то, чего хочет сердце. Вопрос, собственно, как сконцентрировать сердце так, чтобы оно хотело то, что необходимо хотеть. Нету здесь одного ответа. Десятка — это что-то динамичное, постоянно меняется, живет, и в каждое мгновение это что-то другое, это целая жизнь. Но понятно только одно, что по, согласно нашей природе, каждая... У нас есть каждое желание, но нет желания к духовному. Мы не хотим духовного. А если и хотим, то мы хотим, как нам кажется, хотим это ради себя. Это то, что называется «лолишма». И в первой части урока Рав говорил о 70 народах и о народе Израиля внутреннем, который нам нужно поднять над всеми остальными. Так если мы ищем вместе этот хиссарон, которого у нас нет, видимо, мы в правильном направлении. Если мы пытаемся найти что-то, что может каждый быть доволен этим, но, видимо, тогда нет. Да.
0: Может быть, все-таки...

0: дать какой-то совет, как ты все-таки продвинуться к следующему этапу вот в этом молитве. Да, вот эта вот длинная такая молитва, что-то более конкретное, короткое.
1: Да, он говорит нам здесь, что вместо индивидуальности, которая есть в каждом, каждый думает, что он единственный чувствует и властвует, и знает. И вместо этого мы раскроем исключительность, которая есть в Творце, или по дороге в центре десятки, между нами. Там мы будем это искать, а не то, что кто-то что-то знает. Да, пожалуйста.
2: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю. За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел. Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов, все, что здесь происходит. Открыли все двери и открывают. Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали, но каждый раз это по-новому. Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель того, что вы делаете? Все время был ответ — передать вам. Я задаюсь вопросов. Я столько раз здесь была. Неужели это во мне было желание не видеть? Желание не взять, оставаться в скрытии, оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии. Сейчас я понимаю, все давно уже сделано. Все вот эта лестница исправления поднята на такой уровень, только возьмите, но я не могла это взять. Я только сейчас понимаю, я была так ограничена.
0: Это не важно, мы не смотрим на то, что было, мы смотрим на следующий шаг. Вместе поднимемся и весь свет перенесем. Есть статьи, есть вопросы по статье или потому, что говорил Рав.
1: Мы уже застопорили здесь много времени в десятке, в нашем эгоизме. Мы каждый день молимся и каждый день пытаемся соединиться. Как выйти из этого тупика? Мы знаем, что нужно молиться, мы знаем, что нужно пытаться соединиться, мы знаем все эти способы. Но все еще, когда я слышу того, товарищи, я слышу себя, я слышу эгоизм. Я просто слышу, что это эгоизм, эгоизм, эгоизм, и не прекращается.
0: Мы же изучаем это в статье. Эгоизм приходит из того, что мы есть ветви Творца. Он один, единственный, единый. А мы находим успокоение в нашей душе, именно тогда, когда мы тоже станем такими же. Каждый один, единственный, единый. Как прийти к тому, чтобы каждый мог реализовать себя максимально? То есть все, что у него есть, да, как цветок полностью раскрыться. Или света нам не хватает. Свет закладывает в нас, а противоположные ему свойства при разбиении, то есть ради получения. И также свет может наложить на нас свое свойство, как в нем, ради отдачи, что требуется от нас, как объясняет Рав. Выясни, чего нам не хватает, чего мы хотим, чтобы быть большими. Вот это выяснение называется подъемом Амман, молитва со стороны Творца, который узнает свое отличие между собой и свойством Творца, и понимаешь, что там истина, а не то, что в нем. И он просит: поменяй меня. Весь этот процесс выяснения происходит, если есть свет. Почему мы изучаем Баль Сулама, Рава? Потому что они находятся в постижении Творца. И поскольку мы тоже должны прийти к постижению Творца, не меньше, да, как все поколение, да, не меньше, чем Баль Сулам, Рав, не меньше, чем кто-либо. Поэтому связь их в желании развиваться и подобиться свету несет нам свет, возвращающий к источнику. И сейчас я вижу тебя здесь. Пятница, утренний урок, вся твоя замечательная десятка из Тель-Авива. И спасибо кому? Тебе, что ты пришел, принес свою страсть долгие годы с нами, и тем, что твоя Бней Барух — это вся твоя жизнь, твоя душа. Но я хочу, чтобы мы помогали друг другу помнить, что тут еще есть и свет. Если я сижу дома, меньше света, надо прийти сюда, как можно больше соединиться, сплотиться. Мы же все маленькие. Что есть у каждого? Эгоизм. А если мы приближаемся к источнику света, отсюда он исходит, очень просто. Из этого здания, да, тот стол, где сидит твоя десятка, да, там есть большой свет. Каждый из вас, ну, я не знаю, сколько лет мы уже вместе, и у нас есть уже тяга сближаться. Так давайте будем приезжать каждую пятницу, обниматься, да, и намолиться, чтобы свет на нас воздействовал. Дай нам эту тонкость души.
1: Спасибо от всего сердца.
3: Алматы.
1: Алматы.
4: Как в десятке реализуется индивидуальность или исключительность Творца?
3: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא?
1: Да, איך בעשירייה реализуется исключительность Творца в центре десятки, в том месте, где существует эта десятка. Это, собственно, единственное, что действует в десятке. Только мы, как их слышали в первой части урока, духовное, оно скрыто от нас. Для чего? Чтобы мы пришли от того, что нет, к раскрытию. Также в статье в этой он говорит сейчас прийти к от иадер, отсутствие к то, что не хватает там, отсутствует к исключительности, а и прийти к раскрытию. Он говорит о раскрытии вечного, о раскрытии отдачи между нами. Мы должны пройти этот процесс для того, чтобы быть самостоятельными относительно Творца, чтобы мы были прям против Него, вместе с Ним, Его партнерами. А иначе мы будем как все творение, а все творение отменяется перед Творцом, там действует, властвует свойство отдачи, ничего другого. А мы должны быть как люди, а человек от слова уподобиться Творцу. Мы должны прийти к раскрытию Творца. И тогда раскрывается эта мера исключительности. Мы сейчас посмотрим четвертый клип, где Рав объясняет нам, как человек определяет эту точку своей исключительности. Клип, пожалуйста. Моя исключительность только в моей связи с Творцом. Если во мне есть такое устремление, которое развивается постепенно, когда я ищу, для чего я живу, почему мне тяжело в жизни, я прихожу к состоянию, когда я прихожу к этой точке связи с Творцом, насколько Он меня толкает, насколько я притягиваюсь к Нему. И мы начинаем, я и Он, я относительно Него, начинаю выяснять эту особую точку своей связи. Я относительно Него начинаю выяснять свою духовный характер. Кто я, почему как раз я, а не другой в этой роли или другой роли. Таким образом я, так я выясняю.
5: Quand on regarde Bnei Baruch, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
0: Например, если мы смотрим на нашу группу, на Бней Барух, ты видишь, есть определенные люди, где их личная исключительность находит свое выражение вовне, но в большей части их личная исключительность не видна. Только, может быть, через много лет это находит свое выражение. Как же это раскрывается, вот эта личная исключительность?
1: Внутри человека. Есть такие, где раскрывается исключительность и раскрывается в управлении, в отдаче. Много это выглядит другого, по-другому образом, но каждый должен себя выразить. Есть так, как у меня выражается, скажем, я должен быть вот, так, вот таким вот образом. Не, это не то, что если кто-то развивается более тихим образом, не выделяющимся, что он делает меньше исправлений, чем я. Это не говорит ни о чем. Просто вот такая роль. И все. В духовном это такое особое, такая особая вещь, когда мы не знаем вклад каждого в общее исправление. Я чувствую себя, ну что я просто обязан, я как вот лошадь, да, я должен тащить эту телегу, и я горжусь тем, что у меня есть такая роль, что дал мне Творец. И давит так на меня. Я его силами это делаю. Но вместе с тем я знаю, что есть работа гораздо более исключительная и высокая, которую не видно. Мы измеряем людей, меряем людей по тому, как они выделяются. Это неверно. Это
5: скромность Творцу. Les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
0: А у человечества как раскроется вот эта вот личная исключительность? Ты смотришь на людях, чья исключительность находится в выражении. Это чтобы там деньги сделать, славу обрести.
1: Исключительность в каждом раскрывается, потому что каждый может особым образом лично раскрыть Творца. И тогда мы это формируем образ Творца из этого пазла, который мы делаем. И каждый в нем — это очень важный пиксель. И все это частное, общее, они равны. Я не знаю, как это... Ну, в очень важной системе, сложной, когда не хватает тебе какой-то одной части, то ничего не будет работать.
5: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
0: Так только в устремлении к раскрытию Творца человек может.
1: Но это твой путь включения в окружение, насколько ты включаешься в окружение, насколько ты входишь в каждого все больше и больше, передаешь им возвышенность Творца и хиссарон, и служение Ему в соответствии с этим, это окружение действует на тебя и так продвигается, и так каждый относительно своей среды.
0: Много, очень много разных принципов дает нам здесь Рав. Упомянем несколько из них и выясним сейчас в семинаре. Мы услышали, что я должен начать выяснять свой духовный характер относительно Творца. Кто я? Что я? Для чего именно я? Почему именно я, а не кто другой на ту или иную роль? Это... Одно состояние. Еще Творец дает человеку роли и его силами, силами Творца я выполняю то, что он мне дает. Еще он сказал, каждый может особым своим личным образом исключительно своим, раскрыть Творца, и мы тогда складываем образ Творца таким пазлом, соединяя его. И это каждым там очень важный пиксель. Сейчас мы хотим выяснить. Рав тут направляет на то, чтобы у каждого из нас есть личный колоссальный потенциал, исключительный, принадлежащий только ему. Что же мы должны делать, чтобы каждый мог выразить свою личную исключительность во благо всех? Семинар 5 минут. Что мы должны делать для того, чтобы каждый смог выразить свою личную исключительность на благо всех? 5 минут, пожалуйста.
1: Мы хотим быть десятки, как вот такая матка, которая содержит в себе всех товарищей, дает им любовь, силу, дает им пищу, энергию, все, что нужно дать, для того, чтобы у каждого была совершенная среда, чтобы он мог выразить все, что он может дать.
0: Я полностью согласен. Вот как Рав говорит, что ребенок растит в любви, из любви, благодаря любви. Вот ты говоришь про матку. Это действительно у каждого вот эта вот личная исключительность, она сама проявится. Ему не надо там об этом уже больше думать. Надо просто добавить любви в этом окружении, и тогда эта личная исключительность проявится.
1: Да, в то же время никто не знает, в чем его исключительность, пока это не раскрывается. Только правильные условия и поддерживающая среда даст раскрываться. И нету, даже то, что он думает, что он может быть, это он не увидит, пока не раскроется.
0: Матка дает не только любовь, дает питание, дает всю защиту, он развивает его от А до Я. Кислород, все. Матка — это наше окружение. В первую очередь наше окружение — это десятка. Вот это наша немедленная, вот эта ближайшая матка. Она должна быть таковой, что позволяет каждому плоду развиваться в ней в соответствии с его. Да, вот как близнецы в матке. Они же, каждый там сам по себе, но система воспринимает их одинаково, питает их одинаково. Та же самая мать. Но каждый растет так, как он будет. Так и мы. Если мы создадим такое окружение, то каждый из нас сможет расти в ней, получать силу, быть тем, кто он есть на самом деле, и вкладывать свою уникальность.
1: Это то, что мы видим в десятке, когда каждый товарищ дает свое зернышко для того, чтобы соединить товарищей, дать им важность, дать им пример. Каждый, в каждом есть это особый талант, это исключительность, которой нет в другом. И это нужно выразить.
0: Та особая часть пазла, где каждый это видит, раскрывает Творца и несет. Мы должны каждому возможность развиваться, понимать, различать и включаться в этот процесс, который поведет Творец. Как мы сказали, мы должны создать такое окружение, где человек может, с одной стороны, почувствовать свою природу, с другой стороны, получать величие и важность туда, куда он хочет продвигаться, и чтобы цель всегда ему светила.
1: И действительно мы это видим. Мы видим в десятке, что действительно в течение многих лет мы уже вместе, да? У каждого есть это действие, те действия, которые он производит, которые продвигают десятку, которые дают силу десятке. И очень интересно, как каждый товарищ постепенно находит свое место, чтобы дать то, что есть важно у него всем товарищам. Это очень особая вещь.
0: Это находит свое выражение, так замечательно, я так посмотрел, когда каждый был главой десятки, как вдруг он раскрывался, вдруг вносил что-то такое особое, да, которое даже не ждали никто. Да он сам-то не ждал от себя такого. Такое замечательное совершенно упражнение.
1: Да, только продолжать. Понятно, что в каждом есть что-то, что нет других. И мы все, давайте все будем молиться, чтобы это вышло. Мы сейчас еще освобождаем место для вопросов. Если у кого-то есть какое-то уточнение, выяснение, вопрос, то, о чем мы сейчас говорили, это мера исключительности, как она выражается. Любой вопрос, который у нас есть, пожалуйста, это время. Флорида, пожалуйста.
0: Это кажется, что выразить свою уникальность — это сложно, потому что большая часть мира — это мы ждем от всего мира, ждем работу ради отдачи во всем мире или без исключения, или лолишма — это как бы принятый путь, чтобы прийти туда. То есть так, если мир переживает все вот эти беды, несчастья, проблемы в этом лолишма, да, если мы не придем к лишма.
1: Да, ты прав. Пока весь мир, все человечество не придет к лишма, будут проблемы, да, верно, беды. Но есть и порядок исправления, и порядок исправления тот, в ком пробуждается точка в сердце, на нем сейчас возложена ответственность не когда-то, а прямо сейчас, в это мгновение и во всей его жизни. Он должен посвятить свою жизнь, чтобы исправить себя и все человечество, а иначе это произойдет через страдания, а мы этого мы не хотим. Поэтому мы удостоились, с одной стороны, это большая честь, с другой стороны, это также обязанность, большая обязанность. Вы не видите, я вижу здесь стол с с молодыми ребятами, которые приехали со всей страны. Я вижу из Йокнума, из Хайфа, еще с каких-то мест, да? Они, которые уже постоянно, каждую пятницу приезжают сюда. Два дня назад они были здесь на вечере День дня любви, да? Это ребята, которые будут вести нашу организацию в будущем. У нас есть цель, и эта роль, она вечная, пока все человечество не придет к этой исключительности, верной исключительности, к которой мы должны прийти. И мы оптимисты. С другой стороны, мы должны ускоряться, чтобы это было правильным образом, на правильном пути. Уменмак 167.
6: Здравствуйте. Вопрос подруги. Что в духовном означает быть уникальным? Спасибо.
0: А что такое духовное? Духовное — это отдача. Потому что это свойство света. Он в отдаче. Так быть уникальным в отдаче — это то, что все мы отдельные части общей души, то, что создал Творец, душу Адам решен. Потом произошло разбиение, чтобы позволить нам выяснение, выбор, познание, самостоятельный рост до уровня Творца. И поскольку у каждого из нас есть общий особый корень, в общей душе, то значит, вот эта уникальность в отдаче, она особая у каждого. Никто другой не сможет сделать то, что я должен сделать. Только все мы вместе складываем общий пазль. И тогда в десятке, вообще во всей группе, позволить те условия, которые наполнят его сердцем страстью быть подобным высшему свету больше, чем весь этот мир. Да, меня накачивает другими ценностями, чтобы у меня была большая страсть уподобиться высшему свету, Творцу, и чтобы это было выше всего. И тогда это будет сила, желание, цвета, который возвращает меня к источнику. И он будет выяснять мне особые мои уникальные свойства отдачи. И так мы помогаем каждому найти все то добро, которое Творец заложил в нем, и именно в нем. Поэтому без тебя, без меня это все не восполнится. Поэтому есть понятие «личный конец исправления» и «общий конец исправления». И даже Паль-Сулям, который дошел личного конца исправления, ждет тебя и меня во имя общего конца исправления. Так мы не заставим его долго ждать, а присоединимся к этому клубу VIP, чтобы все у нас получилось. Женщины, Китай, пожалуйста.
7: Как мы можем развить эти наших пять уровней чувств, кетер, хохма, бина, теферет и малхут, как почувствовать продвижение в этом, как в развитии десятки? Да, эти названия Кетер Хохма Бина Зерампин и Малхут — это и названия из духовного мира. Десятка находится с нами здесь для того, чтобы прийти, понять и постичь, что это за название. Мы прежде всего должны сконцентрироваться между нами, между собой, в работе между собой, посмотреть, как любить себя больше, притягивать свет, слушать Рава много-много раз в течение дня, читать эти тексты, продвигаться. Тогда мы все вместе постигнем эту меру исключительности и все эти пхинот, сферот, которые, о которых ты говоришь. Сфера — это уже исправленная кли, в котором раскрывается свет. От слова «сапир» — это свет, который раскрывается в кли. Мы все еще не исправленная кли, поэтому нет смысла сейчас этим заниматься. Мы занимаемся сейчас просто исправлением, взаимным сравнением нас десятки, исходя из этого раскроется все. Как сказал Лорен, мы придем к ступеням духовным, как, на которых находятся наши каббалисты Рав, Рабаш, Бааль Сулам. К этому мы должны прийти, а иначе в нас бы не пробуждали эту точку в сердце. Мы придем к этому, мы будем выполнять эту работу, как они нам советуют. Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
8: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה
0: в конце концов все должны прийти к работе лишма. И вопрос, все ли или есть какая-то критическая достаточная масса для этого на тот период, который называется периодом Машиаха? Есть ли такая критическая масса, то когда, сколько это достаточно? Духовное не рассматривается, не рассчитывается в килограммах. Да, когда ты помидоры покупаешь, может быть, в твоей десятке вы придете к такой силе любви и взаимной отдачи, что это будет критической массой, которая, собственно, перевесит все человечество на чашу заслуг. Мы этого не знаем. Что мы знаем, что все отдельные части, которые отпали от души Адама Ришона, должны туда вернуться. Поэтому это, говорится, никто не будет забыт. Даже самый последний, что кому-то не надо будет вернуться. Потому что если он не вернется, его кусочек в пазле не будет восполнен. Что значит вернуться? Обрести свет на кли, желание получать в отдаче. Это то, что и создаст вот этот вот мир, лад, полноценность, да? Ну или как результат этого, что мы учили, то и в нашем мире это уникальность, это проявляется. И поэтому процесс, он идет в порядке выяснения, после разбиения. Как мы изучаем на уроках учения 10 сферот или введения в дух Каббала, есть порядок выяснений исправления телим. Они не выясняются все одновременно. Бальсулям дает пример, что нам как бы разделили большие деньги на маленькие, на мелкие монетки. И дается каждому, дают эту монетку, говорят, давай-ка ты отвези это туда, да? Да, чтобы не опозорить царя, порадовать. А если дать ему две монетки, то что бы он сделал? Он бы где-то в баре бы остановился, да, и пропил бы их. Поэтому нам дают мелкую монетку. Поэтому мы не видим сейчас всю карту, где мы сейчас. Поэтому мы прикладываем все усилия, и Раф нас направляет на простые действия. Есть учеба, есть объединение в нашей группе, в десятке, и есть распространение. Три действия. Учеба — нести свет, объединяться, создавать духовные книги, распространение — передавать дальше. И если ты, Май, прикладываешь все усилия, которые ты можешь дать, исходя из корня твоей души, этим ты восполняешь самый большой свой вклад всех остальных частей души. А мы постараемся также присоединиться к тебе.
7: Шестой клип. Откуда произрастает это то, что мы все наше развитие из одной точки, которая называется точка уникальности, исключительности, где находится наш корень, он находится в Творце, он единственный и единый, поэтому каждый чувствует себя один единственный и единый, и поэтому он готов пренебрегать всеми, всех использовать ради своей какой-то небольшой страсти, да? И не важно, что происходит со всеми остальными, он их не чувствует, он чувствует, что они существуют только для него. Поэтому эта точка, которая приходит к нам от Творца, это исключительная, уникальная точка, точка уникальности, которая облачается в наш эгоизм, она очень сильно разрушительная. Если мы берем эту точку и облачаем его в наше новое желание уподобиться Творцу, тогда она приводит нас прямо к нему. И тогда мы строим вокруг этой точки, вокруг нашего эгоистического желания новое объем свойства отдачи, когда мы приходим к новому использованию этого, чтобы не разрушить все, не разрушать, как, скажем, как какой-то раковая опухоль, которая поедает все вокруг, а потом сама умирает, а мы будем жить в этой, и оживлять это окружение, и каждый из нас придет к развитию, к вечному развитию, вечному. Поэтому все это зависит от использования этой точки исключительности, которая в нас находится от Творца. Это называется корень нашей души. И это только корень души, а построение души зависит уже от того, насколько мы из этой точки в сердце, из этой корневой точки, насколько мы будем присоединять к ней наш эгоизм. Таким образом, чтобы эгоизм использовался этой корневой точкой. Да, это исправленное наше состояние, и наш, действительно, Умен Чайна спросили нас о сферот, и у нас есть каждый день, каждую пятницу дневной урок 12 о построении миров, туда мы вас приглашаем, и мы закончим песней.

Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай.

Единение. Знаешь, есть у каббалистов секрет, только вместе нам раскрыть высший свет. Знаю точно, что

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут. Пожалуйста».
1: מאמר המרגלים.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: поднимайтесь здесь с юга, у сердца в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она. То есть, благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть, в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслабленно, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обильно ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыне, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Эшколь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а споковницы, тейним, от выражения «и Творец построил ему, и на совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. А того мира кто же удостоится? И кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта молоком и медом, хорош он тот высший мир, как мы и знали историю. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле, тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
2: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амалек живет на юге страны. То есть скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высший Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе. Скрытая часть. Это скрытая часть Торы. то есть свойство намерения. Видно то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу. Идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом? То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения? Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
2: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью, им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, что то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир. То есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, то поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждая из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
0: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
2: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами. Ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, другими словами, принять на себя бремя Высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ели гневится Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
0: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойствами Израиля в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнения, начинается главный довод разведчиков, который дает понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
2: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно, но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему: в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им. А пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и способ слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания. То есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего. Так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, а что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытие по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме. Ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
0: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерение ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания. Разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
2: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
0: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках. Наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, Он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети, мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
2: Как
0: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, Мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
2: Так,
0: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. И все. Но, слава Богу, и скрытие, более высокая ступень, представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится. Что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть. Чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий. Или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, и более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать. Без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это. Это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать. И без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше. И он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, ой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерение, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
2: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
0: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться. Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с, какой ави, с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю это соединение. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародыша или иника, вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое.

0: что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
1: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать, ты в обычном скрытии или в двойном. Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии.
0: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя. А для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом. Самым полезным. Закончили?
2: Нормально?
1: Как человек может знать, какому, как будто к какому народу он принадлежит?
2: А там это параллельно или мираглим?
0: Ты говоришь о нас или о разведчиках? Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахаб. Получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения. Называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения килим, то есть что я сказал?

0: давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтовейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтовейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира. В каждой детали. Это после разбиения. И это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное. Есть народ Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака, Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Так ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется еврей. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров. Ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ мира.
1: Цейцаи Авраам.
0: Но потомки Авраама. Потомки телесные, биологические. У них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил. Они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удары. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после евреи. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к
1: неевреям.
0: Это называется, что народ Израиля сказал: «Сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным, и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнание есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальсулам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге «Зор», что уже нет никакого ограничения на науку Каббала, а буквально дело распространения относится ко всем, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
2: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какое-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что нахожусь сейчас. Как мне рассказать?
0: Очень хорошо. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, А с другой стороны, что тяжело достичь? Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которое притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к тому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение. То есть ты должен получить больше килим. Что значит, что я прихожу к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
2: Вайцман,
0: да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем мы видим, да?
1: Так.
0: И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, под каким давлением, как оно изменится, он буквально живет им, это железо как будто бы находится в нем. А ты, может быть, хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны развлечения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе не достает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество развлечений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь всевозможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят, дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие килим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те килим, которых сейчас мне не хватает. И я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это. Также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всем, во всей величине относительно третьего класса.
2: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
0: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели, и как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Килим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя. Он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь. Понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение. А потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты, что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир, у меня есть возможность получить, наслаждаться этим, и снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что кли никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
2: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
0: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами, но внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть Творец, высший свет, простой, который находится вокруг кли. Тогда то, что ощущают, ощущают все явления внутри кли души, внутри нас. И об этом каббалисты пишут. Душа — это кли, которая включает 10 сферот. Поэтому он пишет тебе книгу, которая называется «Учение 10 сферот», где он более-менее в общей форме, он объясняет тебе, что такое твое кли. Вот и все. Внутри этого кли происходят различные явления, но все внутри творения. Все миры находятся внутри творения, все келим, все внутри творения. Вне творения мы не ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 различений, потому что в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь дать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 различений. Точка буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, 5 частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю: «Творец вечен» и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных различений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
2: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал, написал. Что не написал, не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила, те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
2: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем это в десятку.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
2: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это то, где мы находимся, это у нас группа, книги, распространение.
4: Может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного, это называется духовное.
5: Шекелу бамадрига бау йотер рохеш.
2: То есть Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
4: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии и не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовно, я бы просто развернулся. Хорошо, что есть скрытие. Открытие, и потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
2: Сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое что-то блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые. Добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе, это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
4: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, пока мы не придем к высшей ступени.
2: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира. Все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
4: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нет тогда определения, что-то, что чужое, и тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
3: В начале
2: урока Рав говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
4: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
2: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да? Он шатер установил.
6: В будущее
4: состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из статьи Труды Бар-Сулама. Книгу можно скачать на сайте Кап-Сиоэль, а статьи скачивать из учебного материала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, которая Бар-Сулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить подзаголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бар-Сулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
0: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха, то есть в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние, Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, в нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И поэтому последнее поколение — это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история — это развитие эгоизма в человеке, и эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира, культура, воспитание, построение общества, техника, наука. Все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем ничего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
1: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, это новую эру. Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте. Такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все поэтому по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Бар-Сулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как каждый работает как с шестеренки, и каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает. Это мера исключительности. Мы сейчас прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Цваль Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Раф объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
0: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем? Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
1: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствие готово проглотить весь мир целиком и полностью, и ее корню, который исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
0: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
1: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственного в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность, пришедшая к нам от Творца, обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
0: А со второй стороны той же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
1: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы используем, что мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
0: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
1: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
0: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
1: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне. Потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему. Однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
0: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
1: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему и ни в коем случае не в виде получения для себя.
0: И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемым волнами нашей жизни. Может быть, стоит, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
1: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку, сначала спуск, потом подготовка к большому подъему.
2: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו אז יש בו תחילת הקונפליקט פה זה השורש שלה
3: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה ש...
1: בעל הסולם כך שביסניית נם שתו יסט уже два вида людей в нашем мире, те, которые работают ради отдачи, но они малочисленны.
0: Да, хаверим, сейчас мы так вот пройдем абзац за абзацем, постараемся как бы сделать конспект того, что тут написано, чтобы у всех была единая картина, потом зайдем в урок Рава. Так вот, это заголовок «Использовать природу личной индивидуальности в качестве факторы развития в частном и общем». То есть надо понять, как мы используем эту природу, личность, включительность, как приведет нас к развитию также у каждого из нас и вообще всего общества. И вот Бааль Сулам говорит, после того, как он прошел все вот эти четыре категории, он хочет на этом этапе статьи двинуться дальше и понять, какова будет исправленная форма жизни, которая принесет счастье личности и обществу, и какая подготовка есть в нас, чтобы захотеть взять на себя эти условия последнего поколения. Так и постепенно будем продвигаться туда, и он возвращает нас к выяснению вопроса личной исключительности, которая есть у каждого человека, где чисто естественно приводит каждого к тому, чтобы он хотел поглотить весь мир во имя собственного наслаждения. То есть вокруг наслаждения проблема. Есть другие творения, тоже хотят все это поглотить, и тоже для себя. Как же может быть, вот что в таком устремлении появится какое-то созидание, и откуда это происходит? И он говорит, есть две стороны медали. Это личная исключительность. Эта личная исключительность происходит от природы Творца, но у Творца это все действует таким образом, что это отдача другим, ничего для себя. А у нас действует в противоположном направлении. Каждый хочет быть самым богатым, самым большим, единственным, исключительным во всем мире. И богатым, и великим, и единственным в мире. Да, это у каждого так.

0: как мы перейдем из этого обратного состояния к состоянию, что мы будем как Творец. В этом все наше развитие. Чем больше быстрее мы это поймем, то и процесс будет более приятным, быстрым и легким. Потом же он объясняет, что в развитии творения есть обязательный процесс перейти от полного отсутствия чего-то к тому, что потом это будет принято в полном совершенстве, и там уже останется навечно. То есть вот это вот устремление к личной исключительности, когда это превратит в использование в отдаче, приведет нас к совершенству и к вечности. То есть будет место у каждого, в сердце каждого, и мы выйдем на уровень Творца. И это будет вопрос отношения каждой личности к самой себе, к другим и к Творцу в условиях жизни последнего поколения. И об этом, на этом будут строиться следующие все формы. Как результат этого личного устремления каждого быть как Творец в его отношении ко всем остальным творениям, и перед окончанием тут он отсылает нас к чему-то практическому в последнем абзаце, когда мы исследуем условия последнего поколения, стоит перенести что-то на нас уже сейчас, где будет вот эта вот высота, куда мы молимся, на что мы рассчитываем. И это мы должны выстроить. Где? В нашей личной десятке. Если между нами что-то такое произойдет, это распространится на все творение уже как результат. Сейчас урок Рава, и будем молиться, что свет, который он сейчас несет творению, будет принят сердцем каждого из нас и поменяет все основы, чтобы мы стали подобными Творцу, особенными в отдаче, и чтобы в нашей десятке был мир, и результат этот мир разойдется на весь мир. Итак, клип номер два.
1: Несмотря на то, что этот период, в котором мы находимся, уже развилась в такой мере и прошла уже много ступеней от своей нижней части, которая, это вторая сторона медали, приблизилась к первой стороне, и потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития. И когда мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни с кем никогда не случится так, что он будет пользоваться ей в виде получения для себя. И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему и ни в коем случае не в виде получения для себя. И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом и уложится в нашем разуме, омываемая волнами нашей жизни. Может быть, и стоит, и возможно даже в нашем поколении сделать попытку уподобиться упомянутой форме жизни.
0: Мы учим из общей картины реальности, что всю реальность можно поделить на две части — духовные миры и материальные. Духовные — это силы отдачи, материальные — это силы получения. И все это нисходит из духовного мира в материальные все силы. Наш мир — это мир действий, мир результатов. А тот, кто управляет нами, — это духовный мир, это духовные силы. И если мы хотим хоть в чем-то поменять нашу судьбу,

0: связи, к изменению связи, состояния, где это там война или любовь, неважно что, да какие-то изменения, которые мы желаем. Мы хотим производить это исправление наверху. Исправление наверху мы можем производить, если мы добавляем наверху наше желание к продвижению. Только таким образом. По-другому никак, это все одностороннее. Если я поднимаюсь наверх, поднимаю наверх, мое желание уподобится тому, что есть там, приблизиться к тому, что есть там. Поэтому наша война — это внутри нас. То, как я поднимаю свое желание быть, по примеру, духовного мира, в отличие от того, что мой эгоизм этому сопротивляется. То есть война только внутри человека. И война может быть между нами, между людьми, на том, что мы будем отдавать друг другу и давать что-то хорошее друг другу, чтобы у каждого были силы справляться со своим эгоизмом и желать отождествиться с духовным. Результат должен быть очень простой. Мы поднимаем ман, и этим мы меняем реальность. Других войн нет. И все, что происходит здесь, кто-то пожирает другого, убивает другого. Это результат, ты с этим ничего сделать не можешь. Ты берешь кого-то, кто убил его, и ты его убьешь. Ты этим ничего не сделаешь. Исправление только подъемом манна. Поэтому все войны, о чем рассказывает Тора, это внутренние войны. Внутри самого человека. И результат, если у тебя все получается, то есть значит, что ты победил, то есть ты заставил свой эгоизм поднять ман, то есть еще больше желания приблизиться к отдаче в духовное.
1: Сказано, что мы придем к такой точке, и мы будем использовать свои исключительности для того, чтобы отдавать ближнему. Если мы все будем отдавать ближнему, то как, кому будем отдавать?
0: Друг другу.
1: Это все отдают всем?
0: Вот как в нашем теле, да, организм существует, замкнутая система. Что делать? Сердце все время в отдаче, легкие все время в отдаче. Каждый орган, каждая частичка, никто не думает о себе. Все думают только о том, как поддерживать организм, чтобы он жил, был здоров. Как только думает о себе, все, раковая клетка, опухоль. Понимаешь? Начинает пожирать свое окружение, да, забирать оттуда, убивает окружение, сам погибает, убивает организм. Чтобы жить, ты должен заботиться о жизни и здоровье всего организма. То есть ты живешь для всех, и так каждый живет для всех. И тогда внутри вот этим всех раскрывается высшая созидающая сила, Творец. Это и есть духовная жизнь. А иначе мы все... Да кто? Раковые опухоли. Каждый из нас — это такая вот та самая худшая. Мы в конечном счете должны извлечь из всех наших действий, совершать все эти действия, чтобы достичь ман, то есть потребность в отдаче, потребность в духовной отдаче. Не просто обняться между нами, и все. Конец пути на этом. Нет, мы хотим достичь такой любви, что называется выше нашего желания получать, выше нашего эгоизма, к совокупному объединению, общему. Для того, чтобы раскрыть высшую силу. Если ты не направляешь себя изначально, да, вернуть свою личную исключительность туда, откуда ты пришел, то все это действие, как будто ты в лесу заблудился. Тебе надо сначала сказать так: я произошел свыше из какого-то источника, это место моего единения с Творцом. Я оттуда. Вот эта точка сейчас облачилось мое желание получать, сбивает меня с толку и производит со мной разные манипуляции. То есть желание получать вместе с этой точкой, да, полностью меня запутали, вся жизнь извращенная, и я ничего с этим сделать не могу. Я даже не знаю, что такое хорошо, что плохо. Мы же видим мир в мире. Да, все оно запутано. Никто не знает, с кем правота. И только в конце исправления будем знать точно. Потому что растет желание получать, и я всегда буду путаться. Да, как в столице Шушан. Никто не знает, за кем правота. А что делать?

0: Только одно. У меня есть группа, есть у меня учеба, у меня есть распространение. Все это остальные вещи есть компоненты того, чтобы я захотел подняться к своему корню. Поднять его из моего эгоизма. Не то, что эгоизм будет править моей личной исключительностью, я буду там сам большим вором, преступником и тому подобное. Нет. Что вот эта вот точка, которая исходит от Творца, божественная часть, чтобы она управляла эгоизмом, а не наоборот. Она будет управлять эгоизмом, это называется вера выше знаний или экран, который на желание получать. Это форма духовного клея. Поэтому я должен просить, чтобы это произошло, чтобы начало править правое над левой, вот эта точка над всем желанием. А для этого мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он давал мне силу этой точке, чтобы она была такая сильная, чтобы это был как экран, как сокращение на мое желание получать. Так у всего этого то, что хорошо в этом, я и действую.
1: Да, мы сейчас подходим к семинару. Мы сейчас слышали от Рава, что не то, что будет эгоизм властвовать над этой точкой индивидуальности, а сделать то, что делает самый большой вор, что самый я большой грешник в мире, а эта точка, которая приходит от Творца, от Высшего, она будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над этой точкой. Мы сейчас начнем семинар, мы обсудим в десятке вопрос, что означает, что точка, которая приходит от Творца, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. Что это значит? Что точка, данная Творцом, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. 5 минут.
2: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה ש...
0: можно быть говорится о точке в сердце, которая тянет нас в духовный мир. Вопрос тот, как в предыдущем уроке вопрос. Спрашивает ученик, народ Израиля или народа мира, или народа мира над народом Израиля, который в нем.
1: Он говорил так в клипе, также о войне. В этом война. Кто над кем властвует. И все войны в этом мире — это как бы результат. С этим ничего не поделаешь, кроме как поднять ман, кроме как действительно захотеть прийти к этой истинной точке, точке индивидуальности. Это корень нашей души.
0: До этого в статье говорили, что никакое свойство само по себе невозможно использовать на благо мира, потому что в каждом есть вот эта вот личная исключительность, это надо сохранить. А с другой стороны, говорят, что ничего-то с этой точки личной исключительности не сделаешь, надо только поменять направление, чтобы каждый мог реализовать себя на благо других. И тогда как бы сохранить, это тогда найдет свое выражение, то, что есть в каждом человеке, без этого невозможно, без этого быть ничего не может. А с другой стороны, это может дать очень много, что и мир бы существовал, и благо всех имело бы место.
1: Властвовать — это значит, что она будет важнее во всех остальных желаний, и что мы будем делать это исходя из этого нашего изменения, быть как природа и как это свойство отдачи.
0: Да, это вот борьба, да, как использовать я над тем, в чем желание получать для себя, он такой чисто естественный, там много поддержки. Весь мир поддерживает эту идею. Каждый, как вот он пишет, что богатым, самым большим и единственным в мире. И есть в этом оправдание. А с другой стороны, пробуждение, которое исходит из корня, что человек чувствует, что истина находится там, в его корне, в нашем общем корне, там есть отдача, там человек связан с истиной, а не то, что приходящие временные. И все эти силы в человеке образуют войну в человеке, да? Да, чтобы соединиться с точкой в сердце, нам важно.
1: Да, помогать друг другу. И ведь то, что мы делаем в десятке между собой, человек не может бороться со своими желаниями, с желаниями народов мира, которые в нем. И поэтому у нас есть цель дать друг другу силы, когда каждый человек в десятке, товарищ в десятке, будет у него эта внутренняя сила преодолеть эти эгоистические желания и выйти наружу в этот огромный мир, мир отдачи. А без этого человек просто может будет произносить какие-то красивые слова, но это все будет в желании получать.
0: Было такое пример, да, как он говорит, как это думать все обо всех. Он говорит, наш организм, да, сердце, легкие. Если каждый будет думать о себе, это будет раковая клетка. А мы сейчас все раковые клетки. Есть такие вот ассоциации.
1: И точка, о которой как раз был вопрос, как, собственно, может это работать внутри каждого? Внутри каждого есть такая подготовка в этой силе, чтобы использовать эту связь для высшей точки. Да, можно перевернуть это направление, развернуть, и задействовать это все ради ближнего. Невозможно сказать, что это невозможно. Есть в системе все, что уже готово к следующему этапу.
0: Но в нашем собрании есть же сила, когда мы хотим собрать все вот это стремление, поднять все вот эти точки поверх всего остального, да, что воздействует на нашу, влияет на нашу жизнь. Мы сейчас хотим послушать, если вопросы по поводу того, что мы учили, все, что мы изучали сейчас на уроке, выяснение Рава, то, что пишет Бааль Сулям, пожалуйста, вопросы.
1: Мы цехим достичь мана, хиссарон, к духовному, к духовной отдаче. Получается, что молитва — это желаемый результат, важный, может быть, даже единственный результат от наших действий. Когда мы пытаемся сформулировать эту молитву, мы делаем это сотни, может быть, тысячи раз. Получается что-то такое длинное, не сформированное, каждый со своим хиссароном. Как сделать эту молитву таким образом, чтобы она была короткая, связанная и как необходимо? Ты говоришь о молитве, которую производит десятка вместе. Молитва — это не слова. Молитва — это то, что, то, чего хочет сердце. Вопрос, собственно, как сконцентрировать сердце так, чтобы оно хотело то, что необходимо хотеть. Нету здесь одного ответа. Десятка — это что-то динамичное, постоянно меняется, живет, и в каждое мгновение это что-то другое, это целая жизнь. Но понятно только одно, что по, согласно нашей природе, каждое, у нас есть каждое желание, но нет желания к духовному. Мы не хотим духовного, а если и хотим, то мы хотим, как нам кажется, хотим это ради себя. Это то, что называется «ло лишма». И в первой части урока Рав говорил о 70 народах и о народе Израиля внутреннем, который нам нужно поднять над всеми остальными. Так если мы ищем вместе этот хиссарон, которого у нас нет, видимо, мы в правильном направлении. Если мы пытаемся найти что-то, что может каждый быть доволен этим, но, видимо, тогда нет.
3: Да.
0: Может быть, все-таки есть какой-то совет, как-то все-таки продвинуться к следующему этапу вот в этом молитве. Да, вот эта вот длинная такая молитва, что-то более конкретное, короткое.
1: Да, он говорит нам здесь, что вместо индивидуальности, которая есть в каждом, каждый думает, что он единственный чувствует и властвует, и знает. И вместо этого мы раскроем исключительность, которая есть в Творце, или по дороге в центре десятки, между нами. Там мы будем это искать, а не то, что кто-то что-то знает. Да, пожалуйста.
4: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю. За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел. Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов, все, что здесь происходит. Открыли все двери и открывают. Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали, но каждый раз это по-новому. Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель того, что вы делаете? Все время был ответ — передать вам. Я задаюсь вопросов. Я столько раз здесь была. Неужели это во мне было желание не видеть? Желание не взять, оставаться в скрытии. Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии. Сейчас я понимаю, все давно уже сделано. Все вот эта лестница исправления поднята на такой уровень. Только возьмите, но я не могла это взять. Я только сейчас понимаю, я была так ограничена.
0: Это не важно, мы не смотрим на то, что было, мы смотрим на следующий шаг, вместе поднимемся и весь свет перенесем. Есть статьи, есть вопросы по статье или потому, что говорил Рав.
1: Мы уже застопорили здесь много времени в десятке, в нашем эгоизме. Мы каждый день молимся и каждый день пытаемся соединиться. Как выйти из этого тупика? Мы знаем, что нужно молиться, мы знаем, что нужно пытаться соединиться, мы знаем все эти способы. Но все еще, когда я слышу товарищей, слышу себя, я слышу эгоизм. Я просто слышу, что это эгоизм, эгоизм, эгоизм, и не прекращается.
0: Мы же изучаем это в статье. Эгоизм приходит из того, что мы есть ветви Творца. Он один, единственный, единый. А мы находим успокоение в нашей душе именно тогда, когда мы тоже станем такими же. Каждый один, единственный, единый. Как прийти к тому, чтобы каждый мог реализовать себя максимально? То есть все, что у него есть, да, как цветок полностью раскрыться. Или света нам не хватает. Свет закладывает в нас противоположные ему свойства при разбиении, то есть ради получения. И также свет может наложить на нас свое свойство, как в нем, ради отдачи, что требуется от нас, как объясняет Рав. Выясни, чего нам не хватает. Чего мы хотим, чтобы быть большими? Вот это выяснение называется подъемом амман, молитва со стороны Творца, который узнает свое отличие между собой и свойством Творца, и понимает, что там истина, а не то, что в нем. И он просит: «Поменяй меня». Весь этот процесс выяснения происходит, если есть свет. Почему мы изучаем Бааль Сулама, Рава? Потому что они находятся в постижении Творца, и поскольку мы тоже должны прийти к постижению Творца, не меньше, да, как все поколение, да, не меньше, чем Бааль Сулам, Рав, не меньше, чем кто-либо. Поэтому связь их в желании развиваться и подобиться свету несет нам свет, возвращающий к источнику. И сейчас я вижу тебя здесь. Пятница, утренний урок, вся твоя замечательная десятка из Тель-Авива. И спасибо кому? Тебе, что ты пришел, принес свою страсть долгие годы с нами, и тем, что твоя Бней Барух — это вся твоя жизнь, твоя душа. Но я хочу, чтобы мы помогали друг другу помнить, что тут еще есть и свет. Если я сижу дома, меньше света, надо прийти сюда, как можно больше соединиться, сплотиться. Мы же все маленькие. Что есть у каждого? Эгоизм. А если мы приближаемся к источнику света, отсюда он исходит, очень просто. Из этого здания, да, тот стол, где сидит твоя десятка, да, там есть большой свет. Каждый из вас, ну, я не знаю, сколько лет мы уже вместе, и у нас есть уже тяга сближаться. Так давайте будем приезжать каждую пятницу, обниматься, да, и намолиться, чтобы свет на нас воздействовал. Да, нам эту тонкость души.
1: Спасибо от всего сердца.
3: Алматы.
1: Алматы.
5: Как в десятке реализуется индивидуальность или исключительность Творца?
3: Да,
1: эх, бе-асирия реализуется исключительность Творца в центре десятки, в том месте, где существует эта десятка. Это, собственно, единственное, что действует в десятке. Только мы, как их слышали в первой части урока, духовное, оно скрыто от нас. Для чего? Чтобы мы пришли от того, что нет, к раскрытию. Также в статье в этой он говорит сейчас прийти к от иадер, отсутствие к то, что не хватает там, отсутствует к исключительности, а и прийти к раскрытию. Он говорит о раскрытии вечного, о раскрытии отдачи между нами. Мы должны пройти этот процесс для того, чтобы быть самостоятельными относительно Творца, чтобы мы были прям против Него, вместе с Ним, Его партнерами. А иначе мы будем как все творение, а все творение отменяется перед Творцом, там действует, властвует свойство отдачи, ничего другого. А мы должны быть как люди, а человек от слова уподобиться Творцу. Мы должны прийти к раскрытию Творца. И тогда раскрывается эта мера исключительности. Мы сейчас посмотрим четвертый клип, где Рав объясняет нам, как человек определяет эту точку своей исключительности. Клип, пожалуйста. Моя исключительность только в моей связи с Творцом. Если во мне есть такое устремление, которое развивается постепенно, когда я ищу, для чего я живу, почему мне тяжело в жизни, я прихожу к состоянию, когда я прихожу к этой точке связи с Творцом, насколько Он меня толкает, насколько я притягиваюсь к Нему. И мы начинаем, я и Он, я относительно Него, начинаю выяснять эту особую точку своей связи. Я относительно Него начинаю выяснять свою духовный характер. Кто я, почему как раз я, а не другой в этой роли или другой роли. Таким образом я, так я выясняю.
6: Quand on regarde Bnei Baruch, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
0: Например, если мы смотрим на нашу группу, на Бней Барух, ты видишь, есть определенные люди, где их личная исключительность находит свое выражение вовне, но в большей части их личная исключительность не видна. Только, может быть, через много лет это находит свое выражение. Как же это раскрывается, вот эта личная исключительность?
1: Внутри человека. Есть такие, где раскрывается исключительность и раскрывается в управлении, в отдаче. Много это выглядит другого по-другому образом, но каждый должен себя выразить. Есть так, как у меня выражается, скажем, я должен быть вот так вот таким вот образом. Это не то, что если кто-то развивается более тихим образом, не выделяющимся, что он делает меньше исправлений, чем я. Это не говорит ни о чем. Просто вот такая роль. И все. В духовном. Это такое особое, такая особая вещь, когда мы не знаем вклад каждого в общее исправление. Я чувствую себя, ну что я просто обязан, я как вот лошадь, да, я должен тащить эту телегу. И я горжусь тем, что у меня есть такая роль, что дал мне Творец. И давит так на меня. Я его силами это делаю. Но вместе с тем я знаю, что есть работа гораздо более исключительная и высокая, которую не видно. Мы измеряем людей, меряем людей по тому, как они выделяются, это неверно. Это
6: скромность Творцу. Les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
0: А у человечества как раскроется вот эта вот личная исключительность? Ты смотришь на людях, чья исключительность находит свое выражение. Это чтобы там деньги сделать, славу обрести.
1: Исключительность в каждом раскрывается, потому что каждый может особым образом лично раскрыть Творца. И тогда мы это формируем образ Творца из этого пазла, который мы делаем, и каждый в нем это очень важный пиксель. И все это частное, общее, они равны. Я не знаю, как это. Ну, в очень важной системе, сложной, когда не хватает тебе какой-то одной части, то ничего не будет работать.
6: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
0: Так только в устремлении к раскрытию Творца человек может.
1: Но это твой путь включения в окружение, насколько ты включаешься в окружение, насколько ты входишь в каждого все больше и больше, передаешь им возвышенность Творца и хессарон, и служение Ему в соответствии с этим, это окружение действует на тебя и так продвигается, и так каждый относительно своей среды.
0: Много, очень много разных принципов дает нам здесь Рав. Упомянем несколько из них и выясним сейчас в семинаре. Мы услышали, что я должен начать выяснять свой духовный характер относительно Творца. Кто я? Что я? Для чего именно я? Почему именно я, а не кто другой на ту или иную роль? Это одно состояние. Еще Творец дает человеку роли и его силами, силами Творца я выполняю то, что он мне дает. Еще он сказал, каждый может особым своим личным образом исключительно своим. Раскрыть Творца, и мы тогда складываем образ Творца таким пазлом, соединяя его. И это каждым там очень важный пиксель. Сейчас мы хотим выяснить. Рав тут направляет на то, чтобы у каждого из нас есть личный колоссальный потенциал, исключительный, принадлежащий только ему. Что же мы должны делать, чтобы каждый мог выразить свою личную исключительность во благо всех? Семинар 5 минут. Что мы должны делать для того, чтобы каждый смог выразить свою личную исключительность на благо всех? 5 минут, пожалуйста.
1: Мы хотим быть десятки, как вот такая матка, которая содержит в себе всех товарищей, дает им любовь, силу, дает им пищу, энергию, все, что нужно дать, для того, чтобы у каждого была совершенная среда, чтобы он мог выразить все, что нужно дать.
0: Я полностью согласен. Вот как Рав говорит, что ребенок растит в любви. Любви, из любви, благодаря любви. Вот ты говоришь про матку. Это действительно у каждого вот эта вот личная исключительность, она сама проявится. Ему не надо там об этом уже больше думать. Надо просто добавить любви в этом окружении, и тогда эта личная исключительность проявится.
1: Да, в то же время никто не знает, в чем его исключительность, пока это не раскрывается. Только правильные условия и поддерживающая среда даст раскрываться. И нету, даже то, что он думает, что он может быть, это он не увидит, пока не раскроется.
0: Матка дает не только любовь, дает питание, дает всю защиту, он развивает его от А до Я. Кислород,
7: все.
0: Матка — это наше окружение. В первую очередь наше окружение — это десятка. Вот это наша немедленная, вот эта ближайшая матка. Она должна быть таковой, что позволяет каждому плоду развиваться в ней в соответствии с его. Да, вот как близнецы в матке. Они же, каждый там сам по себе, но система воспринимает их одинаково, питает их одинаково. Та же самая мать. Но каждый растет так, как он будет. Так и мы. Если мы создадим такое окружение, то каждый из нас сможет расти в ней, получать силу, быть тем, кто он есть на самом деле, и вкладывать свою уникальность.
1: Это то, что мы видим в десятке, когда каждый товарищ дает свое зернышко для того, чтобы соединить товарищей, дать им важность, дать им пример. В каждом есть это особый талант, это исключительность, которой нет в другом. И это нужно выразить.
0: Та особая часть пазла, где каждый это видит, раскрывает Творца и несет. Мы должны каждому возможность развиваться, понимать, различать и включаться в этот процесс, который поведет Творец. Как мы сказали, мы должны создать такое окружение, где человек может, с одной стороны, почувствовать свою природу, с другой стороны, получать величие и важность туда, куда он хочет продвигаться, и чтобы цель всегда ему светила.
2: И
1: действительно, мы это видим. Мы видим в десятке, что действительно в течение многих лет мы уже вместе, да? У каждого есть это действие, те действия, которые он производит, которые продвигают десятку, которые дают силу десятке. И очень интересно, как каждый товарищ постепенно находит свое место, то, чтобы дать то, что есть важно у него всем товарищам. Это очень особая вещь.
0: Это находит свое выражение, так замечательно. Я так посмотрел, когда каждый был главой десятки, как вдруг он раскрывался, вдруг вносил что-то такое особое, да, которое даже не ждали никто. Да он сам-то не ждал от себя такого. Такое замечательное совершенно упражнение.
1: Да, только продолжать. Понятно, что в каждом есть что-то, что нет других. И мы все, давайте все будем молиться, чтобы это вышло. Мы сейчас еще освобождаем место для вопросов. Если у кого-то есть какое-то уточнение, выяснение, вопрос, то, о чем мы сейчас говорили, это мера исключительности, как она выражается. Любой вопрос, который у нас есть, пожалуйста, это время. Флорида, пожалуйста.
7: Yes, dear friends. It seems like expressing the uniqueness in the form of a stole without any form of reception.
0: Это кажется, что выразить свою уникальность — это сложно, потому что большая часть мира, это мы ждем от всего мира, ждем работу ради отдачи во всем мире или без исключения, или лолишма — это как бы принятый путь, чтобы прийти туда. То есть так, если мир переживает все вот эти беды, несчастья, проблемы в этом лолишма, да, если мы не придем к лишма.
1: Да, ты прав. Пока весь мир, все человечество не придет к лишма, будут проблемы, да, верно, беды. Но есть и порядок исправления, и порядок исправления тот, в ком пробуждается точка в сердце, на нем сейчас возложена ответственность не когда-то, а прямо сейчас, в это мгновение и во всей его жизни. Он должен посвятить свою жизнь, чтобы исправить себя и все человечество, а иначе это произойдет через страдания, а мы этого мы не хотим. Поэтому мы удостоились, с одной стороны, это большая честь, с другой стороны, это также обязанность, большая обязанность. Вы не видите, я вижу здесь стол с с молодыми ребятами, которые приехали со всей страны. Я вижу из Йокнама, из Хайфа, еще с каких-то мест, да, они, которые уже постоянно, каждую пятницу приезжают сюда. Два дня назад они были здесь на вечере День дня любви, да. Это ребята, которые будут вести нашу организацию в будущем. У нас есть цель, и эта роль, она вечная, пока все человечество не придет к этой исключительности, верной исключительности, к которой мы должны прийти. И мы оптимисты. С другой стороны, мы должны ускоряться, чтобы это было правильным образом, на правильном пути. Уменмак 167.
8: Здравствуйте. Вопрос подруги. Что в духовном означает быть уникальным? Спасибо.
0: А что такое духовное? Духовное — это отдача. Потому что это свойство света. Он в отдаче. Так быть уникальным в отдаче — это то, что все мы отдельные части общей души, то, что создал Творец, душу Адама решен, потом произошло разбиение, чтобы позволить нам выяснение, выбор, познание, самостоятельный рост до уровня Творца. И поскольку у каждого из нас есть общий особый корень, в общей душе, это значит, вот эта уникальность в отдаче, она особая у каждого. Никто другой не сможет сделать то, что я должен сделать. Только все мы вместе складываем общий пазль. И тогда в десятке, вообще во всей группе, позволить те условия, которые наполнят его сердцем страстью быть подобным высшему свету, больше, чем весь этот мир. Да, меня накачивает другими ценностями, чтобы у меня была большая страсть уподобиться Высшему Свету, Творцу, и чтобы это было выше всего. И тогда это будет сила, желание, цвета, который возвращает меня к Источнику. И он будет выяснять мне особые мои уникальные свойства отдачи. И так мы помогаем каждому найти все то добро, которое Творец заложил в нем, и именно в нем. Поэтому без тебя, без меня это все не восполнится. Поэтому есть понятие «личный конец исправления» и «общий конец исправления». И даже Пааль Сулям, который дошел личного конца исправления, ждет тебя и меня во имя общего конца исправления. Так мы не заставим его долго ждать, а присоединимся к этому клубу VIP, чтобы все у нас получилось. Женщины, Китай, пожалуйста.
1: Как мы можем развить эти наших пять коронов чувств, Кетер, Хохма, Бина, Теферет и Малхут, как почувствовать продвижение в этом, как в развитии десятки? Да, эти названия Кетер Хохма Бина Зерам Пин и Малхут — это и названия из духовного мира. Десятка находится с нами здесь для того, чтобы прийти, понять и постичь, что это за название. Мы прежде всего должны сконцентрироваться между нами, между собой, в работе между собой, посмотреть, как любить себе больше, притягивать свет, слушать Рава много-много раз в течение дня, читать эти тексты, продвигаться, тогда мы все вместе постигнем эту меру исключительности и все эти пхинот, сферот, о которых ты говоришь. Сфера — это уже исправленная кли, в котором раскрывается свет. От слова сапир — это свет, который раскрывается в кли. Мы все еще не исправленная кли, поэтому нет смысла сейчас этим заниматься. Мы занимаемся сейчас просто исправлением, взаимным сравнением нас десятки, исходя из этого раскроется все. Как сказал Лорен, мы придем к ступеням духовным, как, на которых находятся наши каббалисты Рав, Рабаш, Бааль Сулам. К этому мы должны прийти, а иначе в нас бы не пробуждали эту точку в сердце. Мы придем к этому, мы будем выполнять эту работу, как они нам советуют. Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
9: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה
0: לשמה. וכנסי כנסוף שיהיה, נוזני פריצי כרבותי לשמה. И вопрос, все ли, или есть какая-то критическая достаточная масса для этого на тот период, который называется периодом Машиаха? Есть ли такая критическая масса, то когда, сколько это достаточно? Духовное не рассматривается, не рассчитывается в килограммах, да, когда ты помидоры покупаешь. Может быть, в твоей десятке вы придете к такой силе любви и взаимной отдачи, что это будет критической массой, которая, собственно, перевесит все человечество на чашу заслуг. Мы этого не знаем. Что мы знаем, что все отдельные части, которые отпали от души Адама Ришона, должны туда вернуться. Поэтому это, говорится, никто не будет забыт. Даже самый последний, что кому-то не надо будет вернуться. Потому что если он не вернется, его кусочек в пазле не будет восполнен. Что значит вернуться? Обрести свет на кли, желание получать в отдаче. Это то, что и создаст вот этот вот мир, лад, полноценность, да? Но и как результат этого, что мы учили, то и в нашем мире это уникальность, это проявляется. И поэтому процесс, он идет в порядке выяснения, после разбиения. Как мы изучаем на уроках учения 10 сферот или введения в дух Каббала, есть порядок выяснений и исправления телим. Они не выясняются все одновременно. Бальсулям дает пример, что нам как бы разделили большие деньги на маленькие, на мелкие монетки. И дается каждому, дают эту монетку и говорят, давай-ка ты отвези это туда, да? Да, чтобы не опозорить царя, порадовать. А если дать ему две монетки, то что бы он сделал? Он бы где-то в баре бы остановился, да, и пропил бы их. Поэтому нам дают мелкую монетку. Поэтому мы не видим сейчас всю карту, где мы сейчас. Поэтому мы прикладываем все усилия, и Раф нас направляет на простые действия. Есть учеба, есть объединение в нашей группе, в десятке, и есть распространение. Три действия. Учеба — нести свет, объединяться, создавать духовные клей, распространение — передавать дальше. И если ты, Май, прикладываешь все усилия, которые ты можешь дать, исходя из корня твоей души, этим ты восполняешь самый большой свой вклад всех остальных частей души. А мы постараемся также присоединиться к тебе.
1: Шестой клип. Откуда произрастает это то, что мы все наше развитие из одной точки, которая называется точка уникальности, исключительности, где находится наш корень, он находится в Творце, он единственный и единый, поэтому каждый чувствует себя один единственный и единый, и поэтому он готов пренебрегать всеми, всех использовать ради своей какой-то небольшой страсти, да? И не важно, что происходит со всеми остальными, он их не чувствует, он чувствует, что они существуют только для него. Поэтому эта точка, которая приходит к нам от Творца, это исключительная, уникальная точка, точка уникальности, которая облачается в наш эгоизм, она очень сильно разрушительная. Если мы берем эту точку и облачаем его в наше новое желание уподобиться Творцу, тогда она приводит нас прямо к Нему. И тогда мы строим вокруг этой точки, вокруг нашего эгоистического желания новое объем свойства отдачи, когда мы приходим к новому использованию этого, чтобы не разрушить, не разрушать, как, скажем, как какой-то раковая опухоль, которая поедает все вокруг, а потом сама умирает, а мы будем жить в этой, и оживлять это окружение, и каждый из нас придет к развитию, к вечному развитию, вечному. Поэтому все это зависит от использования этой точки исключительности, которая в нас находится от Творца. Это называется корень нашей души. И это только корень души, а построение души зависит уже от того, насколько мы из этой точки в сердце, из этой корневой точки, насколько мы будем присоединять к ней наш эгоизм. Таким образом, чтобы эгоизм использовался этой корневой точкой. Да, это исправленное наше состояние, и наш, и действительно, уменьшайно спросили нас о сферот, и у нас есть каждый день, каждую пятницу дневной урок 12 о построении миров, туда мы вас приглашаем, и мы закончим песней.

0: духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут. Пожалуйста».
1: Маамар ха-мераглим.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: «Поднимайтесь здесь с юга, у сердца в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она, то есть благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и нощно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир, обильно ли в нем высшее благо живущих на нем, или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыня, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев пустыня, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Эшколь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а смоковницы, тейним, от выражения «и Творец построил ему и на совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас до сего дня.

0: Мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. От того мира кто же удостоится и кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта, молоком и медом, хорош он тот высший мир, как мы и знали из Торы. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле. Тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
1: Города большие, укрепленные, то есть дома полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высший Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе, скрытая часть. Это скрытая часть Торы. То есть свойство намерения. Ведь на то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу. Идет ли он по пути,

0: наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
1: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир. То есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждый из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
0: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
1: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют.

0: И друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, другими словами, принять на себя бремя высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ели гневится Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
1: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиль в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиль состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнения, начинается главный довод разведчиков, который дает понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
0: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и способ слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания, то есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей Малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего. Так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, что нет. То, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? И этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытие по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме, ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
1: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерение ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
0: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
1: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках. Наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети и мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
0: Как
1: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
0: Так,
1: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. и все. Но, слава Богу, есть скрытие, более высокая ступень представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится. Что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть. Чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий. Или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, и более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился и спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать, без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать. И без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше. И он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, гой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерением, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
0: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
1: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародыш или яника, вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание, понимание и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
0: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать, ты в обычном скрытии или в двойном. Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии.
1: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец. А я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя. А для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом. Самым полезным. Закончили?
0: Нормально? Как человек может знать, какому, как будто к какому народу он принадлежит?
1: Ты говоришь о нас или о разведчиках? Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам, получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть, две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньший авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения, называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения килим, то есть что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтавейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтавейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира. В каждой детали. Это после разбиения. И это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное. Есть народ Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака и Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Так ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется еврей. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ мира. Но потомки Авраама, потомки телесные, биологические, у них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил. Они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удары. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после еврея. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к
0: неевреям.
1: Это называется, что народ Израиля сказал «сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным, и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнание есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, ну, написано, что в конце поколений, Барсулам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге «Зор», что уже нет никакого ограничения на науку каббала. А буквально дело распространения относится ко всем, что находится, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
0: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какое-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что я нахожусь сейчас. Как мне рассказать?
1: Очень хорошо. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которая притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к тому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение. То есть ты должен получить больше келим. Что значит, что я прихожу к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
0: Вайцман,
1: да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да?
2: Так.
1: И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, под каким давлением, как оно изменится. Он буквально живет им. Это железо как будто бы находится в нем. А ты, может быть, хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны развлечения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе недостает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество развлечений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь все возможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят: дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие килим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только

0: видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те килим, которых сейчас мне не хватает. И я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это.
1: Всё.
0: А также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всем во всей величине относительно третьего класса.
2: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
0: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели, и как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Килим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя. Он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь. Понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение. А потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты, что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир, у меня есть возможность получить, наслаждаться этим, и снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что кли никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
2: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
0: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами, внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть Творец, высший свет, простой, который находится вокруг кли. Тогда то, что ощущают, ощущают все явления внутри кли души, внутри нас. И об этом каббалисты пишут. Душа — это кли, которая включает 10 сферот. Поэтому он пишет тебе книгу, которая называется «Учение 10 сферот», где он более-менее в общей форме, он объясняет тебе, что такое твое кли. Вот и все. Внутри этого кли происходят различные явления, но все внутри творения. Все миры находятся внутри творения, все келим, все внутри творения. Вне творения мы не ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 различений, потому что в каждое развлечение ты должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь дать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 различений. Точка буквы «Ют», «Ют», «Кей», «Вавки», что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы «Ют», «Ют», «Кей», «Вавки», 5 частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю: «Творец вечен» и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
2: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал? Написал. Что не написал? Не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
2: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем этого десятка.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
2: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать, То есть это...

0: Хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии, не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся. Хорошо, что есть скрытие, потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
1: Как я сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое что-то блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые. Добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе, это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
0: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, пока мы не придем к высшей ступени.
1: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира. Все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
0: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое, и тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
1: В начале урока я говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
0: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
1: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да, он шатер установил.
2: В
0: будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים
1: מהספר основан на статьях из статьи Труды Бальсулама. Книгу можно скачать на сайте КАПСИОЭ, а статьи скачивать из учебного материала.
2: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, в которой Бальсулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить подзаголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бальсулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
1: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха, и в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние, Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, в нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И поэтому последнее поколение — это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрыты, раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история — это развитие эгоизма в человеке, эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира, культура, воспитание, построение общества, техника, наука. Все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем чего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
2: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, в эту новую эру. Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте, такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все поэтому по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Бальсулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как каждый работает как с шестеренки, и каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает. Это мера исключительности. Сейчас мы прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Цваль Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Раф объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
1: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем? Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
2: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствие готово проглотить весь мир целиком и полностью и ее корню, который исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
1: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
2: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственного в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность, пришедших к нам от Творца, обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
1: А со второй стороны той же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
2: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
1: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
2: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
1: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
2: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему. Однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
1: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
2: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему, и ни в коем случае не в виде получения для себя.
1: И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемыми волнами нашей жизни. Может быть, стоит, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
2: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку, сначала спуск, потом подготовка к большому подъему.
3: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו אז יש בו תחילת הקונפליקט פה זה השורש שלה
4: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה ש...
2: בעל הסולם כך שביסניית נם שתו יש... Уже два вида людей в нашем мире, те, которые работают ради отдачи, но они малочисленны.
1: Да, хаверим, сейчас мы так вот пройдем абзац за абзацем, постараемся как бы сделать конспект того, что тут написано, чтобы у всех была единая картина, потом зайдем в урок Рава. Так вот, это заголовок «Использовать природу личной индивидуальности в качестве факторы развития в частном и общем». То есть надо понять, как мы используем эту природу, личность включительности, как приведет нас к развитию также у каждого из нас и вообще всего общества. И вот Большой Лям говорит, после того, как он прошел все вот эти четыре категории, он хочет на этом этапе статьи двинуться дальше и понять, какова будет исправленная форма жизни, которая принесет счастье. Счастье личности и обществу. И какая подготовка есть в нас, чтобы захотеть взять на себя эти условия, условия последнего поколения. Так и постепенно будем продвигаться туда, и он возвращает нас к выяснению вопроса личной исключительности, которая есть у каждого человека, где чисто естественно приводит каждого к тому, чтобы он хотел поглотить весь мир во имя собственного наслаждения. То есть вокруг наслаждения проблема. Есть другие творения, тоже хотят все это поглотить и тоже для себя. Как же может быть, вот что в таком устремлении появится какое-то созидание, и откуда это происходит? И он говорит, есть две стороны медали. Это личная исключительность. Эта личная исключительность происходит от природы Творца, но у Творца это все действует таким образом, что это отдача другим, ничего для себя. А у нас действует в противоположном направлении. Каждый хочет быть самым богатым, самым большим, единственным, исключительным во всем мире. И богатым, и великим, и единственным в мире. Да, это у каждого так. И то, как мы перейдем из этого по обратного состояния к состоянию, что мы будем как Творец, в этом все наше развитие. Чем больше быстрее мы это поймем, то и процесс будет более приятным, быстрым и легким. Потом же он объясняет, что в развитии творения есть обязательный процесс перейти от полного отсутствия чего-то к тому, что потом это будет принято в полном совершенстве. И там уже останется навечно. То есть вот это вот устремление к личной исключительности, когда это превратит в использование ванадачи, приведет нас к совершенству и к вечности. То есть будет место у каждого, в сердце каждого, и мы выйдем на уровень Творца. И это будет вопрос отношения каждой личности к самой себе, к другим и к Творцу, в условиях жизни последнего поколения. И об этом, на этом будут строиться следующие все формы. Как результат этого личного устремления каждого быть как Творец в его отношении ко всем остальным творениям, и перед окончанием тут он отсылает нас к чему-то практическому в последнем абзаце, когда мы исследуем условия последнего поколения, стоит перенести что-то на нас уже сейчас, где будет вот эта вот высота, куда мы молимся, на что мы рассчитываем. И это мы должны выстроить. Где? В нашей личной десятке. Если между нами что-то такое произойдет, это распространится на все творение уже как результат. Сейчас урок Рава, и будем молиться, что свет, который он сейчас несет творению, будет принят сердцем каждого из нас и поменяет все основы, чтобы мы стали подобными Творцу, особенными в отдаче, чтобы в нашей десятке был мир, и результат этот мир разойдется на весь мир. Итак, клип номер два.
2: Несмотря на то, что этот период, в котором мы находимся, уже развилась в такой мере и прошла уже много ступеней от своей нижней части, которая, это вторая сторона медали, приблизилась к первой стороне, и потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития. И когда мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни с кем никогда не случится так, что он будет пользоваться ей в виде получения для себя. И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему и ни в коем случае не в виде получения для себя. И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом и уложится в нашем разуме, омываемая волнами нашей жизни. Может быть, и стоит, и возможно даже в нашем поколении сделать попытку уподобиться упомянутой форме жизни.
1: Мы учим из общей картины реальности, что всю реальность можно поделить на две части. Духовные миры и материальные. Духовные — это силы отдачи, материальные — это силы получения. И все это нисходит из духовного мира в материальные. Все силы. Наш мир — это мир действий, мир результатов. А тот, кто управляет нами, — это духовный мир, это духовные силы. И если мы хотим хоть в чем-то поменять нашу судьбу, весь процесс, который мы проходим, каждого, в каждой части нашей жизни, в неживом, растительном, животном, говорящем, что вокруг нас и в нас, нам необходимо подняться в корень. И только когда мы находимся там, в корне, мы можем вызвать оттуда изменение, которое придет в наш мир и изменит нас. Только так, потому что наш мир целиком и полностью — это результат духовного мира. Поэтому, когда мы говорим о войнах, о празднествах, мы говорим, что если мы в чем-то находимся на связи и хотим достичь с помощью этой связи к изменению связи, состояния, где это там война или любовь, неважно что, да какие-то изменения, которые мы желаем, мы хотим производить это исправление наверху. Исправление наверху мы можем производить, если мы добавляем наверху наше желание к продвижению. Только таким образом. По-другому никак. Это все одностороннее. Если я поднимаюсь наверх, поднимаю наверх, мое желание уподобиться тому, что есть там, приблизиться к тому, что есть там. Поэтому наша война — это внутри нас. То, как я поднимаю свое желание быть, по примеру, духовного мира, в отличие от того, что мой эгоизм этому сопротивляется. То есть война только внутри человека. И война может быть между нами, между людьми, на том, что мы будем отдавать друг другу и давать что-то хорошее друг другу, чтобы у каждого были силы справляться со своим эгоизмом и желать отождествиться с духовным. Результат должен быть очень простой. Мы поднимаем ман, и этим мы меняем реальность. Других войн нет. И все, что происходит здесь, кто-то пожирает другого, убивает другого, это результаты, с этим ничего сделать не можешь. Ты берешь кого-то, кто убил его, и ты его убьешь. Ты этим ничего не сделаешь. Исправление только подъемом манна. Поэтому все войны, о чем рассказывает Тора, это внутренние войны. Внутри самого человека. И результат, если у тебя все получается, то есть значит, что ты победил, то есть ты заставил свой эгоизм поднять ман, то есть еще больше желания приблизиться к отдаче в духовное.
2: сказано, что мы придем к такой точке, и мы будем использовать свои исключительности для того, чтобы отдавать ближнему. Если мы все будем отдавать ближнему, то как, кому будем отдавать?
1: Друг другу.
2: Это все отдают всем?
1: Вот как в нашем теле, да, организм существует, замкнутая система. Что делать? Сердце все время в отдаче, легкие все время в отдаче. Каждый орган, каждая частичка, никто не думает о себе. Все думают только о том, как поддерживать организм, чтобы он жил, был здоров. Как только думает о себе, все, раковая клетка, опухоль. Понимаешь? Начинает пожирать свое окружение, да, забирать оттуда, убивает окружение, сам погибает, убивает организм. Чтобы жить, ты должен заботиться о жизни и здоровье всего организма. То есть ты живешь для всех, и так каждый живет для всех. И тогда внутри вот этим всех раскрывается высшая созидающая сила, Творец. Это и есть духовная жизнь. А иначе мы все да кто, раковые опухоли. Каждый из нас — это такая вот та самая худшая. Мы в конечном счете должны извлечь из всех наших действий, совершать все эти действия, чтобы достичь ман, то есть потребность в отдаче, потребность в духовной отдаче. Не просто обняться между нами, и все. Конец пути на этом. Нет, мы хотим достичь такой любви, что называется выше нашего желания получать, выше нашего эгоизма, к совокупному объединению, общему. Для того, чтобы раскрыть высшую силу. Если ты не направляешь себя изначально, да, вернуть свою личную исключительность туда, откуда ты пришел, то все это действие, как будто ты в лесу заблудился. Тебе надо сначала сказать так: я произошел свыше из какого-то источника, это место моего единения с Творцом. Я оттуда. Вот эта точка сейчас облачилось мое желание получать, сбивает меня с толку и производит со мной разные манипуляции. То есть желание получать вместе с этой точкой, да, полностью меня запутали, вся жизнь извращенная, и я ничего с этим сделать не могу. Я даже не знаю, что такое хорошо, что плохо. Мы же видим мир в мире. Да, все оно запутано. Никто не знает, с кем правота. И только в конце исправления будем знать точно. Потому что растет желание получать, и я всегда буду путаться. Да, как в столице Шушан. Никто не знает, за кем правота. А что делать? Только одно. У меня есть группа, есть у меня учеба, у меня есть распространение. Все это остальные вещи есть компоненты того, чтобы я захотел подняться к своему корню. Поднять его из моего эгоизма. Не то, что эгоизм будет править моей личной исключительностью, я буду там самым большим вором, преступником и тому подобное. Нет, что вот эта вот точка, которая исходит от Творца, божественная часть, чтобы она управляла эгоизмом, а не наоборот. Она будет управлять эгоизмом, это называется вера выше знания или экран, который на желание получать. Это форма духовного клея. Поэтому я должен просить, чтобы это произошло, чтобы начала править правая над левой, вот эта точка над всем желанием, а для этого мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он давал мне силу этой точке, чтобы она была такая сильная, чтобы это был как экран, как сокращение на мое желание получать. Так у всего этого то, что хорошо в этом, я и действую.
2: Да, мы сейчас подходим к семинару. Мы сейчас слышали от Рава, что не то, что будет эгоизм властвовать над этой точкой индивидуальности, а сделать то, что делает самый большой вор, что самый я большой грешник в мире, а эта точка, которая приходит от Творца, от Высшего, она будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над этой точкой. Мы сейчас начнем семинар, мы обсудим в десятке вопрос, что означает, что точка, которая приходит от Творца, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. Что это значит? Что точка, данная Творцом, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. 5 минут.
1: Может быть, говорится о точке в сердце, которая тянет нас в духовный мир. Вопрос тот, как в предыдущем уроке вопрос. Спрашивает ученик, народ Израиля или народа мира, или народа мира надо народом Израиля, который в нем.
2: Он говорил так в клипе также о войне. В этом война. Кто над кем властвует. И все войны в этом мире — это как бы результат. С этим ничего не поделаешь, кроме как поднять ман, кроме как действительно захотеть прийти к этой истинной точке, точке индивидуальности. Это корень нашей души.
1: До этого в статье говорили, что никакое свойство само по себе невозможно использовать на благо мира, потому что в каждом есть вот эта вот личная исключительность, это надо сохранить. А с другой стороны, говорит, что ничего ты с этой точкой личной исключительности не сделаешь, надо только поменять направление, чтобы каждый мог реализовать себя на благо других. И тогда как бы сохранить, это тогда найдет свое выражение, то, что есть в каждом человеке, без этого невозможно, без этого быть ничего не может. А с другой стороны, это может дать очень много, что и мир бы существовал, и благо всех имело бы место.
2: Властвовать — это значит, что она будет важнее во всех остальных желаний, и что мы будем делать это исходя из этого нашего изменения, быть как природа и как это свойство отдачи.
3: Да,
1: это вот борьба, да, как использовать «я» над тем, в чем желание получать для себя, он такой чисто естественный, там много поддержки. Весь мир поддерживает эту идею. Каждый, как вот он пишет, что богатым, самым большим и единственным в мире. И есть в этом оправдание. А с другой стороны, пробуждение, которое исходит из корня, что человек чувствует, что истина находится там, в его корне, в нашем общем корне, там есть отдача, там человек связан с истиной, а не то, что приходящие временные. И все эти силы в человеке образуют войну в человеке, да? Да, чтобы соединиться с точкой в сердце, нам важно.
2: Да, помогать друг другу. И то, что мы делаем в десятке между собой, человек не может бороться со своими желаниями, с желаниями народов мира, которые в нем. И поэтому у нас есть цель дать друг другу силы, когда каждый человек в десятке, товарищ в десятке, будет у него эта внутренняя сила преодолеть эти эгоистические желания и выйти наружу в этот огромный мир, мир отдачи. А без этого человек просто может будет произносить какие-то красивые слова, но это все будет в желании получать.
1: Было такое пример, да, как он говорит, как это думать все обо всех. А он говорит, наш организм, да, сердце, легкие. Если каждый будет думать о себе, это будет раковая клетка. А мы сейчас все раковые клетки. Есть такие вот ассоциации.
2: И точка, о которой как раз был вопрос, как, собственно, может это работать внутри каждого? Внутри каждого есть такая подготовка в этой силе, чтобы использовать эту связь для высшей точки. Да, можно перевернуть это направление, развернуть, и задействовать это все ради ближнего. Невозможно сказать, что это невозможно. Есть в системе все, что уже готово к следующему этапу.
1: Но в нашем собрании есть же сила, когда мы хотим собрать все вот это стремление, поднять все вот эти точки поверх всего остального, да, что воздействует на нашу, влияет на нашу
5: жизнь.
1: Мы сейчас хотим послушать. Если вопросы по поводу того, что мы учили, все, что мы изучали сейчас на уроке, выяснение Рава, то, что пишет Бааль Сулам, пожалуйста, вопросы.
2: Мы хотим достичь мана, хисарон к духовному, к духовной отдаче. Получается, что молитва это желаемый результат, важный, может быть, даже единственный результат от наших действий. Когда мы пытаемся сформулировать эту молитву, мы делаем это сотни, может быть, тысячи раз, получается что-то такое длинное, не сформированное, каждый со своим хисароном. Как сделать эту молитву таким образом, чтобы она была короткая, связанная, и как необходимо. Ты говоришь о молитве, которую производит десятка вместе. Молитва — это не слова. Молитва — это то, что, то, чего хочет сердце. Вопрос, собственно, как сконцентрировать сердце так, чтобы оно хотело то, что необходимо хотеть. Нету здесь одного ответа. Десятка — это что-то динамичное, постоянно меняется, живет, и в каждое мгновение это что-то другое, это целая жизнь. Но понятно только одно, что по, согласно нашей природе, каждое, у нас есть каждое желание, но нет желания к духовному. Мы не хотим духовного, а если и хотим, то мы хотим, как нам кажется, хотим это ради себя. Это то, что называется «ло лишма». И в первой части урока Рав говорил о 70 народах и о народе Израиля внутреннем, который нам нужно поднять над всеми остальными. Так если мы ищем вместе этот хиссарон, которого у нас нет, видимо, мы в правильном направлении. Если мы пытаемся найти что-то, что может каждый быть доволен этим, но, видимо, тогда нет.
6: Да.
1: Может быть, все-таки есть какой-то совет, как-то все-таки продвинуться к следующему этапу вот в этом молитве. Да, вот эта вот длинная такая молитва, что-то более конкретное, короткое.
2: Да, он говорит нам здесь, что вместо индивидуальности, которая есть в каждом, каждый думает, что он единственный чувствует и властвует, и знает. И вместо этого мы раскроем исключительность, которая есть в Творце, или по дороге в центре десятки, между нами. Там мы будем это искать, а не то, что кто-то что-то знает. Да, пожалуйста.
7: Ну, я стажёр, и мы здесь уже неделю. За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел. Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов, все, что здесь происходит. Открыли все двери и открывают. Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали, но каждый раз это по-новому. Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель того, что вы делаете? Все время был ответ передать вам. Я задаюсь вопросом. Я столько раз здесь была. Неужели это во мне было желание не видеть? Желание не взять, оставаться в скрытии. Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии. Сейчас я понимаю, все давно уже сделано. Все вот эта лестница исправления поднята на такой уровень. Только возьмите, но я не могла это взять. Я только сейчас понимаю, я была так ограничена.
1: Это не важно, мы не смотрим на то, что было, мы смотрим на следующий шаг, вместе поднимемся и весь свет перенесем. Есть статьи, есть вопросы по статье или потому, что говорил Рав.
2: Мы уже застопорились здесь много времени в десятке, в нашем эгоизме. Мы каждый день молимся и каждый день пытаемся соединиться. Как выйти из этого тупика? Мы знаем, что нужно молиться, мы знаем, что нужно пытаться соединиться, мы знаем все эти способы. Но все еще, когда я слышу товарищей, слышу себя, я слышу эгоизм. Я просто слышу, что это эгоизм, эгоизм, эгоизм, и не прекращается.
1: Мы же изучаем это в статье. Эгоизм приходит из того, что мы есть ветви Творца. Он один, единственный, единый. А мы находим успокоение в нашей душе именно тогда, когда мы тоже станем такими же. Каждый один, единственный, единый. Как прийти к тому, чтобы каждый мог реализовать себя максимально? То есть все, что у него есть, да, как цветок полностью раскрыться. Или света нам не хватает. Свет закладывает в нас противоположные ему свойства при разбиении, то есть ради получения. И также свет может наложить на нас свое свойство, как в нем, ради отдачи, что требуется от нас, как объясняет Рав. Выясни, чего нам не хватает. Чего мы хотим, чтобы быть большими? Вот это выяснение называется подъемом Амман, молитва со стороны Творца, который узнает свое отличие между собой и свойством Творца и понимает, что там истина, а не то, что в нем. И он просит: поменяй меня. Весь этот процесс выяснения происходит, если есть свет. Почему мы изучаем Бааль Сулама, Рава? Потому что они находятся в постижении Творца, и поскольку мы тоже должны прийти к постижению Творца, не меньше, да, как все поколение, да, не меньше, чем Бааль Сулам, Рав, не меньше, чем кто-либо. Поэтому связь их в желании развиваться и подобиться свету несет нам свет, возвращающий к источнику. И сейчас я вижу тебя здесь. Пятница, утренний урок, вся твоя замечательная десятка из Тель-Авива. И спасибо кому? Тебе, что ты пришел, принес свою страсть долгие годы с нами, и тем, что твоя Дейбаруха — это вся твоя жизнь, твоя душа. Но я хочу, чтобы мы помогали друг другу помнить, что тут еще есть и свет. Если я сижу дома, меньше света, надо прийти сюда, как можно больше соединиться, сплотиться. Мы же все маленькие. Что есть у каждого? Эгоизм. А если мы приближаемся к источнику света, отсюда он исходит, очень просто. Из этого здания, да, тот стол, где сидит твоя десятка, да, там есть большой свет. Каждый из вас, ну, я не знаю, сколько лет мы уже вместе, и у нас есть уже тяга сближаться. Так давайте будем приезжать каждую пятницу, обниматься, да, и намолиться, чтобы свет на нас воздействовал. Дай нам эту тонкость души.
2: Спасибо от всего сердца.
5: Алматы.
2: Алматы.
5: Как в десятке реализуется индивидуальность или исключительность Творца?
8: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא?
2: Да, איך בעשירייה реализуется исключительность Творца в центре десятки, в том месте, где существует эта десятка. Это, собственно, единственное, что действует в десятке. Только мы, как их слышали в первой части урока, духовное, оно скрыто от нас. Для чего? Чтобы мы пришли от того, что нет, к раскрытию. Также в статье в этой он говорит сейчас прийти к от Иадер, отсутствие к то, что не хватает там, отсутствует к исключительности, а и прийти к раскрытию. Он говорит о раскрытии вечного, о раскрытии отдачи между нами. Мы должны пройти этот процесс для того, чтобы быть самостоятельными относительно Творца, чтобы мы были прям против Него, вместе с Ним, Его партнерами. А иначе мы будем как все творение, а все творение отменяется перед Творцом, там действует, властвует свойство отдачи, ничего другого. А мы должны быть как люди, а человек от слова уподобиться Творцу. Мы должны прийти к раскрытию Творца. И тогда раскрывается это место мера исключительности. Мы сейчас посмотрим четвертый клип, где Рав объясняет нам, как Рав как человек определяет эту точку своей исключительности. Клип, пожалуйста. Моя исключительность только в моей связи с Творцом. Если во мне есть такое устремление, которое развивается постепенно, когда я ищу, для чего я живу, почему мне тяжело в жизни, я прихожу к состоянию, когда я прихожу к этой точке связи с Творцом, насколько Он меня толкает, насколько я притягиваюсь к Нему. И мы начинаем, я и Он, я относительно Него, начинаю выяснять эту особую точку своей связи. Я относительно Него начинаю выяснять свою духовный характер. Кто я, почему как раз я, а не другой в этой роли или другой роли. Таким образом я так и выясняю.
9: Quand on regarde dans les barreaux, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
1: Например, если мы смотрим на нашу группу, на Бней Барух, ты видишь, есть определенные люди, где их личная исключительность находит свое выражение вовне, но в большей части их личную исключительность не видно. Только, может быть, через много лет это находит свое выражение. Как же это раскрывается, вот это... личная исключительность
2: внутри человека. Есть такие, где раскрывается исключительность и раскрывается в управлении, в отдаче. Много это выглядит другого, по-другому образом. Но каждый должен себя выразить. Есть так, как у меня выражается, скажем, я должен быть вот, так, вот таким вот образом. Это не то, что если тот развивается более тихим образом, не выделяющимся, что он делает меньше исправлений, чем я. Это не говорит ни о чем. Просто вот такая роль. И все. В духовном это такая особая вещь, когда мы не знаем вклад каждого в общее исправление. Я чувствую себя, ну что я просто обязан, я как вот лошадь, да, я должен тащить эту телегу. И я горжусь тем, что у меня есть такая роль, что дал мне Творец. И давит так на меня. Я его силами это делаю. Но вместе с тем я знаю, что есть работа гораздо более исключительная и высокая, которую не видно. Мы измеряем людей, меряем людей по тому, как они выделяются, это неверно. Это
9: скромность царству. Les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
10: А у человечества как раскроется вот эта вот личная исключительность? Ты смотришь на людей, чья исключительность находится во выражении. Это чтобы там деньги сделать, славу обрести.
2: Исключительность в каждом раскрывается, потому что каждый может особым образом лично раскрыть Творца. И тогда мы это формируем образ Творца из этого пазла, который мы делаем, и каждый в нем — это очень важный пиксель. И все это частное и общее, они равны. Я не знаю, как это... Ну, в очень важной системе, сложной, когда не хватает тебе какой-то одной части, то ничего не будет работать.
9: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
10: Так
1: только в устремлении к раскрытию Творца человек может.
2: Но это твой путь включения в окружение, насколько ты включаешься в окружение, насколько ты входишь в каждого все больше и больше, передаешь им возвышенность Творца и хиссарон, и служение Ему в соответствии с этим, это окружение действует на тебя и так продвигается, и так каждый относительно своей среды.
1: Много, очень много разных принципов дает нам здесь Рав. Упомянем несколько из них и выясним сейчас в семинаре. Мы услышали, что я должен начать выяснять свой духовный характер относительно Творца. Кто я? Что я? Для чего именно я? Почему именно я, а не кто другой, на ту или иную роль? Это одно состояние. Еще Творец дает человеку роли и его силы.

0: 5 минут, что мы должны делать для того, чтобы каждый смог выразить свою личную исключительность на благо всех. 5 минут, пожалуйста.
1: Мы хотим быть в десятке, как вот такая матка, которая содержит в себе всех товарищей, дает им любовь, силу, дает им пищу, энергию, все, что нужно дать, для того, чтобы у каждого была совершенная среда, чтобы он мог выразить все, что он может дать.
0: Я полностью согласен. Вот как Раф говорит, что ребенок растит в любви. Любви, из любви, благодаря любви. Вот ты говоришь про матку. Это действительно у каждого вот эта вот личная исключительность, она сама проявится. Ему не надо там об этом уже больше думать. Надо просто добавить любви в этом окружении, и тогда эта личная исключительность проявится.
1: Да, в то же время никто не знает, в чем его исключительность, пока это не раскрывается. Только правильные условия и поддерживающая среда даст раскрываться. И нету, даже то, что он думает, что он может быть, это он не увидит, пока не раскроется.
0: Матка дает не только любовь, дает питание, дает всю защиту, он развивает его от А до Я. Кислород,
2: все.
0: Матка — это наше окружение. В первую очередь наше окружение — это десятка. Вот это наша немедленная, вот эта ближайшая матка. Она должна быть таковой, что позволяет каждому плоду развиваться в ней в соответствии с его. Да, вот как близнецы в матке. Они же, каждый там сам по себе, но система воспринимает их одинаково, питает их одинаково. Та же самая мать. Но каждый растет так, как он будет. Так и мы. Если мы создадим такое окружение, то каждый из нас сможет расти в ней, получать силу, быть тем, кто он есть на самом деле, и вкладывать свою уникальность.
1: Это то, что мы видим в десятке, когда каждый товарищ дает свое зернышко для того, чтобы соединить товарищей, дать им важность, дать им пример. В каждом есть это особый талант, это исключительность, которой нет в другом. И это нужно выразить.
0: Та особая часть пазла, где каждый это видит, раскрывает Творца и несет. Мы должны каждому возможность развиваться, понимать, различать и включаться в этот процесс, который поведет Творец. Как мы сказали, мы должны создать такое окружение, где человек может, с одной стороны, почувствовать свою природу, с другой стороны, получать величие, важность туда, куда он хочет продвигаться, и чтобы цель всегда ему светила.
3: И
1: действительно, мы это видим. Мы видим в десятке, что действительно в течение многих лет мы уже вместе, да? У каждого есть это действие, те действия, которые он производит, которые продвигают десятку, которые дают силу десятке. И очень интересно, как каждый товарищ постепенно находит свое место, чтобы дать то, что есть важно у него всем товарищам. Это очень особая вещь.
0: Это находит свое выражение, так замечательно. Я так посмотрел, когда каждый был главой десятки, как вдруг он раскрывался, вдруг вносил что-то такое особое, да, которое даже не ждали никто. Да он сам-то не ждал от себя такого. Такое замечательное совершенно упражнение.
1: Да, только продолжать. Понятно, что в каждом

0: есть что-то, что нет других. И мы все, давайте все будем молиться, чтобы это вышло. Мы сейчас еще освобождаем место для вопросов, если у кого-то есть какое-то уточнение, выяснение, вопрос. То, о чем мы сейчас говорили, это мера исключительности, как она выражается. Любой вопрос, который у нас есть, пожалуйста, это время. Флорида, пожалуйста.
1: Это кажется, что выразить свою уникальность... Это сложно, потому что большая часть мира это мы ждем от всего мира, ждем работу ради отдачи во всем мире или без исключения, или лолишма это как бы принятый путь, чтобы прийти туда. То есть так, если мир переживает все вот эти беды, несчастья, проблемы в этом лолишма. Да, если мы не придем к лишма.
0: Да, ты прав. Пока весь мир, все человечество не придет к лишма, будут проблемы, да, верно, беды. Но есть порядок исправления, и порядок исправления тот, в ком пробуждается точка в сердце, на нем сейчас возложена ответственность не когда-то, а прямо сейчас, в это мгновение. И во всей его жизни он должен посвятить свою жизнь, чтобы исправить себя и все человечество. А иначе это произойдет через страдания, а мы этого мы не хотим. Поэтому мы удостоились, с одной стороны, это большая честь, с другой стороны, это также обязанность, большая обязанность. Вы не видите, я вижу здесь стол с... с молодыми ребятами, которые приехали со всей страны. Я вижу из Йокнама, из Хайфа, еще с каких-то мест, да? Они, которые уже постоянно, каждую пятницу приезжают сюда. Два дня назад они были здесь на вечере День Дня Любви, да? Это ребята, которые будут вести нашу организацию в будущем. У нас есть цель, и эта роль, она вечная, пока все человечество не придет к этой исключительности, верной исключительности, к которой мы должны прийти. И мы оптимисты. С другой стороны, мы должны ускоряться, чтобы это было правильным образом, на правильном пути. Уменмак 167.
2: Здравствуйте. Вопрос подруги. Что в духовном означает быть уникальным? Спасибо.
3: А что такое духовное? Духовное — это отдача.
1: Потому что это свойство света. Он в отдаче. Так быть уникальным в отдаче — это то, что все мы отдельные части общей души, то, что создал Творец, душу Адам решен. Потом произошло разбиение, чтобы позволить нам выяснение, выбор, познание, самостоятельный рост до уровня Творца. И поскольку у каждого из нас есть общий особый корень, в общей душе, то значит, вот эта уникальность в отдаче, она особая у каждого. Никто другой не сможет сделать то, что я должен сделать. Только все мы вместе складываем общий пазль. И тогда в десятке, вообще во всей группе, позволить те условия, которые наполнят его сердцем страстью быть подобным высшему свету, больше, чем весь этот мир.
3: Да, меня накачивает другими ценностями, чтобы у меня была большая страсть уподобиться Высшему Свету, Творцу, и чтобы это было выше всего. И тогда это будет сила, желание, цвета, который возвращает меня к источнику. И он будет выяснять мне особые мои уникальные свойства отдачи. И так мы помогаем каждому найти все то добро, которое Творец заложил в нем, и именно в нем. Поэтому без тебя, без меня это все не восполнится. Поэтому есть понятие личный конец исправления и общий конец исправления. И даже Пааль Сулям, который дошел личного конца исправления, ждет тебя и меня во имя общего конца исправления. Так мы не заставим его долго ждать, а присоединимся к этому клубу VIP, чтобы все у нас получилось. Женщины, Китай, пожалуйста.
4: Как мы можем развить эти наших пять коронов чувств, кетер, хохма, бина, теферет и малхут, как почувствовать продвижение в этом, как в развитии десятки? Да, эти названия Кетер Хохма Бина Зарампин и Малхут — это и названия из духовного мира. Десятка находится с нами здесь для того, чтобы прийти, понять и постичь, что это за название. Мы прежде всего должны сконцентрироваться между нами, между собой, в работе между собой, посмотреть, как любить себя больше, притягивать свет, слушать Рава много-много раз в течение дня, читать эти тексты, продвигаться, тогда мы все вместе постигнем эту меру исключительности и все эти пхинот, сферот, о которых ты говоришь. Сфера — это уже исправленная кли, в котором раскрывается свет. От слова «сапир» — это свет, который раскрывается в кли. Мы все еще не исправленная кли, поэтому нет смысла сейчас этим заниматься. Мы занимаемся сейчас просто исправлением, взаимным сравнением нас десятки, исходя из этого раскроется все. Как сказал Лорен, мы придем к ступеням духовным, как, на которых находятся наши каббалисты Рав, Рабаш, Бааль Сулам. К этому мы должны прийти, а иначе в нас бы не пробуждали эту точку в сердце. Мы придем к этому, мы будем выполнять эту работу, как они нам советуют. Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
5: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה
3: לשמה. וכנסי כנסוף שיהיה, נוזני פריצי כרבותי לשמה. И вопрос, все ли или есть какая-то критическая достаточная масса для этого на тот период, который называется периодом Машиаха? Есть ли такая критическая масса, то когда, сколько это достаточно? Духовное не рассматривается, не рассчитывается в килограммах, да, когда ты помидоры покупаешь. Может быть, в твоей десятке вы придете к такой силе любви и взаимной отдачи, что ты будешь критической массой, которая, собственно, перевесит все человечество на чашу заслуг. Мы этого не знаем. Что мы знаем, что все отдельные части, которые отпали от души Адама Ришона, должны туда вернуться. Поэтому это, говорится, никто не будет забыт. Даже самый последний, что кому-то не надо будет вернуться. Потому что если он не вернется, его кусочек в пазле не будет восполнен. Что значит вернуться? Обрести свет на кли, желание получать в отдаче. Это то, что и создаст вот этот вот мир, лад, полноценность, да? Но и как результат этого, что мы учили, то и в нашем мире это уникальность это проявляется. И поэтому процесс, он идет в порядке выяснения, после разбиения. Как мы изучаем на уроках учения 10 сферот или введения в Дух Каббала, есть порядок выяснений исправления телим. Они не выясняются все одновременно. Бальсулям дает пример, что нам как бы разделили большие деньги на маленькие, на мелкие монетки. И дается каждому, дают эту монетку и говорят, давай-ка ты отвези это туда, да? Да, чтобы не опозорить царя, порадовать. А если дать ему две монетки, то что бы он сделал? Он бы где-то в баре бы остановился, да, и пропил бы их. Поэтому нам дают мелкую монетку. Поэтому мы не видим сейчас всю карту, где бы сейчас. Поэтому мы прикладываем все усилия, и Раф нас направляет на простые действия. Есть учеба, есть объединение в нашей группе, в десятке, и есть распространение. Три действия. Учеба — нести свет, объединяться, создавать духовные кли, распространение — передавать дальше. И если ты, Май, прикладываешь все усилия, которые ты можешь дать, исходя из корня твоей души, этим ты исполняешь самый большой свой вклад всех остальных частей души. А мы постараемся также присоединиться к тебе.
4: Шестой клип. Откуда произрастает это то, что мы все наше развитие из одной точки, которая называется точка уникальности, исключительности, где находится наш корень, он находится в Творце, он единственный и единый, поэтому каждый чувствует себя один единственный и единый, и поэтому он готов пренебрегать всеми, всех использовать ради своей какой-то небольшой страсти, да? И не важно, что происходит со всеми остальными, он их не чувствует, он чувствует, что они существуют только для него. Поэтому эта точка, которая приходит к нам от Творца, это исключительная, уникальная точка, точка уникальности, которая облачается в наш эгоизм, она очень сильно разрушительная. Если мы берем эту точку и облачаем его в наше новое желание уподобиться Творцу, тогда она приводит нас прямо к Нему. И тогда мы строим вокруг этой точки, вокруг нашего эгоистического желания новое объем свойства отдачи, когда мы приходим к новому использованию этого, чтобы не разрушить все, не разрушать, как, скажем, как какой-то раковая опухоль, которая поедает все вокруг, а потом сама умирает, а мы будем жить в этой, и оживлять это окружение, и каждый из нас придет к развитию, к вечному развитию, вечному. Поэтому все это зависит от использования этой точки исключительности, которая в нас находится от Творца. Это называется корень нашей души. И это только корень души, а построение души зависит уже от того, насколько мы из этой точки в сердце, из этой корневой точки, насколько мы будем присоединяться, соединять к ней наш эгоизм, таким образом, чтобы эгоизм использовался этой корневой точкой. Да, это исправленное наше состояние, и наш и действительно уменьшайно спросили нас о сферот, и у нас есть каждый день, каждую пятницу дневной урок 12 о построении миров, туда мы вас приглашаем, и мы закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут, пожалуйста.
1: Маамар ха-мераглим.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им, поднимайтесь здесь с юга, усердствуйте в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она. То есть, благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть, в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обильно ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыня, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев в пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Школь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, Смоковницы Тейним, от выражения «И Творец построил ему ина совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. А того мира кто же удостоится? И кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта, молоком и медом, хорош он тот высший мир, как мы и знали из Торы. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле. Тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
2: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще. Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть. Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высший Малхут. И благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе. Скрытая часть. Это скрытая часть Торы. То есть свойство намерения. Ведь на то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу, идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом. То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения. Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
2: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма. Ибо из лолишма придет в лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир, то есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждый из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
0: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время, на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
2: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, и другими словами, принять на себя бремя высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ель гневится Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
0: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиль в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнение, начинается главный довод разведчиков, который дает понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
2: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания. То есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего. Так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, а что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытие по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме. Ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
0: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, То есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерение ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
2: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
0: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках.
1: Но
0: наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети, и мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
1: Как
0: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
2: Так,
0: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. И все. Но, слава Богу, есть скрытие, более высокая ступень представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится, что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть. Чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий. Или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, и более высоким состоянием. Тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился и спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать. Без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать, и без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше, и он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, ой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерением, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
2: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
1: אנחנו לא צריכים להיות חכמים.
0: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с, какой авию, и с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии и бур, зародыш, или яника, вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимания, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое.

0: в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь вскрытие от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа. И распространение. Вот и все.
1: Но тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать. Ты в обычном скрытии или в двойном? Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии?
0: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя. А для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом. Самым полезным. Закончили?
1: Нормально? Как человек может знать, какому, как будто к какому народу он принадлежит?
2: А ты мне баралейну или мираглим?
0: Ты говоришь о нас или о разведчиках? Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам. Получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения. Называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения.

0: לכן
1: поэтому в каждом теперь так, после разбиения килим, то есть что я сказал, давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение, и в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтовейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтовейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем. И всегда будет часть, связанная с народами мира. В каждой детали. Это после разбиения. И это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире,

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья и подруги. Мы занимаемся строением духовных миров на основе введения внука Каббала. Сегодня мы сосредоточимся на еще данных из введения внука Каббала. У кого есть книга или учебный материал, он может видеть. Где мы? Мы уже продвигаемся так постепенно, от урока к уроку. Изучаем понятия, еще понятия. Мы начали с того, что есть цель у творения. Цель творения — дать добро сотворённым, насладить творение. И эта цель реализуется в том, что Творец творит желание получать. Это называется первой стадией. Та самая первая стадия развивается, и ее развитие из желания уподобиться Высшему развивается по четырем стадиям. И когда доходит до четвертой стадии, то видит, что ей больше нечего делать, кроме как изменение методики получения. Если говорится о желании получения, которое полна светом, малхут, которая полна светом, у нее нет ограничений на получение света, это малхут принимает решение сделать сокращение и участвовать в решении принимать свет. И сейчас она получает свет внутрь желания только при условии, что она подобна дающему, что она находится в совпадении по свойствам с дающим. И здесь выходит первый парцуф, который называется Галгальта. У Галгальта есть рож, у парцуфа, который производит расчет, сколько можно, насколько можно уподобиться Высшему. Есть тох, в который парцуф принимает наслаждение, и есть соф, где не принимает наслаждение. И после того, как он получает внутренний свет, то самое наслаждение, которое он может принять ради отдачи, раскрывается, что есть окружающий свет, который давит на пустые килим, который находится в сов парцуфа и требует от них получить, принять и его. Поскольку килим еще не готовы к этому, непригодны, это называется взаимоударением, и малхут, или экран, который стоит в таборе, принимает решение ослабиться. То есть перейти от состояния, в котором он находится в табуре, к состоянию, в котором он находится в рож. Для того, чтобы произвести зивук заново, на те самые килим, те самые желания, на который невозможно сделать зивуг в Галгальте. И вот это ослабление экрана по четырем стадиям, от табура далет гимел бет алеф корень, доходит до экрана, который находится в педерош в Галгальте. И теперь приходит свет снова, чтобы наполнить парцуф заново, и раскрывается, что авиют уменьшилось. Он не может получать, как раньше. Если раньше в Галгальте он получил на авиют четвертой стадии, далит, то теперь на авиют гимел третьей стадии. Мы это изучали на прошлом уроке. Каждый следующий парцуф, он меньше. Он выходит в педерош Галгальте. Он расположен от Педрош Галгальты до Табура Галгальты. Он меньше, потому что у него меньше авиют. И сегодня мы поговорим еще о следующем этапе понятия разницы между парцуфами. Поговорим о разнице в авиют между парцуфами. Мы сейчас перейдем к клипу Рава, клип номер один, который возвращает нас к тому, что мы изучали до сих пор, а затем мы войдем в нашу тему «Разница в авиюте между парцуфами». Клип номер один. Мы видим здесь только одно, что у нас есть желание получать, на которое было сокращение и установка экрана, который не хочет получать для себя, а получает только для того, чтобы отдать обратно хозяину, поскольку ощущение хозяина, отношение к хозяину более важно, чем наслаждение, которое он получает от получение внутри желания получать. Потому что этим он наслаждает хозяина, и для него это важно. И здесь так действует эта система, которая называется Галгальта. первый парцуф.
1: Когда
0: Галгальта ослабляется, не может устоять перед этим, то вместо нее возникает второй парцуф, который называется Аб. Он тоже хочет получать ради отдачи. Делает расчет по решимот. У Галгальты были решимот от мира бесконечности, где она была полна. И поэтому она получила, насколько может, получила больше всех ради отдачи. Но экран, который был в ней, ослабился, и остались решимот от парцуфа самой Галгальты. И эти решимот, они уже меньше, чем те, что были раньше. Потому что экран решил, что то, что было раньше, оно не подходит, оно сделало свое. И второй парцуф, который выходит после Галгальты, он называется парцуфом Аб. И в нем свет намного слабее, чем в парцуфе Галгальта. И в его желании он короче, он слабее. И поэтому мы так и изображаем его, что Аб облачается от П до Табура Галгальты.
2: Так,
0: мы тут подчеркнем несколько вещей из слов Рава, из общей молитвы, чтобы что-то из этого проникло в наше сердце. Рав говорил о желании получать, на которое было сокращение и установка экрана, который не хочет получать для себя, а получает только для того, чтобы отдать возврат хозяину. Почему? Потому что ощущение хозяина, отношение к хозяину для него важнее, чем наслаждение, которое оно получает. И это определение духовного парцуфа. Он использует свои желания, то, что он получает или то, что он отталкивает, когда он строит для себя гуф, которая делится на тох и на сов, когда он переживает взаимоударение и желает принимать решение ослабиться, все, что он делает, поскольку он духовный парцуф, и у него есть цель уподобиться высшему свету, он всегда-всегда-всегда из этого расчета, из расчета, что отношение к хозяину, ощущение хозяина должно быть подобно ощущению любви, которое исходит от хозяина, и что для него это важнее, чем то наслаждение, которое он может получить. Все, что мы делаем в нашей жизни, в нашем развитии снизу вверх, должно привести нас к тому, что над всем этим миром и над всеми состояниями, над всеми ощущениями, над всеми мыслями, всеми расчетами нам удастся подняться на такой уровень, чтобы можно было вернуть любовь к Творцу, такую, которую Он проявляет к нам, и чтобы это нам было важнее всего. Все остальное для нас только средство для этого. Еще одна вещь, которая есть здесь, по поводу экрана, который решает ослабиться. Рав говорит нам так. Экран решил, что как было раньше, он уже на это он не идет. Он это сделал, и это то, что осталось, по крайней мере. Мы говорим о том, что замысел творения, дать добро сотворенным, должно реализоваться полностью. Поэтому со стороны Творца, так как он собирался дать с самого начала бесконечное добро, это уже происходит. Но с нашей стороны, как у творения, есть у нас развитие, выяснение, где мы находимся, но высший свет находится в абсолютном покое. Он никогда не меняется, он хочет наслаждать без границ. Почему? Потому что его природа добрый, творящий добро. Первый парцуф, который был выстроен, Галгальта, строит для себя рожь и гуф, которые реализуют то, что он задумал и запланировал в рожь. После того, как он выполнил это действие и принял для себя свет ради отдачи до табура, он чувствует взаимоударение внутреннего и окружающего светов, и экран ослабляется и возвращается обратно в педерожь. Это действие, которое было сейчас, которое называется Галгальта, действие отдачи первое, максимальное, которое удалось творению делать, принять ради отдачи на максимальный авиют, который был в его руках и который называется далет, больше этого не будет. Нет необходимости, чтобы такое действие произошло снова. А что да будет? Будут другие парцуфы, то есть другие действия на других ступенях авиюта, в других проявлениях отдачи. То, что уже было, снова того же не будет, потому что мы уже видели, что это не ведет к, к полной реализации замысла творения. И это тоже принцип, который нам стоит изучить. Мы не относимся не к тому, что было, а мы как вода, которая ищет путь, как куда протечь. Как во всем, что происходит, какая может быть максимальная отдача в будущем, чтобы вышел следующий парцуф, и то, что будет потом, и потом, миры, души, неважно что, все обновляется. Что значит обновляется? Обновляется в новых условиях, которых раньше никогда не было. Обновляет в них действие отдачи для того, чтобы реализовать стремление света, вернуть отношение к хозяину такое, которое он изучает к творению. Поэтому каждый парцуф, он уникальный, нет подобного ему. Сегодня утром мы тоже учили об этом в статье «Мир в мире», об уникальности каждого. Поэтому мы никогда не возвращаемся к тому, что было. Если то, что было, не ведет к полной реализации замысла творения, значит, что надо искать новые возможности. И тут мы хотим подчеркнуть понятие.
1: Здесь мы видим чертеж Рава с предыдущего урока, и он показывает отношения между парцуфами. Возникло два вопроса, и поэтому он решил отнести, чтобы выяснить это. Мы видим, что первый парцуф — это Гальгальта. Можно его здесь видеть. Парцуф Гальгальта. И тут его рож, здесь П, и внутренний свет, который доходит до табора. А потом здесь изображено, что следующий парцуф, который называется Аб, выходит на зивуг в рож на уровне хазе Гальгальты, и в конечном счете доходит до П, не дальше. И он заполняет до табора следующий парцуф, тоже он ниже и так далее. То есть это не совсем так, как объяснялось в 39-м пункте, и надо понять, почему. Что объяснялось в 39-м пункте, и потом в объяснении Рава, объяснялось так, что это та схема, которую мы хотим понять. Когда выходит парцуф Гальгальта, скажем, вот это Гальгальта, это ее сиюм, а это, скажем, ее табор. Так вот, когда выходит парцуф Гальгальта, есть там рож, и есть там тох, и есть соф. Правильно? Да, то, что было сказано здесь. Рож, тох и соф. Когда экран ослабевает и поднимается из табора до рож, то он поднимается по нескольким этапам. То есть это поднимается так, гимел, бет, алеф, шорош. И тогда мы видим, что шорош находится на уровне рож. На том же уровне. И тогда приходит свет в Гальгальту, в тот же самый парцуф, и обнаруживает, что он находится вообще на другом авиюте, меньше. И этот авиют уже находится здесь, да? На уровне хазе Гальгальты. А весь рож парцуфа следующего выходит
3: עד הפה,
1: до П,
3: табур שלו, כאן,
1: его табур вот כאן, здесь, его соф вот здесь. דבר, и когда он приходит в конце концов до уровня табура Гальгальты, то весь этот парцуф, который называется Аб, выходит целиком, да, между П Гальгальте и Табур Гальгальте. И отсюда мы можем понимать, что следующий парцуф, который выйдет после него, и он тоже выйдет меньше. Вот таким вот образом, то есть его табур будет вот здесь, и он целиком выходит до табура парцуфа Аб, который находится вот здесь. Следующий парцуф будет еще меньше. И так далее. То есть это как матрешка. Каждый на своем языке называет по-разному, на иврите это бабушка. То есть одна внутри другого, и каждый там меньше. Но поскольку очень трудно понять связь между ними, то мы всегда это чертим, Бальсулям и Рав тоже, таким образом, что есть общий табур. У всех все парцуфы, каждый меньше другого в рож, но все доходят до табура, и у них общее окончание. Почему? Почему? Потому что с точки зрения качества это именно так. Качественно все окончания находятся над таборами, а все рашим находятся тоже над табором. Поэтому с точки зрения качества можно это изображать вот так. На самом деле парцуфы изображаются так, что один внутри другого. Это точка, ну только мы просто хотим ее обозначить, потому что в текстах и в 39-м, и в 40-м пункте иногда, когда Рав это описывает, он говорит, что это происходит вот так. Еще раз, первый парцуф, и каждый следующий парцуф, вот давайте, чтобы не путаться, каждый следующий парцуф целиком выходит в конечном счете между рож, между П до табура первого парцуфа. И так дальше. Каждый следующий парцуф между рож и табуром следующего другого парцуфа. И так далее.
0: Даже, давай, может быть, поставим еще раз этот чертеж Рава, чтобы мы увидели, как он это видит.
1: Ага, вот мы видим первый парцуф Гальгальта, прямой свет, отраженный свет, внутренний свет, и вот здесь П, и Рав нам чертит, и говорит, каждый рож следующего парцуфа выходит от Хазе Гальгальты до сюда и отсюда до табора. Тут заканчивается следующий парцуф. И он называет его Аб. Следующий. Рош Тохсов. Вот относительный, вот на разнице, да, между в диапазоне от П до табора Гальгальты. Вот это объяснение. Теперь мы переходим к 40-му пункту. Да? Это то, что мы сейчас будем изучать. Постараемся понять, в чем разница между авиютом высшего парцуфа и следующим за ним. Лорен, читать можешь?
0: Да. Первый отрывок из введения Нугу Каббала, 40-й пункт. И есть еще одна дополнительная вещь в отличие нижнего парцуфа от высшего, которая заключается в том, что каждый нижний парцуф исходит из другой пхины, определяющей его уровень. Одной из пяти пхинот авиюта в экране, как сказано выше в пункте 22 и 24. И у каждого нижнего парцуфа отсутствует пхина, являющаяся высшей в светах его высшего парцуфа. И отсутствует пхина, являющаяся нижней в келим его высшего парцуфа. И причина этого в том, что по своей природе соударение битуш окружающего света с экраном приводит к тому, что экран теряет последнюю стадию своего авиюта. Например, в первом парцуфе Ак, в экране которого Ак Адам Кадмон, в экране которого есть все пять стадий его авиюта, то есть до четвертой стадии авиюта пхины далет, благодаря соударению окружающего света с экраном дегуф, очищается авиют четвертой стадии пхины далет в экране полностью, не оставляя в нем даже решиму от этого авиюта. Так что только решимот от пхины гимл, от третьей стадии выше, остаются в экране. И согласно этому, когда этот экран включается в рош и принимает там участие в зивуге даака, с авиютом, который остался в его решимот от гуф, то получается, что зивуг выходит только лишь на третью стадию авиюта экрана, так как решимо авиюта четвертой стадии пропало, и нет его там. И поэтому ступень, которая выходит на этот экран, она выходит только на уровне хохма, которая называется «Авая де Абдеак» или «Парцув Абдеак». И как было выяснено выше в 22-м пункте, в уровне хохма, который выходит на экран третьей стадии, отсутствует Малхут Декелим и свет Ехида из светов, то есть свет Кетер. Ведь в парцуфе Аб отсутствует последняя стадия Келим Вышева и высшая стадия светов Вышева. И из-за этого отдаляющего изменения по форме нижний считается парцуфом, отделенным от Высшего. Мы вскоре прочитаем это еще раз, немножко объясним, чтобы мы поняли слова, и затем перейдем к уроку Рава об этом. Но я только перед вторым чтением хотел бы напомнить товарищам и подругам, что если мы даже не понимаем ни одного слова из того, что здесь есть, все нормально. Духовное развитие происходит не через понимание в разуме, оно проходит через страсть, через глубину сердца, чтобы то, что мы читаем здесь, привлекло на нас свет, возвращающий к источнику, и который даст нам свойства отдачи и любви, которые есть в нем. Для этого мы учимся. Для этого мы изучаем то, что происходит в высших корнях. Не для того, чтобы стать умными, а для того, чтобы измениться внутри и изменить наше отношение к Творцу. Мы читаем еще раз 40-й пункт введения в ноги Каббала. Есть еще одна дополнительная вещь в отличие нижнего парцуфа от высшего. В предыдущем пункте мы изучали, как нижний парцуф, то есть парцуф второй, выходит на более низком уровне, только от П высшего. Как мы видели на чертеже Рава, что нижний парцуф выходит от хазе высшего парцуфа и заканчивается на табуре. А теперь он сосредотачивается на авиюте, на разнице в авиютах между парцуфами. Каждый нижний парцуф исходит из другой стадии, определяющей его уровень, одной из пяти стадий авиюта в экране. Мы помним о четырех стадиях прямого света и их корне, что любые процессы делятся на пять частей. Корневая стадия, первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Также третья, четвертая. Также и экран, в котором происходит, на который выходят следующие парцуфы, следующие действия, тоже есть пять стадий авиюта. В Галгальте действует самый высокий уровень из пяти уровней авиюта в экране, авиют четвертой стадии, кинедалит. Напоминаем понятие авиюта, желание получения, которое приводит действие парцу внутри себя. После того, как он сделал сокращение, оттолкнул весь свет обратно, с силой кашиюта, жесткости в экране, сейчас для того, чтобы быть отдающим, он приводит в действие желание получения с новым намерением ради отдачи. Получать ради отдачи. Первое действие называется «Галгальта», максимальный виют, который называется четвертой стадией виюта, и внутри нее есть пять внутренних уровней. И каждый нижний, я продолжаю, как мы учили в 22-м и 24-м пункте, и у каждого нижнего парцуфа отсутствует стадия, являющаяся выше в цветах его высшего парцуфа, и отсутствует стадия, являющаяся нижней в келим его высшего парцуфа. И мы вскоре это объясним, и причина этого в том, что по своей природе соударение окружающего света с экраном приводит к тому, что экран теряет последнюю стадию своего авиюта. Когда взаимоударение происходит в табуре, на котором прекращается получение света ради отдачи, в первом парцуфе, взаимоударение, битуш — это сила окружающего света, очищает экран, который находился в табуре, и поднимает его по пяти этапам обратно в рош Дегалгальта. Например, в первом парцуфе Гальты, там у экрана есть все пять пхинот его авьюта, пять стадий абхюта, то есть его авьюта, то есть до четвертой стадии, до пхины далее. Благодаря соударению окружающего света с экраном Дегуф очищается, который он давит на него, он говорит... Он говорит, я хочу войти и наполнить тебя еще. Другие желания, которые остались пусты в распространении Галгальты, в Галгальты. Но парцуф Галгальты хочет соблюдать сокращение и говорит, нет, я получаю ради отдачи, и больше я не могу, и поэтому я ослабляюсь, я отказываюсь от этого действия. Она как бы не привела меня к концу исправления, а потом посмотрим, что можно еще сделать. Взаимоударение окружающего света с экраном приводит к тому, что экран теряет последнюю стадию своего вьюта полностью, далит, и не оставляет даже решимот этого вьюта. Тогда экран возвращается в Педрош Галгальты, и только решимот от третьей стадии выше, то есть... на один уровень ниже, остаются в экране, который вернулся в Педрош Галгальты после взаимоударения. И согласно этому, когда этот экран включается в рош и принимает там участие в зивуге дака на авьют, который остался в его решимот от гуф, получается, что зивуг выходит только лишь на пхину далит, на третью стадию авьюта экрана. Так как решимо авьюта четвертой стадии пропало, и нет его там. И поэтому ступень, которая... Это результат того, что Макив, окружающий свет, ослабил экран. И что значит ослабил экран? Он стер у него авьют максимальный, последний, который был у него. И поэтому ступень, которая выходит на этот экран, она выходит только на уровне хохма, который по отношению к кетеру, который был определен в Галгальте, который назывался Авая де Абде де Ак, или Парцуф Абда, второй Парцуф. И как было выяснено в 22-м пункте, в уровне хохма, который выходит на экран третьей стадии, второй парцуф, который называется Аб, по отношению к Галгальте, там отсутствует Малхут де Келим, и относительно нее свет Ихида из светов, то есть свет Кетер. Посмотри там. Ведь в парцуфе Аб отсутствует последняя стадия келим высшего, то есть парцуф, который над ним, Галгальта, и как результат этого также и высшая стадия светов высшего. И из-за этого отдаляющего изменения по форме авьют, который был в Галгальте, относительно авьют, который вышел сейчас, нижний считается парцуфом, отделенным от высшего. До сих пор.
1: Да, мы сейчас посмотрим клип номер два, где Рав объясняет нам то, что мы слышали сейчас, то, что читал Орен в 40-м пункте. Потом будет время на вопросы, клип два.
0: И есть еще одна разница между нижним и высшим, поскольку каждый нижний выходит на уровне нижнем из пяти стадий экрана. И каждый нижний, у него отсутствует последняя стадия светов высшего. И первая стадия светов высшего и первая стадия келим высшего.
1: Если ослабевает четвертая стадия, уходит четвертая стадия Галгальты, с последней ступени остается только гимел авиюта, то, конечно же, она уже не может постичь стадию Ехида, уровень Кетер, но только уровень Хохмы, потому что парцуф Аб таким образом выходит на уровень Хохмы.
0: И причина в том, что по причине взаимоударения окружающего света с экраном это приводит к тому, что экран теряет последнюю стадию своего авьюта. Например, в первом парцуфе Ак, в экране которого есть все пять стадий его авьюта, то есть до авиюта четвертой стадии, посредством взаимоударения окружающего света с экраном в гуф, очищается авиют четвертой стадии в экране полностью, не оставляя в нем даже решимо от этого авиюта. Так что только решимот от третьей стадии и выше остаются в экране. И согласно этому, когда этот экран включается в рош и принимает там участие в зивуге даака с авиютом, который остался в его решимот от гуф,
1: то есть экран, покажите чертеж, экран, который от, поднимается из табора до пераш, он теряет уровни авиюта, он практически сюда уже приходит с нулевым уровнем сил, и когда включается высший свет, который находится в рош, получает от высшего света силу, но силу, которую он получает только на уровень гимел авиюта, а не далет. То есть авиют, если мы его делим на шореш алиф бет гимел далет, авиют, который в четвертой стадии, из четырех стадий прямого света, четыре стадии. Есть же там четвертая стадия, далет. Четвертая стадия получает от всех предыдущих стадий. Правильно? Тогда у нас есть четыре уровня авиюта. Шореш, алиф, бет, гимел, далет. Желание получать. В четвертой стадии. То сейчас, после того, как она использовала все желание получать, которое у нее было, а выходит, что экран уже для того, чтобы получать ради отдачи, у нее остается только на стадии Шореш Алиф Бет Гимел, но не на четвертую уже стадию, далет, которая в далет. Поэтому выходит сейчас парцуф Аб. Но не надо думать, что парцуф Абба, у него нет кетера или нет у него малхут, что четвертой стадии нет в нем. Но каждая ступень, которая остается, тоже делится на пять, потому что не может быть ни больше, ни меньше. 10, не 9 и не 11. Авиют есть авиют, как маленький ребенок. У него же есть все те же органы, как у взрослого. 248, 300, 320.

0: 35. То же самое здесь. То же самое здесь. Что есть тут те же самые части, только Пакцов, он меньше, чем Гальгальта. И в нем есть шорош алев бет гимел стадии по сравнению с Гальгальтой в его желании получать. С одной стороны. С другой стороны, это парцов хохма. По отношению к четырем стадиям прямого света, это парцов хохма. Потом придет после того, как и он тоже уже отработает, будет еще меньший парцов, когда потерялась четвертая стадия, четвертый гимел в далит, у него останется бет в далит. Получится парцов уже бина, в котором тоже будут все 10 сферот, но на уровне еще меньшем. Так, только лишь в свете хасадим. И так далее. То есть всегда 10. Но уровни — это не цифры, а вот уровни парцуфа определяются авиютом, который использует четвертая стадия.
1: כן, זה הזמן לשאלות. בואו נתחיל H100.
0: Ну, теперь время для вопросов. Да, пожалуйста.
2: קודם כל, צהריים טובים לכולם.
3: Прежде всего, добрый день всем. Очень волнительно и чудесно видеть всех изучающих основу высшего мира на этом уроке. По поводу структуры миров, я стараюсь сделать некий зум-аут и понять, как это написано, каков источник всего этого, как человеку из плоти и крови удалось так дидактическим образом описать все это. Зиву, Геавиют, экран, и Галгальту, и структуру миров. Всякие этапы. Мне очень тяжело понять, как он это писал. В силу чего? Я могу это понять технически, как устроены все эти вещи. Но мне интересно узнать о источнике, как это вообще удалось выразить на бумаге. Как мы чувствуем или как мы почувствуем каждый из этих этапов, если будем там... Если там кто-то был, как он, как мы узнаем о том, что он там был?
0: Спасибо, Яля, за вопрос. Ну, это вопрос, который надо все время держать перед собой. Скажем, если я тебе сейчас это произнесу, это не даст тебе ответа. Почему? Потому что Паваль Сулям говорит во всех предисловиях и введении говорит «вкусите, увидьте, как хорош Творец». То есть он говорит на языке ветвей. Он рассказывает нам о Гальгальте, а как ученый. Этап за этапом, как происходят вещи. Но он нам говорит, я вам это описываю, потому что в процессе учебы у вас возникла молитва прийти, вкусить и увидеть то, что я вижу, то, что видит Баль Сулам. Поэтому, кстати, это не отличается от того, что Моше писал. Да, когда он Тору написал, он же писал о духовных мирах, только о духовных мирах, и ни о чем другом. Но там написано в как бы, таких рассказах, притчах, да, которые подходят его поколению. И кто это потом читал и понимал это, он знал, что речь идет о духовных мирах, а не какой-то исторический эпос или еще там что-то. Потом в Аллаха, Гмара, Талмуд, различные комментарии, говорится только об этом. А что произошло со времени Ари? Открылась методика объяснять это через 10 сферот. И Баль Сулям говорит, что скромно, говорит, я что сделал? Я взял тексты Ари и вам объясняю на языке Ари. Просто порядок там навел, потому что там специально все как бы запутали. Конкретно мы придем к этому, войдем в духовный мир, и тогда поймем, о чем он говорит. А до тех пор мы можем понимать отсюда принципы, как управляется наша жизнь. Все же управляется, потому что корень всего того, что происходит в жизни, но мы это не изучаем для того, чтобы это реализовать в этой жизни учебу, а для того, чтобы выйти туда, куда он хочет, чтобы мы вышли. Вопрос очень важный, да, на каждом этапе. И Фабио с тобой, да, вообще замечательно, что вы с нами на уроке.
3: Нет лучшего места, чем быть здесь.
4: Gracias, amigos. No entiendo si el propósito de la creación ha direccionado a purificar la pantalla.
0: Спасибо, Хаверим. А вот мне непонятно, вот это, как это ослабляется экран и как приобретается авиют.
3: Цель творения — это наполнить творение всем благом без границы. Безграничная отдача. Высший свет распространяется от Ацмуто, создает в нем желание получать и наполняет его полностью. Поскольку это так, то это совершенство — это цель, к которой все ведет. Это прежде всего с общей перспективы. У дающего нет расчетов сов, он не ограничивает себя. Он хочет отдать все. Это называется отдачей. Все. Это рамки программы, которая называется «Замыслом творения», и она наверняка реализуется. Это со стороны Творца. Теперь, мне кажется, ты спрашиваешь о процессе, который происходит после взаимоударения, как окружающий свет ослабляет авиют экрана, который находился в табуре Галгальты, и теряет стадии 4, 3, 2, 1, которые были в Галгальте. Почему это так? Любая вещь, которую мы хотим видеть, почему это так, нужно посмотреть на причину, которая вызвала ее. Мы изучаем систему, в которой есть законы. Каждое действие порождает следующее действие. Ничто не возникает из ничего. Почему произошло взаимодействие? Ударение, что взаимоударяется с чем? Галгальта получила ради отдачи, становилась на табуре. Окружающий свет, который должен наполнить сов Галгальты, то есть желания, которые остались пустыми, потому что на них нет намерения ради отдачи, у этого парцуфа, который мы называем Галгальтой, они должны получить наполнение в конечном счете со стороны замысла творения. Но сейчас у них нет силы. Окружающий свет не считается с расчетами творения, который не хочет получать на прямую, а хочет подняться, украситься, обрести свойства высшего. Высший свет не меняется, он давит на табур Галгальты, он говорит: «Отодвинься, дай мне войти». Внутренний свет, который уже является местом, в котором творение уподобляется Творцу, потому что он находится в то Галгальты, это действие получения ради отдачи, он уже чувствует, что это за статус дающего, потому что он сам сейчас стал дающим, и он знает, что запрещено ему дать свету войти в сов, потому что там нет еще намерения ради отдачи. И он говорит: «Нет, невозможно. Я предпочитаю быть как ты, а не получить от тебя простым образом. Это отдалит меня от тебя по свойствам». И поэтому они бьются друг от друга, ударяются друг от друга. И в результате этого окружающий свет ослабляет экран и заставляет его постепенно отказаться от стадии авиюта. Четвертая, третья, вторая, первая, нулевая или концевая стадия. Он не хочет, если вернуться к твоему вопросу. Творец не хочет уменьшить нам мощность экрана, чтобы у нас не было возможности получить радиоотдачи. Он хочет нас развивать, взращивать. Смотри, как Рав объяснил. Тут такая чудесная фраза. Он сказал так, что когда экран, я возвращаюсь к нескольким словам, которые сказал Рав, которые соответствуют полностью твоему ощущению, он описывает экран, поднимающийся у табора в Педерош, который теряет, он говорит так, экран, который поднимается от табора в Педерош, он теряет ступени авиютов, практически вследствие давления, о котором мы говорили, окружающий свет заставляет его потерять, и тогда экран приходит в Педерош, с нулем сил. И тогда что происходит? Он включается в высший свет, который находится в Рош, и получает от высшего света силу новую. Для эту новую силу, которую он получает, мы называем авиютом третьей стадии. Свет не хотел что-то потерять, он хотел продвинуть его к следующему состоянию. И он дает ему силу по отношению к следующему выдающему действию. И это действие, оно называется более маленьким, но оно не более маленькое, оно новое. Все, что есть, мы помните, что мы учили, что в духовном ничего не пропадает. Следующая форма добавляется к тому, что было. Нет смысла снова делать зивуг на четвертую стадию, потому что это действие уже произошло, оно называется галгальта. А теперь высший свет дает новую силу для новой дачи. Но вследствие отношений между ними мы называем ее третьей стадией.
5: Підскажіть, будь ласка, навіщо це треба? Це очистка бажання, наміру?
0: Чи отримання певного світу? А зачем это нужно? Это как бы очищается желание, намерение или получение определенного света, да, если мы говорим о пяти парцофах. Зачем они нужны? Ну, они нужны для нас, нужно творение, чтобы творение шли по ступеням и поднимались снизу вверх. Поэтому это нужно для нас. Поэтому если посмотреть на чертеж, который изобразил Рав, мы только добавили тут авиюты. Гальгальта вышла на авиют Далит, потом Аб вышел на авиют Гимел, Сага еще меньше вышел на авиют Бет, Ма на авиют Алеф и Бон на авиют Шореш. То есть творения, когда они поднимаются снизу вверх, они постигают сначала Бон, потом Ма, потом Сагу, потом Аба и в конце концов Гальгальта. То есть есть тут порядок нисхождения сверху вниз для того, чтобы для нас образовать лестницу для подъема снизу вверх. А если смотреть с точки зрения светов, то можно сказать так, что вот если это Гальгальта, и она получает Наранхай в этом состоянии, Аб как бы теряет относительно Гальгальты свет Ехида, и работает только со светом Хохма, потому что он работает с Виютом Гимел. Да, мы изучали обратную зависимость светов и Келим. Первый парцуф, да, а вот второй он меньше уже. Потом третий парцуф еще меньше. В нем есть Нефеш Руах Нешама. Потом есть только Нефеш Руах, и в последнем есть только Нефеш. То есть творение, когда поднимается снизу вверх, постигает сначала свет Нефеш, в самом маленьком парцуфе, потом у него будет Нефеш Руах, в большем парцуфе, и в конце концов у него наполняется Гальгальта. То есть, в принципе, это предназначено сверху вниз, нисхождение, чтобы позволить творению подниматься снизу вверх.
3: Илла, ты знаешь, что я думаю? Прежде чем перейдем к следующим вопросам, мы посмотрим клип Рава, а потом продолжим выяснять.
0: За счет соударения окружающего и внутреннего, когда есть то, что есть у нас на экране, в экране, в масахе, то у нас уже есть парцуф. В нем есть рож, тох, иссов. Он решает в Рош совершить зивуг дака, ударное соединение, чтобы вернуть наслаждение хозяину. Получил то, что получил. Часть осталась в качестве окружающего света снаружи. Часть того, что не получил. Окружающий свет давит на вот эту перегородку, который называется табур, и хочет ее отменить для того, чтобы заполнить дальше И сов, окончание парцуфа. И когда он возвращается к тому, чтобы произвести следующий зивук дака А, то тогда уже вместо далит, далит, то, что у него было до этого, сейчас у него есть только далит гимел. Почему? Потому что окружающий свет, который бил по экрану, он отменил последнюю его ступень, потому что почувствовал, что то,

0: Потом в каждых парцуфах, которые выходят после него, после многих зивугов дака, он в конце концов заполняется, как пример, как он входит в сокровищницу с маленькой чашечкой, ему это наполняют, потом выбивают, ему наполняют, выбивают, и для того, чтобы он просто узнал вот это действие, познал действие битуш, пними и макиев, которое здесь произошло. Он как бы не согласен, потому что получается, что тем, что он получил 1%, скажем, ну или 20%, как мы говорим, он получил внутреннего света, это не... Он видит, что это ничто в сравнении с тем, что хозяин хочет ему дать, то, что творец. И тогда он находится, с одной стороны, отчаивается, а с другой стороны, когда он начинает все больше и больше познавать свои правильные желания, потребности, которые скрываются, то получается, что у него есть новые возможности. Что если до этого он работал с авиютом четвертой стадии, сейчас работает с третьей стадией, но третья стадия авиюта этого — это стадия более как бы, совершенная, чем предыдущая, улучшенная, продвинутая. Это продвижение четвертой стадии. Она строится на четвертой стадии. Поэтому все, что, куда он идет, и все, что он делает расчет с хозяином, это на фоне предыдущего опыта. До этого я взял так, буханку хлеба. А теперь я беру меньше, но оно как бы более совершенное. Салат, потом рыбка, мясо и так далее. То есть каждый раз, когда он будет совершать еще и еще зивуги дака с хозяином, он уже более опытный, больше понимает. И хотя зивуг дака его становится меньше, но он становится тоньше. И от того, что он берет в расчет все парцуфы, то мы видим, что в каждом парцуфе то, что у нас есть, а у нас есть тут в Гальгальте Абсак. Миш, возьми, а? Абсак Маабон.
1: Все эти парцуфы, они наполняют Галгальту. Каждый из них наполняет предыдущий парцуф и в конечном счете наполняют Галгальту. А в Галгальте есть у нас, если так, у нас есть Наранхай. То есть здесь нам нужно понять, что только с помощью множества зивугов ДАКА в таких подходах, таких парцуфах, таких контактах с Творцом, с желанием получения нашим, так мы действуем, пока не наполним меру. Женщина Италии, пожалуйста.
2: Good morning, dear friends and teachers. Knowing this,
1: здравствуйте, дорогие товарищи и учителя.
2: What changes do they make in us, or what should they implement?
1: Что все эти вещи интересные, но непростые. И что это нам дает? Да, спасибо за вопрос. Это знание ничего в нас не меняет. Но без того, чтобы заниматься этими материалами, которые описывают основы творения, основы творения, основы, по которым построены и ты, и я, и все мы, мы не можем привнести в нашу жизнь высший свет. Ты, например, была на предыдущем конгрессе здесь, в Израиле, общалась с товарищами, проявляла усилия, и Творец сделал то, что он сделал. Твое усилие соединиться с товарищами должно быть чем-то, что увеличивает в тебе желание уподобиться в своих свойствах свету, увеличить хиссарон. Так в твоем случае хиссарон очень вырос. В том самом случае, которое произошло, когда ты приехал на предыдущий конгресс. Этот хиссарон, сам по себе его недостаточно. Нужно к нему еще принести

0: Высший свет приходит с высшей ступени. На высшей ступени мы все находимся там, все парцуфы эти. Это действие отдачи и любви. Они — это наши корни. Так ученые, о которых Гилад говорил раньше, которые исследовали себя и жизнь, и природу, и раскрыли высший свет, и проявление его распространения в Келим, описали нам, как создается действительность из своего высшего корня вплоть до нас, чтобы у нас была в чем-то возможность связаться с этими корнями, которые излучают на нас свойства отдачи и любви. Так мы тоже работаем над объединением сердец и также изучаем, и также учимся для того, чтобы привнести свет к этому стремлению. И из этого сочетания двух этих факторов, разумеется, нужно распространение, передать все это дальше и так далее. Все это вместе приводит к нам высшее излучение, которое дает нам нужные свойства. Мак 4.
1: שלום חברים, השאלה שלי, אני לא מבין מה הסיבה ש...
2: Здравствуйте. Мой вопрос такой. Почему авиют все время падает?
3: Авиют йоредет кол азман, ки...
2: Авиют падает каждый раз, потому что в отдаче всегда делается возможный максимум. Так вот, Гальгальта произвела максимальные возможные действия по отношению к свету. Можно показать, посмотреть на чертежи. Она получила по максимуму, что могла. Она больше не может получить. Но потом из-за битуша возвращается это в педерош. То есть невозможно сделать больше на четвертый авиют. Потому что четвертый авиют реализовался максимум. Что может сделать следующий парцуф? Следующим авиютом, меньшим авиютом гимел, это будет Абба. Абб делает то же самое, битуш ослабевает, выходит. Это максимум. Потом что можно делать? Авиют Б. То есть тут в каждый момент по жизни мы делаем максимум, насколько возможно, ради товарищей, ради пути, Творца, ради величия Рава и наших учителей, каббалистов. Если мы будем это делать, то мы будем соединяться по совпадению по форме, да, с тем путем, что объясняют нам каббалисты. Поэтому всегда ты делаешь максимум, а потом меньше. Но что объясняет нам Рав здесь сейчас в клипе? То может быть, что тебе кажется, по сколько твой авиют меньше, и ты как бы делаешь меньше. Тебе так кажется. Но Гальгальта, когда получает... Нет, когда Аб получает свет нефиш, поскольку он получает это через своего высшего, через Гальгальту, Гальгальта наполняется уже светом Руах. Это то, что Раф нам объяснил в последнем клипе. И когда Саг получает свет нефиш, Аба получает нефиш Руах, а Гальгальта получает уже нефиш Руах Нешама. Итак, вот когда Бон получает свет нефиш, Гальгальта получает Наранхай. Из этого тоже можно учиться тому, что когда мы делаем маленькое усилие, продвигаясь в духовное, мы этим наполняем большими светами все миры и все души. Поэтому давайте будем мы прилагать эти усилия. То есть, в принципе, тем, что мы приходим на урок и стараемся, понимаем, не понимаем, это не важно, не важно, но стараемся и желаем понимать, этим мы притягиваем очень большие света на все человечество. Это единственный путь привести все человечество к его исправленному состоянию. Все остальное бросит, все уже. Кукольный театр — это уже так управляется, ну, как результат. Мы входим этим в мир причин. Все, кто учится здесь сейчас. Поэтому колоссальная благодарность всем, кто участвует на уроках, постоянно, упорно. Мне не важно, насколько понимаем, важно, как хотят постичь это, понять, и входим в те миры, которые нам рассказывают здесь каббалисты.
0: И закончим песней.
2: Есть песня. Спасибо всем.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут, пожалуйста.
1: Маамар ха-мераглим.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им, поднимайтесь здесь с юга, усердствуйте в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она. То есть, благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть, в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обильно ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе, в Негеве, пустыне, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев, в пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Школь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а смоковницы, таиним, от выражения «и Творец построил ему, и на, совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. и возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. А того мира кто же удостоится и кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта молоком и медом, хорош он, тот высший мир, как мы и знали из Торы. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле. Тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
2: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высшей Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе. Скрытая часть. Это скрытая часть Торы. то есть свойство намерения. Видно то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу. Идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом? То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения. Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
2: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир. То есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждый из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
0: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время, на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
2: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, другими словами, принять на себя бремя Высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ели гневится Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
0: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиль в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнение, начинается главный довод разведчиков, который дает понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
2: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания, то есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего. Так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, а что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытие по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме, ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
0: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерения ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания. Разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
2: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
0: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках.
1: Но
0: наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети и мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
1: Как оно?
0: Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, Мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
1: Так,
0: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. И все. Но, слава Богу, и скрытие, более высокая ступень, представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится, что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так, соглашаюсь с тем, что есть, чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий. Или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать. Без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать, и без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше. И он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, Гой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступеней. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерением, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
2: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
0: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародыша или яника, вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
2: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать, ты в обычном скрытии или в двойном. Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии.
0: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя. А для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно, прохожу весь путь оптимальным образом, самым полезным. Закончили?
1: Нормально?
2: Как человек может знать, к какому народу он принадлежит?
0: Ты говоришь о нас или о разведчиках? Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам. Получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения, называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения килим, то есть, что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что творение...

это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Исраэль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира. В каждой детали. Это после разбиения. Это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное, есть народы Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака и Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Так ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется еврей. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или из какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что.
Если

0: у них есть желание соединиться с Творцом. Тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ мира.
1: Цейцаи Авраам.
0: Но потомки Авраама. Потомки телесные, биологические.
1: У них
0: уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил. Они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удар. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после евреи. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к
1: нееврею.
0: Это называется, что народ Израиля сказал: «Сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным, и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнание есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальсулам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге Зоар, что уже нет никакого ограничения на науку Каббала, а буквально дело распространения относится ко всем, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
2: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какое-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что нахожусь сейчас. Как мне рассказать?
0: Очень хорошо. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которая притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к такому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение. То есть ты должен получить больше келим. Что значит, что я прихожу к большему, к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
2: Вайцман,
0: да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Он говорит, мы привыкли так. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть, что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, может еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да?
1: Так.
0: И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, он какой, под каким давлением, как оно изменится. Он буквально живет им. Это железо как будто бы находится в нем. А ты, может быть, хорошим компьютерщиком. Но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны развлечения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе не достает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество развлечений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь всевозможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят, дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие келим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те келим, которых сейчас мне не хватает. И я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это. А также и мы в этом мире. Я учусь в 3-м классе, я должен перейти в 4-й класс. В 4-м классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в 4-м классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях. и во всем, во всей величине относительно третьего класса.
2: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
0: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели. И как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Келим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать клей, он сразу задушит тебя. Он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь. Понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Я, когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение, а потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты, что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир, у меня есть возможность получить, наслаждаться этим. И снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что клей никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
2: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
0: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами, но внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть Творец, высший свет, простой, который находится вокруг кли. Тогда то, что ощущают все явления внутри кли души, внутри нас. И об этом каббалисты пишут. Душа – это кли, которая включает 10 сферот. Поэтому он пишет тебе книгу, которая называется «Учение 10 сферот», где он более-менее в общей форме, он объясняет тебе, что такое твое кли. Вот и все. Внутри этого кли происходят различные явления. Но все внутри творения. Все миры находятся внутри творения, все келим, все внутри творения. Вне творения мы не ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 различений, потому что в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь дать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 различений. Точка буквы «Ют», «Ют», «Кей», «Вав», «Кей», что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это «Кли», точку буквы «Ют», «Ют», «Кей», «Вав», «Кей», 5 частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда «Кли» получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю, Творец вечен и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
2: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал, написал. Что не написал, не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
2: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем этого десятка.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
2: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это то, где мы находимся. Это у нас группа, книги, распространение.
4: Может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного, это называется духовное.
2: То есть Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
4: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии, не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся. Хорошо, что есть скрытие, потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
2: Когда сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое что-то блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые. Добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе — это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
4: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, пока мы не придем к высшей ступени.
2: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира. Все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
4: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое, и тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
3: В начале
2: урока Рав говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
4: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
2: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да, он шатер установил.
1: В
4: будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
2: Идем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

ונבנתה עיר הצילה לחדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה.

0: Aega. קהילה יקרה, קהילה יקרה, בני ברוך.
1: Дорогое сообщество Бней Барух. Дорогое сообщество Бней Барух.
0: Так, ему магдил эт годел ве хашивут
1: של האור. Только если он возвеличивает значение и важность окружающего света, где имеется в виду возвышенность Творца
0: маор ха-Тора
1: и важность света Торы, тогда он может получать свечение издали. Ведь мы должны верить, что вся красота, заключенная в творении, находится во внутренней части Торы. Однако для свойства веры требуются огромные усилия. Рабаш. Еще раз. Только если он возвеличивает значение и важность окружающего света, где имеется в виду возвышенность Творца и важность света Торы, тогда он может получать свечение издали. Ведь мы должны верить, что вся красота, заключенная в творении, находится во внутренней части Торы. Однако для свойства веры требуются огромные усилия. Какое ощущение важности мы чувствуем вместе с Гади, что удостоились быть здесь. По случаю мы также в одной десятке, PT23, хотим поблагодарить вас за те силы, которые вы нам придаете. Давайте сейчас. Давайте сейчас скажем несколько слов, скажем лихаим за столами, подумаем о том, что мы хотим достичь на этой трапезе, кто собрал нас здесь. Лихаим бней барух. Дорогие друзья, дорогое сообщество, мировое кли, великое, мы здесь, на этой трапезе, находимся под знаком благодарения. Мы хотим поблагодарить. Мы хотим поблагодарить Творца, который дает нам все эти вызовы. И мы поднимаемся над всеми вызовами. Мы хотим поблагодарить Творца за все, что Он нам дает. Потому что все, что Он нам дает, это добро. Это добро. На этой трапезе мы поднимемся над нашими эгоистическими келим, приклеимся к свету, приклеимся к Творцу, который посылает нам подарки, и мы все вместе хотим поблагодарить Его, Творца. И поблагодарить нашего великого Рава, гигантского. Мы видим все, что Он оставил нам. Мы чувствуем, что Он с нами. Чувствуем Его силу. Его присутствие, которое находится, мы видим на утренних уроках, о чем идет речь. Какой великий Рав у нас есть. И вот так мы продвигаемся дальше в направлении к цели. И мы хотим сказать вам «Лихаим бней барух». И давайте поблагодарим Творца за столами. «Лихаим».

0: חברים יקרים, כל קהילת בני ברוך.
1: Дорогие друзья, сообщество Бней Барух, этот уикенд, конец недели, посвящается подготовке, всему, что относится к подготовке. Мы по всем делаем подготовку, готовимся ко всему. И на этой неделе мы продолжим готовиться к региональному конгрессу, который приближается к нам, и мы хотим настроить наше намерение. Послушаем Рава, как направляет нас, как он наставляет нас так, чтобы мы могли достичь цели, цели, которая стоит перед нами. Отрывок Рава. Главное — это подготовка. И вообще, как мы видим во всем творении, до гмар-тикуна, до конечного исправления, сколько подготовок мы должны сделать. И все зависит от подготовки. Поэтому я не хочу, чтобы вы упустили эти дни, которые остались до конгресса.

Я надеюсь, что вы чувствуете, насколько это важное мероприятие, и оно полностью зависит от подготовки. Мы, конечно, можем это пройти, все эти вещи довольно-таки формально, как все конгрессы, мы все это уже знаем, все нового, придем, покушаем, поспим, попоем там. Вместе с тем, это может быть по-другому. На этот раз мы находимся в другом состоянии, внутреннем и внешнем. И я очень надеюсь, что вы чувствуете это, насколько мы изменились относительно того, какими мы были несколько лет назад. Поэтому постараемся подготовить себя ежедневно, не только в тот день, а уже сейчас. Каждый день, чтобы у нас было новое объединение, новое... собрание... И мы сможем прийти к такому единству, которое будет называться конечное исправление. Все зависит от нас. Я очень горжусь тем, что вы уже достигаете того, чего достигаете. Может быть, еще непонятно, насколько вы великие, но на самом деле мы можем достичь многого. Достичь многого. Так что выпьем лихаем за это. Лихаем.

0: חברים יקרים,
1: дорогие друзья, сейчас будет у нас большая привилегия послушать нашу команду, групповую команду. Они работают с полной самоотдачей, работают, заботятся, как сделать нашу группу, наше сообщество лучше, более объединенную, более сплоченную, более близкую, более поддерживающую. Послушаем групповую комиссию. Пожалуйста, на сцену. Да, друзья, мы слышали сейчас, что все зависит от подготовки. И, в общем-то, весь этот шаббат мы будем готовиться к конгрессу, который будет в октябре. Мы хотим немножко рассказать о подготовке к конгрессу, которая пройдет в следующий шаббат, 8 августа, на дневном уроке, во время дневного урока. Без 15:04 до 5:30 мы сделаем такое мероприятие, которое еще ни разу не делали. Каждый регион соберется у себя и начнет подготовку, откроет подготовку к конгрессу. У каждого региона будет свой Zoom, мы соберемся здесь в Петах-Тикве, мы считаемся здесь отдельным регионом, соберемся здесь на уроке. Обычно это урок, который посвящается женщинам, но в этот раз соберутся мужчины, а женщины будут в галерее. Это очень волнительное мероприятие. Сейчас Гади расскажет о нем. Но что самое важное, следующий шаббат, следующую субботу, 8 августа, мы начинаем подготовку к региональному конгрессу. И каждый регион должен будет подумать, как он поднимет себя, как он поможет себе, что ему мешает, что ему помогает, и главное, что может сделать его особым регионом, в общем, клиентный барух. Лехаем, лехаем, друзья. И мы слышали от Рава, что мы должны проводить подготовку. Это самое важное. Самое важное — это готовиться. Но что мы хотим в первом этапе нашей подготовки к региональному конгрессу? Мы хотим подготовиться в десятках. Потому что это наша работа. Каждая десятка получила задание на подготовку, поработать неделю и подумать, как мы можем усилить наш регион, чтобы мы смогли весь посыл Рава передать так и усилиться так, стать той самой группой, которая передает все идеи Равы человечеству. Это очень важно. У каждой десятки в регионе, когда мы будем готовиться к этой субботе, 8 августа, и мы соберемся и подумаем, поговорим, пройдем семинары. Это очень активное действие, поэтому подготовьте ваши десятки во всем мире, чтобы мы смогли провести этот шаббат очень серьезным. Это был первый шаг на пути к нашему региональному конгрессу, очень важному, который мы весь свет проведем в мир. Лехаим, друзья!
0: Друзья,
1: Сейчас мы представим товарища, дорогого, великого товарища из турецкой группы. Но перед этим скажу несколько слов об этой дорогой, великой группе, турецкой группе, которая дает нам так много величия, ощущение важности, серьезности, преданности. Мы видим их на экранах. И очень впечатляемся от них. Мы хотим поблагодарить их за все, что они делают для всего мирового Бней Барух. Группа Турки Ашай, скажи пару слов. Сегодня будет выступать на трапезе товарищ из Турции, десятки Турция 10. Это довольно-таки молодая десятка, можно так сказать. Хотя возраст не такой уже молодой у товарищей, но каждый приходит с исключительной энергией. Сегодня выступит перед нами, это пример молодого товарища, который присоединяется из такой страны, который мред мало слышим.
0: Он уже
1: год находится на учебе с нами и принимает активное участие в распространении в турецкоязычного сообщества. Его зовут
0: Торонлар.
1: Самих Торонлар. Надеюсь, я правильно прочитал его имя. И он уже находится в самом центре подготовки к конгрессу. Послушаем его. Пожалуйста, Турция 10.
2: Конгре için çok erken hazırlanmaya başladık aslında.
1: Приветствую всех.
2: Gibi böyle hazırlanmaya başlayalım dediğinde biz zaten çoğu şeyi hazırlamıştık.
1: Çok мы начали готовиться к этому конгрессу достаточно рано.
2: Çok yardımsever dostlarla beraber neredeyse.
1: И уже подготовили достаточно много. У нас есть действительно великие товарищи, у которых есть замечательные идеи, которые очень хотят помочь. Практически можно сказать, что мы уже закончили всю подготовку к конгрессу. У нас есть 158 товарищей, которые соберутся на этом конгрессе. 30 из них приедут с семьями, с детьми. Именно поэтому выбрали гостиницу, чтобы дети могли наслаждаться и семьи могли наслаждаться. Нам очень важно, чтобы именно семьи побывали на этом конгрессе. Поэтому мы так вот собираем людей и выбрали такое место, которое было бы относительно близко, чтобы смогло принять всех этих людей. Неважно, как они приедут, самолетом или поездом, каким бы способом они приехали, мы смогли бы их всех встретить и разместить самым удобным образом. Будут трапезы, уроки. Вся гостиница закрыта только для нас. Прилагают 100% своих возможностей, чтобы дать всем товарищам ощущение поручительства. Я лично чувствую, что я нахожусь в правильном месте. Это наполняет меня радостью. Спасибо за все примеры, которые дают. Я смотрю на экраны, и я вижу товарищи, которые преданы исключительным образом и всегда находятся в радости. И это то, что способствует тому, что я благодарю их и говорю им «Лехаим».
0: Кен. Кен. Алло, алло. Кен, йофи. Хевре, зе ло муван меэлав.
1: Друзья, это не само собой разумеющееся, что сильная турецкая группа на каждом уроке находится с нами в полном составе. мужчины, женщины, десятки из Турции, которые все время поддерживают нашу цель — распространить имя Творца в мире. Это не само собой разумеющееся. Выпьем лихаем за нашу великую турецкую группу. Лихаем! И на самом деле, то, что связывает между всеми языками, это язык, который оставил, еще один язык, который оставили нам каббалисты, язык музыки, который оставили нам каббалисты, чтобы мы могли добраться до самого сердца. Ариэль и я сейчас сыграем вам мелодию Бальсулама, которую мы все знаем, вальс, и мы хотим почувствовать изнутри ту радость, радость всего мирового кли, радость Творца, что Он сейчас может раскрыться между нами. И таким образом мы притянем свет для всего мира, потому что этого хочет Творец. Но мы начинаем с Творца, и наша цель — тоже Творец, все ради Него. И слушать мы будем сейчас. Будем активны и тоже ради Творца. Удачи нам. Вальс.

0: כן, חברים, השבוע היה לנו אירוע מאוד...
1: Друзья, на этой неделе у нас было очень успешное мероприятие. Ту Беав, 15 Ава, праздник, который был предназначен для сообщества наших учеников, прошел очень хорошо, очень успешно, и мы хотим пригласить на сцену Итая Рафаэли и Йонатана Мангольда, которые... Да, аплодисменты. Эти товарищи, Итай Рафаэли и Йонатан Мангольд, были ответственными за сообщество учеников. Пожалуйста. Да, мы удостоились вместе поучаствовать с 350 товарищами. Часть из них — это уже наши товарищи, а часть — это те, кого пригласили наши товарищи. И мы были здесь на втором этаже, очень особый вечер, два дня назад.
2: Наш
1: дом открылся. Видимо, Творец хочет, чтобы этот дом открылся, потому что здесь было такое тепло и такая радость. И все так просто, без всякой пиротехники, премудрости. Просто лекция, которую провели Орен и Гилад. И сердца раскрывались. Потому что тут есть святая группа, которая бесконечно прилагает усилия, и как результат этих усилий есть необходимость, чтобы это все пошло дальше, и оно проходит. А я хочу продолжить благодарность, сказать спасибо группе, всему израильскому кли, всему мировому кли за поддержку, бесконечную поддержку. Потому что мы чувствуем, что все время происходит что-то новое. Каждый, кто был на этом мероприятии, чувствовал, что происходит что-то новое. И группа Бней Барух начинает вести распространение, и наш народ приближать его к свету. И это великая вещь, к чему мы удостоились. Если еще год назад мы провели мероприятие, было всего 70, а полгода назад 150 человек, то два дня назад мы уже дошли до 300 человек. Более 15%, то есть несколько десятков из них пришли сюда первый раз. То есть тут что-то начинает происходить. И мы, наша группа, хотим создать чудо, бежать вперед, помогать Творцу, чтобы пройти по всему миру и наполнить его любовью. Спасибо вам всем за помощь. Лехаим Бней Барух. Дети приглашаются на сцену.
3: בדידות מנוחתך, עד שבת המלכה, וכן ארוך. בואי קלה. לא שומע.
4: אחת, שתיים.
5: גם את זה לא שומעים.
6: עכשיו שומעים?
4: לא שומעים. גם את זה לא שומעים.
6: גם את זה לא שומעים.
4: אחת, שתיים.
6: בשידור שומעים. באולם שומעים אותנו?
3: בשידור שומעים, באולם לא. עכשיו גם באולם. הידידות מנוחתך עד שבת נרוץ וקטר בואי קלה משוחה לבוש בגדי חמה

Коралі!

Hey!

0: כל ההכנה שלי צריכה להיות בזה שאני מעורר בי חשיבות לזה. חשיבות של הבורא. חשיבות של העבודה שלי.
1: Вся моя подготовка должна быть в том, чтобы я пробуждал в себе эту важность, важность Творца, важность работы, чтобы я делал ему хорошо, приятно и доставлял наслаждение. Вся моя подготовка должна быть в том, что я пробуждаю в себе важность к этому, важность Творца, важность моей работы сделать ему хорошо, приятно, доставить наслаждение. Из дневного урока 20 января 2020 года. Эхайм Лебарух. Ближайшая суббота, мы займемся подготовкой. Нет ничего более важного, чем подготовка. Подготовка к нашему утреннему уроку 20:40 в учебном зале.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут. Пожалуйста». Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: «Поднимайтесь здесь с юга, у сердца в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она, то есть благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
1: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обильно ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыне, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев в пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Эшколь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а споковницы, тейним, от выражения «и Творец построил ему, и на совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. А того мира кто же удостоится? И кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта, молоком и медом, хорош он тот высший мир, как мы и знали из Торы. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле, тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
1: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амалек живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало, обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высший Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе. Скрытая часть. Это скрытая часть Торы. то есть свойство намерения. Видно то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу. Идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом? То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения? Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
1: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая их к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливостями.

0: лимами, по их разумению, доводами, что их дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир, то есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждая из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
1: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
0: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, и другими словами, принять на себя бремя Высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, или гневится Творец каждый день. И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
1: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со

0: Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помогал, помог ему?
1: В книге Зора сказано, сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания, то есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего. Так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, а что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытие по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме. Ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зор. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его и он называется святым.
0: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света на

0: Хай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерения ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
1: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
0: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках.
2: Но
0: наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети, мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени, в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
2: Как
0: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
2: Так,
0: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. И все. Но, слава Богу, и скрытие, более высокая ступень представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится, что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть, чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий. Или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, и более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился и спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать. Без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это. Это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль. Если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать. И без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше. И он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, ой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерение, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов. которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
1: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
0: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с какой с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародышей, и никак вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание. И все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
1: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать. Ты в обычном скрытии или в двойном? Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии?
0: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров.
2: И
0: я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально, и строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя. А для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом, самым полезным. Закончили?
2: Нормально?
1: Как человек может знать, какому, как будто к какому народу он принадлежит?
2: А там это параллельно у Альмираглим?
0: Ты говоришь о нас или о разведчиках?
2: Коля невра сахаколь, маши невра.
0: Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам. Получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения, называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения килим, то есть что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтавейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтавейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам Ришон. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира.
2: Прат ве прат.
0: В каждой детали. Это после разбиения. Это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное, есть народ Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, и иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака, Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Так ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется евреем. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ, народ мира.
2: Цейцаи Авраам.
0: Но потомки Авраама, потомки телесные, биологические, у них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил, они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удары. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после еврея. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к
2: нееврею.
0: Это называется, что народ Израиля сказал: «Сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным, и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнание есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальшалам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге Зоар, что уже нет никакого ограничения на науку Каббала, а буквально дело распространения относится ко всем, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
1: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какой-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что нахожусь сейчас. Как мне рассказать?
0: Очень хорошо вопрос. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которая притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к тому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение, то есть ты должен получить больше килим. Что значит, что я прихожу к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях.
2: Вам, меня, Саш, принцем, я инцерфати, я не разухер.
0: кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
1: Вайцман.
0: Вайцман, да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть, что это значит? Он не понимает. Ну, есть еще, может быть, еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да? И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, он какой, под каким давлением, как оно изменится, он буквально живет им, это железо как будто бы находится в нем. А ты, может быть, хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны различения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе не достает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество различений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, и есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь всевозможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят, дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие килим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те килим, которых сейчас мне не хватает. И я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это.
3: Всё.
0: Также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, и я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всей величине относительно третьего класса.
1: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
0: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели, и как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Килим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя. Он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь. Понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение, а потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты, что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир, у меня есть возможность получить, наслаждаться этим, и снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что кли никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
1: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
0: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами, но внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть Творец, высший свет, простой, который находится вокруг кли. Тогда то, что ощущают все явления внутри кли души, внутри нас. И об этом каббалисты пишут. Душа — это кли, которая включает 10 сферот. Поэтому он пишет тебе книгу, которая называется «Учение 10 сферот», где он более-менее в общей форме, он объясняет тебе, что такое твое кли. Вот и все. Внутри этого кли происходят различные явления, но все внутри творения. Все миры находятся внутри творения, все келим, все внутри творения. Вне творения мы не ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 различений, потому что каждое развлечение, в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь дать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из пяти различений. Точка буквы «Юд»,

0: Юд-Кей Вав-Кей, что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы Юд, Юд-Кей Вав-Кей, пять частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю: «Творец вечен» и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
1: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал? Написал. Что не написал? Не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила, те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
1: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем это в десятку.
2: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
1: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это в том, где мы находимся, это у нас группа, книги, распространение.
3: Может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного. Это называется духовное.
1: То есть Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
3: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии, не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся. Хорошо, что есть скрытие, и потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
1: Как я сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое чуть блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые, добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. это одно, а второе — это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
3: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, когда, пока мы не придем к высшей ступени.
1: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира, все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
3: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое. И тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
1: В начале урока Рав говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
3: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
1: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да? Он шатер установил.
3: В будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים
1: статьи, ты говорил, Бальсуляма. Книгу можно скачать на сайте КПСОЭ, а статьи скачивать из учебного материала.
2: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, в которой Бальсулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить подзаголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бальсулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
1: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха и в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, в нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И поэтому последнее поколение — это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история — это развитие эгоизма в человеке. Эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира. Культура, воспитание, построение общества, техника, наука — все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем чего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
2: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, в эту новую эру.

0: Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте. Такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно, главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Бааль Сулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как каждый работает как с шестеренки, и каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает, это мера исключительности. Сейчас мы сейчас прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Бааль Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Рав объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
1: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем. Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
0: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствие готово проглотить весь мир целиком и полностью и ее корню, который исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
1: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
0: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственному в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность, пришедших к нам от Творца, обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
1: А со второй стороны той же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полуфактора, полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
0: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы используем, что же мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
1: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
0: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
1: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
0: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
1: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
0: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему, и ни в коем случае не в виде получения для себя.
1: И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемыми волнами нашей жизни. Может быть, стоит, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
0: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку, сначала спуск, потом подготовка к большому подъему.
2: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט פה, זה השורש שלה.
3: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה ש...
0: בעל הסולם также объясняет нам, что есть уже два вида людей в нашем мире, те, которые работают ради отдачи, но они малочисленны.
1: Да, хаверим, сейчас мы так вот пройдем абзац за абзацем, постараемся как бы сделать конспект того, что тут написано, чтобы у всех была единая картина, потом зайдем в урок Рава. Так вот, это заголовок «Использовать природу личной индивидуальности в качестве факторы развития в частном и общем». То есть надо понять, как мы используем эту природу, личность включительности, как приведет нас к развитию также у каждого из нас и вообще всего общества. И вот Бальсулям говорит, после того, как он прошел все вот эти четыре категории, он хочет на этом этапе статьи двинуться дальше и понять, какова будет исправленная форма жизни, которая принесет счастье. Счастье и личности, и обществу. И какая подготовка есть в нас, чтобы захотеть взять на себя эти условия, условия последнего поколения. Так и постепенно будем продвигаться туда, и он возвращает нас к выяснению вопроса личной исключительности, которая есть у каждого человека, где чисто естественно приводит каждого к тому, чтобы он хотел поглотить весь мир во имя собственного наслаждения. То есть вокруг наслаждения проблема. Есть другие творения, тоже хотят все это поглотить и тоже для себя. Как же может быть, вот, что в таком устремлении появится какое-то созидание? И откуда это происходит? И он говорит, есть две стороны медали. Это личная исключительность. Эта личная исключительность происходит от природы Творца. Но у Творца это все действует таким образом, что это отдача другим, а ничего для себя. А у нас действует в противоположном направлении. Каждый хочет быть самым богатым, самым большим, единственным, исключительным во всем мире. И богатым, и великим, и единственным в мире. Да, это у каждого так. И то, как мы перейдем из этого по обратного состояния к состоянию, что мы будем как Творец, в этом все наше развитие. Чем больше быстрее мы это поймем, то и процесс будет более приятным, быстрым и легким. Потом же он объясняет, что в развитии творения есть обязательный процесс перейти от полного отсутствия чего-то к тому, что потом это будет принято в полном совершенстве. И там уже останется навечно. То есть вот это вот устремление к личной исключительности, когда это превратит в использование ванадачи, приведет нас к совершенству и к вечности. То есть будет место у каждого, в сердце каждого, и мы выйдем на уровень Творца. И это будет вопрос отношения каждой личности к самой себе, к другим и к Творцу, в условиях жизни последнего поколения. И об этом, на этом будут строиться следующие все формы. Как результат этого личного устремления каждого быть как Творец в его отношении ко всем остальным творениям, и перед окончанием тут он отсылает нас к чему-то практическому в последнем абзаце, когда мы исследуем условия последнего поколения, стоит перенести что-то на нас уже сейчас, где будет вот эта вот высота, куда мы молимся, на что мы рассчитываем. И это мы должны выстроить. Где? В нашей личной десятке. Если между нами что-то такое произойдет, это распространится на все творение уже как результат. Сейчас урок Рава, и будем молиться, что свет, который он сейчас несет творению, будет принят сердцем каждого из нас и поменяет все основы, чтобы мы стали подобными Творцу, особенными в отдаче, и чтобы в нашей десятке был мир, и результат этот мир разойдется на весь мир. Итак, клип номер два.
4: Несмотря
0: на то, что этот период

0: в котором мы находимся, уже развилась в такой мере и прошла уже много ступеней от своей нижней части, которая, это вторая сторона медали, приблизилась к первой стороне, и потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития. И когда мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни с кем никогда не случится так, что он будет пользоваться ей в виде получения для себя. И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему и ни в коем случае не в виде получения для себя. И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом и уложится в нашем разуме, омываемая волнами нашей жизни. Может быть, и стоит, и возможно даже в нашем поколении сделать попытку уподобиться упомянутой форме жизни.
1: Мы учим из общей картины реальности, что всю реальность можно поделить на две части. Духовные миры и материальные. Духовные — это силы отдачи, материальные — это силы получения. И все это нисходит из духовного мира в материальные. Все силы. Наш мир — это мир действий, мир результатов. А тот, кто управляет нами, — это духовный мир, это духовные силы. И если мы хотим хоть в чем-то поменять нашу судьбу, весь процесс, который мы проходим, каждого, в каждой части нашей жизни, в неживом, растительном, животном, говорящем, что вокруг нас и в нас, нам необходимо подняться в корень. И только когда мы находимся там, в корне, мы можем вызвать оттуда изменение, которое придет в наш мир и изменит нас. Только так, потому что наш мир целиком и полностью — это результат духовного мира. Поэтому, когда мы говорим о войнах, о празднествах, мы говорим, что если мы в чем-то находимся на связи и хотим достичь с помощью этой связи к изменению связи, состояния, где это там война или любовь, неважно что, да какие-то изменения, которые мы желаем, мы хотим производить это исправление наверху. Исправление наверху мы можем производить, если мы добавляем наверху наше желание к продвижению. Только таким образом. По-другому никак. Это все одностороннее. Если я поднимаюсь наверх, поднимаю наверх мое желание уподобиться тому, что есть там, приблизиться к тому, что есть там. Поэтому наша война — это внутри нас. То, как я поднимаю свое желание быть, по примеру, духовного мира, в отличие от того, что мой эгоизм этому сопротивляется. То есть война только внутри человека. И война может быть между нами, между людьми, на том, что мы будем отдавать друг другу и давать что-то хорошее друг другу, чтобы у каждого были силы справляться со своим эгоизмом и желать отождествиться с духовным. Результат должен быть очень простой. Мы поднимаем ман, и этим мы меняем реальность. Других войн нет. И все, что происходит здесь, кто-то пожирает другого, убивает другого, это результат, ты с этим ничего сделать не можешь. Ты берешь кого-то, кто убил его, и ты его убьешь, ты этим ничего не сделаешь. Исправление только подъемом манна. Поэтому все войны, о чем рассказывает Тора, это внутренние войны. Внутри самого человека. И результат, если у тебя все получается, то есть значит, что ты победил, то есть ты заставил свой эгоизм поднять ман, то есть еще больше желания приблизиться к отдаче в духовное.
0: Сказано, что мы придем к такой точке, и мы будем использовать свои исключительностью для того, чтобы отдавать ближнему. Если мы все будем отдавать ближнему, то как, кому будем отдавать?
1: Друг другу.
0: Это все отдают всем?
1: Вот как в нашем теле, да, организм существует, замкнутая система. Что делать? Сердце все время в отдаче, легкие все время в отдаче. Каждый орган, каждая частичка, никто не думает о себе. Все думают только о том, как поддерживать организм, чтобы он жил, был здоров. Как только думает о себе, все, раковая клетка, опухоль. Понимаешь? Начинает пожирать свое окружение, да, забирать оттуда, убивает окружение, сам погибает, убивает организм. Чтобы жить, ты должен заботиться о жизни и здоровье всего организма. То есть ты живешь для всех, и так каждый живет для всех. И тогда внутри вот этих всех раскрывается высшая созидающая сила, Творец. Это и есть духовная жизнь. А иначе мы все да кто? Раковые опухоли. Каждый из нас — это такая вот та самая худшая. Мы в конечном счете должны извлечь из всех наших действий, совершать все эти действия, чтобы достичь ман, то есть потребность в отдаче, потребность в духовной отдаче. Не просто обняться между нами и все. Конец пути на этом. Нет, мы хотим достичь такой любви, что называется выше нашего желания получать, выше нашего эгоизма, к совокупному объединению, общему. Для того, чтобы раскрыть высшую силу. Если ты не направляешь себя изначально, да, вернуть свою личную исключительность туда, откуда ты пришел, то все это действие, как будто ты в лесу заблудился. Тебе надо сначала сказать так: я произошел свыше из какого-то источника, это место моего единения с Творцом. Я оттуда. Вот эта точка сейчас облачилось мое желание получать, сбивает меня с толку и производит со мной разные манипуляции. То есть желание получать вместе с этой точкой, да, полностью меня запутали, вся жизнь извращенная, и я ничего с этим сделать не могу. Я даже не знаю, что такое хорошо, что плохо. Мы же видим мир в мире. Да, все оно запутано. Никто не знает, с кем правота. И только в конце исправления будем знать точно. Потому что растет желание получать, и я всегда буду путаться. Да, как в столице Шушан. Никто не знает, за кем правота. А что делать? Только одно. У меня есть группа, есть у меня учеба, у меня есть распространение. Все это остальные вещи есть компоненты того, чтобы я захотел подняться к своему корню. Поднять его из моего эгоизма. Не то, что эгоизм будет править моей личной исключительностью, я буду там сам большим вором, преступником и тому подобное. Нет, что вот эта вот точка, которая исходит от Творца, божественная часть, чтобы она управляла эгоизмом, а не наоборот. Она будет управлять эгоизмом, это называется вера выше знаний или экран, который на желание получать. Это форма духовного клея. Поэтому я должен просить, чтобы это произошло, чтобы начало править правое над левой, вот эта точка над всем желанием, а для этого мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он давал мне силу этой точке, чтобы она была такая сильная, чтобы это был как экран, как сокращение на мое желание получать. Так у всего этого то, что хорошо в этом, я и действую.
0: Да, мы сейчас подходим к семинару. Мы сейчас слышали от Рава, что не то, что будет эгоизм властвовать над этой точкой индивидуальности, а сделать то, что делает самый большой вор, что самый большой грешник в мире, а эта точка, которая приходит от Творца, от Высшего, она будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над этой точкой. Мы сейчас начнем семинар, мы обсудим в десятке вопрос, что означает, что точка, которая приходит от Творца, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. Что это значит? Что точка, данная Творцом, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. 5 минут.
1: Можно быть, говорится о точке в сердце, которая тянет нас в духовный мир. Вопрос тот, как в предыдущем уроке вопрос. Спрашивает ученик, народ Израиля или народа мира, или народа мира над народом Израиля, который в нем.
0: Он говорил так в клипе также о войне. В этом война. Кто над кем властвует? И все войны в этом мире — это как бы результат. С этим ничего не поделаешь, кроме как поднять ман, кроме как действительно захотеть прийти к этой истинной точке, точке индивидуальности. Это корень нашей души.
1: До этого в статье говорили, что никакое свойство само по себе невозможно использовать на благо мира, потому что в каждом есть вот эта вот личная исключительность, это надо сохранить. А с другой стороны, говорит, что ничего ты с этой точки личной исключительности не сделаешь, надо только поменять направление, чтобы каждый мог реализовать себя на благо других. И тогда как бы сохранить это, тогда найдет свое выражение, то, что есть в каждом человеке, без этого невозможно, без этого быть ничего не может. А с другой стороны, это может дать очень много, что и мир бы существовал, и благо всех имело бы место.
0: Властвовать — это значит, что она будет важнее во всех остальных желаний, и что мы будем делать это исходя из этого нашего изменения, быть как природа и как это свойство отдачи.
1: Да, это вот борьба, да, как использовать «я» над тем, в чем желание получать для себя. Он такой чисто естественный, там много поддержки. Весь мир поддерживает эту идею. Каждый, как вот он пишет, что богатым, самым большим и единственным в мире. И есть в этом оправдание. А с другой стороны, пробуждение, которое исходит из корня, что человек чувствует, что истина находится там, в его корне, в нашем общем корне, там есть отдача, там человек связан с истиной, а не то, что приходящие временные. И все эти силы в человеке образуют войну в человеке, да? Да, чтобы соединиться с точкой в сердце, нам важно.
0: Да, помогать друг другу. И то, что мы делаем в десятке между собой, человек не может бороться со своими желаниями, с желаниями народов мира, которые в нем. И поэтому у нас есть цель дать друг другу силы, когда каждый человек в десятке, товарищ в десятке, будет у него эта внутренняя сила преодолеть эти эгоистические желания и выйти наружу в этот огромный мир, мир отдачи. А без этого человек просто может будет произносить какие-то красивые слова, но это все будет в желании получать.
1: Было такое пример, да, как он говорит, как это думать все обо всех. А он говорит, наш организм, да, сердце, легкие. Если каждый будет думать о себе, это будет раковая клетка. А мы сейчас все раковые клетки. Есть такие вот ассоциации.
0: И точка, о которой как раз был вопрос, как, собственно, может это работать внутри каждого? Внутри каждого есть такая подготовка в этой силе чтобы использовать эту связь для высшей точки. Да, можно перевернуть это направление, развернуть и задействовать это все ради ближнего. Невозможно сказать, что это невозможно. Есть в системе все, что уже готово к следующему этапу.
1: Но в нашем собрании есть же сила, когда мы хотим собрать все вот это стремление, поднять все вот эти точки поверх всего остального, да, что воздействует на нашу, влияет на нашу жизнь. Мы сейчас хотим послушать, если вопросы по поводу того, что мы учили, все, что мы изучали сейчас на уроке, выяснение Рава, то, что пишет Бааль Сулам, пожалуйста, вопросы.
0: Мы цехим достичь мана, хисарон к духовному, к духовной отдаче. Получается, что молитва — это желаемый результат, важный, может быть, даже единственный результат от наших действий. Когда мы пытаемся сформулировать эту молитву, мы делаем это сотни, может быть, тысячи раз, получается что-то такое длинное, не сформированное, каждый со своим хисароном. Как сделать эту молитву таким образом, чтобы она была короткая, связанная и как необходимо? Ты говоришь о молитве, которую производит десятка вместе. Молитва — это не слова. Молитва — это то, что, то, чего хочет сердце. Вопрос, собственно, как сконцентрировать сердце так, чтобы оно хотело то, что необходимо хотеть. Нету здесь одного ответа. Десятка — это что-то динамичное, постоянно меняется, живет, и в каждое мгновение это что-то другое, это целая жизнь. Но понятно только одно, что по, согласно нашей природе, каждое... У нас есть каждое желание, но нет желания к духовному. Мы не хотим духовного. А если и хотим, то мы хотим, как нам кажется, хотим это ради себя. Это то, что называется «ло лишма». И в первой части урока Рав говорил о 70 народах и о народе Израиля внутреннем, который нам нужно поднять над всеми остальными. Так если мы ищем вместе этот хиссарон, которого у нас нет, видимо, мы в правильном направлении. Если мы пытаемся найти что-то, что может каждый быть доволен этим, но, видимо, тогда нет. Да.
1: Может быть, все-таки есть какой-то совет, как-то все-таки продвинуться к следующему этапу вот в этом молитве. Да, вот эта вот длинная такая молитва, что-то более конкретное, короткое.
0: Да, он говорит нам здесь, что вместо индивидуальности, которая есть в каждом, каждый думает, что он единственный чувствует и властвует, и знает. И вместо этого мы раскроем исключительность, которая есть в Творце, или по дороге в центре десятки, между нами. Там мы будем это искать, а не то, что кто-то что-то знает. Да, пожалуйста.
2: Ну, я стажёр, и мы здесь уже неделю. За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел. Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов, все, что здесь происходит. Открыли все двери и открывают. Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали, но каждый раз это по-новому. Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель того, что вы делаете? Все время был ответ — передать вам. Я задаюсь вопросом. Я столько раз здесь была. Неужели это во мне было желание не видеть? Желание не взять, оставаться в скрытии. Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии. Сейчас я понимаю, все давно уже сделано. Все вот эта лестница исправления поднята на такой уровень. Только возьмите, но я не могла это взять. Я только сейчас понимаю, я была так ограничена.
1: Это не важно, мы не смотрим на то, что было, мы смотрим на следующий шаг. Вместе поднимемся и весь свет перенесем. Есть статьи, есть вопросы по статье или потому, что говорил Рав.
0: Мы уже застопорили здесь много времени в десятке, в нашем эгоизме. Мы каждый день молимся и каждый день пытаемся соединиться. Как выйти из этого тупика? Мы знаем, что нужно молиться, мы знаем, что нужно пытаться соединиться, мы знаем все эти способы. Но все еще, когда я слышу товарищей, слышу себя, я слышу эгоизм. Я просто слышу, что это эгоизм, эгоизм, эгоизм, и не прекращается.
1: Мы же изучаем это в статье. Эгоизм приходит из того, что мы есть ветви Творца. Он один, единственный, единый. А мы находим успокоение в нашей душе именно тогда, когда мы тоже станем такими же. Каждый один, единственный, единый. Как прийти к тому, чтобы каждый мог реализовать себя максимально? То есть все, что у него есть, да, как цветок полностью раскрыться. Или света нам не хватает. Свет закладывает в нас противоположные ему свойства при разбиении, то есть ради получения. И также свет может наложить на нас свое свойство, как в нем, ради отдачи, что требуется от нас, как объясняет Рав. Выяснить, чего нам не хватает. Чего мы хотим, чтобы быть большими? Вот это выяснение называется подъемом Амман, молитва со стороны Творца, который узнает свое отличие между собой и свойством Творца и понимает, что там истина, а не то, что в нем. И он просит: поменяй меня. Весь этот процесс выяснения происходит, если есть свет. Почему мы изучаем Бальсулама, Рава? Потому что они находятся в постижении Творца, и поскольку мы тоже должны прийти к постижению Творца, не меньше, да, как все поколение, да, не меньше, чем Бальсулам, Рав, не меньше, чем кто-либо. Поэтому связь их в желании развиваться и подобиться свету несет нам свет, возвращающий к источнику. И сейчас я вижу тебя здесь. Пятница, утренний урок, вся твоя замечательная десятка из Тель-Авива. И спасибо кому? Тебе, что ты пришел, принес свою страсть долгие годы с нами, и тем, что твоя Бней Барух — это вся твоя жизнь, твоя душа. Но я хочу, чтобы мы помогали друг другу помнить, что тут еще есть и свет. Если я сижу дома, меньше света, надо прийти сюда, как можно больше соединиться, сплотиться. Мы же все маленькие. Что есть у каждого? Эгоизм. А если мы приближаемся к источнику света, отсюда он исходит, очень просто. Из этого здания, да, тот стол, где сидит твоя десятка, да, там есть большой свет, каждый из вас. Но я не знаю, сколько лет мы уже вместе. И у нас есть уже тяга сближаться. Так давайте будем приезжать каждую пятницу, обниматься, да, и намолиться, чтобы свет на нас воздействовал. Дай нам эту тонкость души.
0: Спасибо от всего сердца.
3: Алматы.
0: Алматы.
4: Как в десятке реализуется индивидуальность или исключительность Творца?
3: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא?
0: Да, איך בעשירייה реализуется исключительность Творца в центре десятки, в том месте, где существует эта десятка. Это, собственно, единственное, что действует в десятке. Только мы, как их слышали в первой части урока, духовное, оно скрыто от нас. Для чего? Чтобы мы пришли от того, что нет, к раскрытию. Также и в статье в этой он говорит сейчас прийти к от и адер, отсутствие к то, что не хватает там, отсутствует к исключительности, а и прийти к раскрытию. Он говорит о раскрытии вечного, о раскрытии отдачи между нами. Мы должны пройти этот процесс для того, чтобы быть самостоятельными относительно Творца, чтобы мы были прям против Него, вместе с Ним, Его партнерами. А иначе мы будем как все творение, а все творение отменяется перед Творцом, там действует, властвует свойство отдачи, ничего другого. А мы должны быть как люди, а человек от слова уподобиться Творцу. Мы должны прийти к раскрытию Творца. И тогда раскрывается эта мера исключительности. Мы сейчас посмотрим четвертый клип, где Рав объясняет нам, как человек определяет эту точку своей исключительности. Клип, пожалуйста. Моя исключительность только в моей связи с Творцом. Если во мне есть такое устремление, которое развивается постепенно, когда я ищу, для чего я живу, почему мне тяжело в жизни, я прихожу к состоянию, когда я прихожу к этой точке связи с Творцом, насколько Он меня толкает, насколько я притягиваюсь к Нему. И мы начинаем, я и Он, я относительно Него, начинаю выяснять эту особую точку своей связи. Я относительно Него начинаю выяснять свою духовный характер. Кто я, почему как раз я, а не другой в этой роли или другой роли. Таким образом, я так и выясняю.
5: Quand on regarde dans les barreaux, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
1: Например, если мы смотрим на нашу группу, на Бней Барух, ты видишь, есть определенные люди, где их личная исключительность находит свое выражение вовне, но в большей части их личная исключительность не видна. Только, может быть, через много лет это находит свое выражение. Как же это раскрывается, вот это личная исключительность
0: внутри человека? Есть такие, где раскрывается исключительность и раскрывается в управлении, в отдаче. Много это выглядит другого по-другому образом, но каждый должен себя выразить. Есть так, как у меня выражается, скажем, я должен быть вот так вот таким вот образом. Это не то, что если тот развивается более тихим образом, не выделяющимся, что он делает меньше исправлений, чем я. Это не говорит ни о чем. Просто вот такая роль. И все. В духовном это такая особая вещь, когда мы не знаем вклад каждого в общее исправление. Я чувствую себя Ну что я просто обязан, я как вот лошадь, да, я должен тащить эту телегу. И я горжусь тем, что у меня есть такая роль, что дал мне Творец и давит так на меня. Я его силами это делаю, но вместе с тем я знаю, что есть работа гораздо более исключительная и высокая, которую не видно. Мы измеряем людей, меряем людей по тому, как они выделяются. Это неверно. Это
5: скромность Творцу. Les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
1: А у человечества как раскроется вот эта вот личная исключительность? Ты смотришь на людях, чья исключительность находится в выражении. Это чтобы там деньги сделать, славу обрести.
0: Исключительность в каждом раскрывается, потому что каждый может особым образом лично раскрыть Творца. И тогда мы это формируем образ Творца из этого пазла, который мы делаем, и каждый в нем — это очень важный пиксель. Все это частное, общее, они равны. Я не знаю, как это... Ну, в очень важной системе, сложной, когда не хватает тебе какой-то одной части, то ничего не будет работать.
5: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
1: Только в устремлении к раскрытию Творца человек может.
0: Но это твой путь включения в окружение. Насколько ты включаешься в окружение, насколько ты входишь в каждого все больше и больше, передаешь им возвышенность Творца и хиссарон, и служение Ему в соответствии с этим, это окружение действует на тебя и так продвигается. И так каждый относительно своей среды.
1: Много, очень много разных принципов дает нам здесь Рав. Упомянем несколько из них и выясним сейчас в семинаре. Мы услышали, что я должен начать выяснять свой духовный характер относительно Творца. Кто я? Что я? Для чего именно я? Почему именно я, а не кто другой на ту или иную роль? Это одно состояние. Еще Творец дает человеку роли и его силами, силами Творца я выполняю то, что он мне дает. Еще он сказал, каждый может особым своим личным образом, исключительно своим, раскрыть Творца, и мы тогда складываем образ Творца таким пазлом, соединяя его. И это каждым там очень важный пиксель. Сейчас мы хотим выяснить. Рав тут направляет на то, чтобы у каждого из нас есть личный колоссальный потенциал, исключительный, принадлежащий только ему. Что же мы должны делать, чтобы каждый мог выразить свою личную исключительность во благо всех? Семинар 5 минут. Что мы должны делать для того, чтобы каждый смог выразить свою личную исключительность на благо всех? 5 минут, пожалуйста.
0: Мы хотим быть десятки, как вот такая матка, которая содержит в себе всех товарищей, дает им любовь, силу, дает им пищу, энергию, все, что нужно дать, для того, чтобы у каждого была совершенная среда, чтобы он мог выразить все, что нужно дать.
1: Я полностью согласен. Вот как Рав говорит, что ребенок растит в любви. Из любви, благодаря любви. Вот ты говоришь про матку. Это действительно у каждого вот эта вот личная исключительность, она сама проявится. Ему не надо там об этом уже больше думать. Надо просто добавить любви в этом окружении, и тогда эта личная исключительность проявится.
0: Да, в то же направление никто не знает, в чем его исключительность, пока это не раскрывается. Только правильные условия и поддерживающая среда даст раскрываться. Нету даже то, что он думает, что он может быть.

0: увидеть. Это он не увидит, пока не раскроется.
1: Матка дает не только любовь, дает питание, дает
2: всю
1: защиту. Он развивает его от А до Я. Кислород. Все. Матка — это наше окружение. В первую очередь наше окружение — это десятка. Вот это наша немедленная, вот это ближайшая матка. Она должна быть таковой, что позволяет каждому плоду развиваться в ней в соответствии с его. Да, вот как близнецы в матке. Они же, каждый там сам по себе, но система воспринимает их одинаково, питает их одинаково. Та же самая мать. Но каждый растет так, как он будет. Так и мы. Если мы создадим такое окружение, то каждый из нас сможет расти в ней, получать силу, быть тем, кто он есть на самом деле, и вкладывать свою уникальность.
0: Это то, что мы видим в десятке, когда каждый товарищ дает свое зернышко для того, чтобы соединить товарищей, дать им важность, дать им пример. В каждом есть это особый талант, это исключительность, которой нет в другом. И это нужно выразить.
3: Та
1: особая часть пазла, где каждый это видит, раскрывает Творца и несет. Мы должны каждому возможность развиваться, понимать, различать и включаться в этот процесс, который поведет Творец. Как вы сказали, мы должны создать такое окружение, где человек может, с одной стороны, почувствовать свою природу, с другой стороны, получать величие и важность туда, куда он хочет продвигаться, и чтобы цель всегда ему светила.
3: И
0: действительно, мы это видим. Мы видим в десятке, что действительно в течение многих лет мы уже вместе, да? У каждого есть это действие, те действия, которые он производит, которые продвигают десятку, которые дают силу десятке. И очень интересно, как каждый товарищ постепенно находит свое место, чтобы дать то, что есть важно у него, всем товарищам. Это очень особая вещь.
1: Это находит свое выражение, так замечательно. Я так посмотрел, когда каждый был главой десятки, как вдруг он раскрывался, вдруг вносил что-то такое особое, да, которое даже не ждали никто. Да он сам-то не ждал от себя такого. Такое замечательное совершенно упражнение.
0: Да, только продолжать. Понятно, что в каждом есть что-то, что нет других. И мы все, давайте все будем молиться, чтобы это вышло. Мы сейчас еще освобождаем место для вопросов. Если у кого-то есть какое-то уточнение, выяснение, вопрос, то, о чем мы сейчас говорили, это мера исключительности, как она выражается. Любой вопрос, который у нас есть, пожалуйста, это время. Флорида, пожалуйста.
4: Yes, dear friends. It seems like expressing the uniqueness in form of a stole without any form of reception.
1: Это кажется, что выразить свою уникальность — это сложно, потому что большая часть мира это мы ждем от всего мира, ждем работу ради отдачи во всем мире или без исключения, или лолишма — это как бы принятый путь, чтобы прийти туда. То есть и так, если мир переживает

0: есть, с другой стороны, это также обязанность, большая обязанность. Вы не видите, я вижу здесь стол с молодыми ребятами, которые приехали со всей страны. Я вижу из Йокнама, из Хайфа, еще из каких-то мест, да? Они, которые уже постоянно, каждую пятницу приезжают сюда. Два дня назад они были здесь на вечере, День дня любви, да? Это ребята, которые будут вести нашу организацию в будущем. У нас есть цель, и эта роль, она вечная, пока все человечество не придет к этой исключительности, верной исключительности, к которой мы должны прийти. И мы оптимисты, с другой стороны, мы должны ускоряться, чтобы это было правильным образом, на правильном пути. Уменмак 167.
1: Здравствуйте. Вопрос подруги. Что в духовном означает быть уникальным? Спасибо.
2: А что такое духовное? Духовное — это отдача. Потому что это свойство света. Он в отдаче. Так быть уникальным в отдаче — это то, что все мы отдельные части общей души, то, что создал Творец, душу Адама решен. Потом произошло разбиение, чтобы позволить нам выяснение, выбор, познание, самостоятельный рост до уровня Творца. И поскольку у каждого из нас есть общий, особый корень в общей душе, то значит, вот эта уникальность в отдаче, она особая у каждого. Никто другой не сможет сделать то, что я должен сделать. Только все мы вместе складываем общий пазль. И тогда в десятке, вообще во всей группе, позволить те условия, которые наполнят его сердцем страстью быть подобным высшему свету, больше, чем весь этот мир. Да, меня накачивает другими ценностями, чтобы у меня была большая страсть уподобиться высшему свету, Творцу, и чтобы это было выше всего. И тогда это будет сила, желание, цвета, который возвращает меня к источнику. И он будет выяснять мне особые мои уникальные свойства отдачи. И так мы помогаем каждому найти все то добро, которое Творец заложил в нем, и именно в нем. Поэтому без тебя, без меня это все не восполнится. Поэтому есть понятие «личный конец исправления» и «общий конец исправления». И даже Пааль Сулам, который дошел личного конца исправления, ждет тебя и меня во имя общего конца исправления. Так мы не заставим его долго ждать, а присоединимся к этому клубу VIP, чтобы все у нас получилось. Женщины, Китай, пожалуйста.
0: Как мы можем развить эти наших пять коронов чувств, Кетер, Хохма, Бина, Теферет и Малхут, как почувствовать продвижение в этом, как в развитии десятки? Да, эти названия Кетер Хохма Бина Зерам Пин и Малхут — это названия из духовного мира. Десятка находится с нами здесь. Для того, чтобы прийти, понять и постичь, что это за название, мы прежде всего должны сконцентрироваться между нами, между собой, в работе между собой, посмотреть, как любить себя больше, притягивать свет, слушать Рава много-много раз в течение дня, читать эти тексты, продвигаться, тогда мы все вместе постигнем эту меру исключительности и все эти пхинот, сферот, которых ты говоришь. Сфера — это уже исправленная кли, в котором раскрывается свет. От слова «сапир» — это свет, который раскрывается в кли. Мы все еще не исправляем.

0: исправленные клеи, поэтому нет смысла сейчас этим заниматься. Мы занимаемся сейчас просто исправлением, взаимным исправлением нас десятки. Исходя из этого, раскроется все. Как сказал Лорен, мы придем к ступеням духовным, как, на которых находятся наши каббалисты Рав, Рабаш, Бааль Сулам. К этому мы должны прийти, а иначе в нас бы не пробуждали эту точку в сердце. Мы придем к этому, мы будем выполнять эту работу, как они нам советуют. Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
1: Туда.
2: В конце концов, все должны прийти к работе лишма. И вопрос, все ли, или есть какая-то критическая достаточная масса для этого на тот период, который называется периодом Машиаха? Если такая критическая масса, то когда, сколько это достаточно? Духовное не рассматривается, не рассчитывается в килограммах. Да, когда ты помидоры покупаешь. Может быть, в твоей десятке вы придете к такой силе любви и взаимной отдачи, что это будет критической массой, которая, собственно, перевесит все человечество на чашу заслуг. Мы этого не знаем. Что мы знаем, что все отдельные части, которые отпали от души Адама Ришона, должны туда вернуться. Поэтому это, говорится, никто не будет забыт. Даже самый последний, что кому-то не надо будет вернуться. Потому что если он не вернется, его кусочек в пазле не будет восполнен. Что значит вернуться? Обрести свет на кли, желание получать в отдаче. Это то, что и создаст вот этот вот мир, лад, полноценность, да? Ну и как результат этого, что мы учили, то и в нашем мире эта уникальность это проявляется. И поэтому процесс, он идет в порядке выяснения, после разбиения. Как мы изучаем на уроках учения 10 сферот, или введение в Дух Каббала, есть порядок выяснений исправления Тилим. Они не выясняются все одновременно. Бааль Сулам дает пример, что нам как бы разделили большие деньги на маленькие, на мелкие монетки. И дается каждому, дают эту монетку и говорят, давай-ка ты отвези это туда, да? Да, чтобы не опозорить царя, порадовать. А если дать ему две монетки, то что бы он сделал? Он бы где-то в баре бы остановился, да, и пропил бы их. Поэтому нам дают мелкую монетку. Поэтому мы не видим сейчас всю карту, где мы сейчас. Поэтому мы прикладываем все усилия, и Рав нас направляет на простые действия. Есть учеба, есть объединение в нашей группе, в десятке, и есть распространение. Три действия. Учеба — нести свет, объединяться, создавать духовный клир, распространение — передавать дальше. И если ты, Май, прикладываешь все усилия, которые ты можешь дать, исходя из корня твоей души, этим ты восполняешь. Выполняешь самый большой свой вклад всех остальных частей души. А мы постараемся также присоединиться к тебе.
0: Шестой клип. Откуда произрастает это то, что мы все наше развитие из одной точки, которая называется точка уникальности, исключительности, где находится наш корень, он находится в Творце, он единственный, поэтому каждый чувствует себя один единственный, и поэтому он готов пренебрегать всеми, всех использовать ради своей какой-то небольшой страсти, да? И не важно, что происходит со всеми остальными, он их не чувствует, он чувствует, что они существуют только для него. Поэтому эта точка, которая приходит к нам от Творца, это исключительная, уникальная точка, точка уникальности, которая облачается в наш эгоизм, она очень сильно разрушительная. Если мы берем эту точку и облачаем его в наше новое желание уподобиться Творцу, тогда она приводит нас прямо к нему. И тогда мы строим вокруг этой точки, вокруг нашего эгоистического желания, но новый объем свойства отдачи, когда мы приходим к новому использованию этого, чтобы не разрушить, не разрушать, как, скажем, как какой-то раковая опухоль, которая поедает все вокруг, а потом сама умирает, а мы будем жить в этой и оживлять это окружение, и каждый из нас придет к развитию, к вечному развитию, вечному. И поэтому все это зависит от использования этой точки исключительности, которая в нас находится от Творца. Это называется корень нашей души. И это только корень души, а построение души зависит уже от того, насколько мы из этой точки в сердце, из этой корневой точки, насколько мы будем присоединять к ней наш эгоизм. Таким образом, чтобы эгоизм использовался этой корневой точкой. Да, это исправленное наше состояние, и наш, действительно, Умен Чайна спросили нас о сферот, и у нас есть каждый день, каждую пятницу дневной урок 12 о построении миров, туда мы вас приглашаем, и мы закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут. Пожалуйста».
1: Маамар ха-мераглим.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: «Поднимайтесь здесь с юга, у сердца в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она, то есть благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обильно ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыне, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев в пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Школь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова «неверие», «миним», а смоковницы — «таиним», от выражения «и Творец построил ему и на совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. А того мира кто же удостоится? И кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта, молоком и медом, хорош он тот высший мир, как мы и знали из Торы. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле. Тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
2: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амаляк живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высший Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе, скрытая часть. Это скрытая часть Торы. то есть свойство намерения. Ведь на то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу. Идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом? То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения. Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение — тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
2: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из лолишма придет в лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью, им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, что то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир. То есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждый из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
0: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
2: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, и другими словами, принять на себя бремя Высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ель гневится Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
0: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиля в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнение, начинается главный довод разведчиков, который дает понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
2: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания. То есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего, так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, а что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытии по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме, ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
0: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерение ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, То есть внутреннего знания. Разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
2: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
0: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках. Наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети, мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
2: Как
0: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, Мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
2: Так,
0: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. И все. Но, слава Богу, есть скрытие, более высокая ступень представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится, что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть. Чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий, или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшему. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать. Без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать. И без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше. И он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, Гой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерением, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
2: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит. Есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
0: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародыш или иника, вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
2: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать, ты в обычном скрытии или в двойном. Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии.
0: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того,

0: как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя. А для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом. Самым полезным. Закончили?
1: Нормально? Как человек может знать, какому, как будто к какому народу он принадлежит?
2: А там добра лейну аль мираглим.
0: Ты говоришь о нас или о разведчиках?
2: Коля невра сахаколь, маши невра.
0: Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам, получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения. Называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения килим, то есть что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля.
2: Эхотвим.
0: И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтавейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтавейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие

0: Взяли?
1: Корхелик. Каждая
0: часть. Неважно, сверху или снизу. Всегда в ней будет часть, связанная с Израилем.
1: И
0: всегда будет часть, связанная с народами мира.
1: Прат ве прат.
0: В каждой детали. Это после разбиения. И... Это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное, есть народы Израиля, есть народы мира. Народ Израиля
1: —
0: это... тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака и Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Так ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется еврей. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ, народ мира.
1: Аваль. Цейцаи Авраам.
0: Но потомки Авраама, потомки телесные, биологические, у них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил.
1: Эм михуявим.
0: Они уже обязаны

0: первыми прийти к духовному. По сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удары. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после еврея. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к нееврею. Это называется, что народ Израиля сказал «сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным и передать его и остальным народам, что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание, и в изгнание есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальшалам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге «Зор», что уже нет никакого ограничения на науку Каббала, а буквально дело распространения относится ко всем, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
1: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какой-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что нахожусь сейчас. Как мне рассказать?
0: Очень хорошо вопрос. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которая притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к тому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение. То есть ты должен получить больше келим. Что значит, что я прихожу к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
1: Вайцман,
0: да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть, что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да? И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, он какой, под каким давлением, как оно изменится. Он буквально живет им, это железо как будто бы находится в нем. А ты может быть хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны различения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе не достает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество различений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь всевозможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят: дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие килим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те килим, которых сейчас мне не хватает. И я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это.
2: Всё.
0: Также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всей величине относительно третьего класса.
1: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
0: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели, и как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Килим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя. Он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет. Желания нет, я не наслаждаюсь. Понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Я, когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение, а потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты, что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир. У меня есть возможность получить, наслаждаться этим. И снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что кли никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
1: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
0: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами, но внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть Творец, высший свет, простой, который находится вокруг кли. Тогда то, что ощущают все явления внутри кли души, внутри нас. И об этом каббалисты пишут. Душа — это кли, которая включает 10 сферот. Поэтому он пишет тебе книгу, которая называется «Учение 10 сферот», где он более-менее в общей форме, он объясняет тебе, что такое твое кли. Вот и все. Внутри этого кли происходят различные явления, но все внутри творения. Все миры находятся внутри творения, все келим, все внутри творения. Вне творения мы не ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 развлечений, потому что в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь ждать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 развлечений. точка буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, пять частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю, Творец вечен и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
1: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал, написал. Что не написал, не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь, раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила, те же самые правила, потому что наша структура единая, единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
1: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем это в десятку.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
1: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это то, где мы находимся, это у нас группа, книги, распространение.
4: Может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного. Это называется духовное.
1: То есть Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
4: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии, не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся. Хорошо, что есть скрытие, и потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам, постоянно открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
1: Как я сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое что-то блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые. Добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе, это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
4: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, когда, пока мы не придем к высшей ступени.
1: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира, все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
4: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое. И тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
1: В начале урока Рав говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
4: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
1: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да? Он шатер установил.
4: В будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из статей Труды Бальсулама. Книгу можно скачать на сайте Капсиоэль, а статьи скачивать из учебного материала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, которая Бальсулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить подзаголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бальсулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
2: Амикубалим Шельмея Кудем.
0: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха и в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, в нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И поэтому последнее поколение — это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история — это развитие эгоизма в человеке, эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира, культура, воспитание, построение общества, техника, наука. Все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем ничего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
1: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, это новую эру. Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте. Такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Бааль Сулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как... Каждый работает как с шестеренки, и каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает. Это мера исключительности. Сейчас мы прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Бааль Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Раф объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
0: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем. Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
1: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствия готова проглотить весь мир целиком и полностью, и ее корню, которая исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
0: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
1: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственному в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность пришедших к нам от Творца обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
0: А со второй стороны же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
1: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
0: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
1: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
0: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
1: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему. Однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
0: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
1: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему, и ни в коем случае не в виде получения для себя.
0: И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемыми волнами нашей жизни. Может быть, стоит, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
1: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку, сначала спуск, потом подготовка к большому подъему.
2: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו אז יש בו תחילת הקונפליקט פה זה השורש שלה
3: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה ש...
1: בעל הסולם также объясняет нам, что есть уже два вида людей в нашем мире, те, которые работают ради отдачи, но они малочисленны.
0: Да, хаверим, сейчас мы так вот пройдем абзац за абзацем, постараемся как бы сделать конспект того, что тут написано, чтобы у всех была единая картина, потом зайдем в урок Рава. Так вот, это заголовок «Использовать природу личной индивидуальности в качестве факторы развития в частном и общем». То есть надо понять, как мы используем эту природу, личность включительности, как приведет нас к развитию также у каждого из нас и вообще всего общества. И вот Бальсулям говорит, после того, как он прошел все вот эти четыре категории, он хочет на этом этапе статьи двинуться дальше и понять, какова будет исправленная форма жизни, которая принесет счастье. Счастье и личности, и обществу. И какая подготовка есть в нас, чтобы захотеть взять на себя эти условия, условия последнего поколения. Так и постепенно будем продвигаться туда, и он возвращает нас к выяснению вопроса личной исключительности, которая есть у каждого человека, где чисто естественно.
4: Здравствуйте. Мы находимся на особом уроке, уроке на тему подготовки. Можно скачать материалы урока на сайте КАПТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Урок на тему подготовка.
5: Ахана.
6: Подготовка.
5: Мало ахана.
6: Что не является подготовкой.
5: Коле хаим шелану.
6: Вся наша жизнь — это подготовка. Все наше развитие — это подготовка. Все творение целиком — это подготовка. К концу, к гмартикуну — все это подготовка. Каждый день должен быть как подготовка к следующей ступени. Больше, чем то, что мы постигаем, мы постигаем на секунду какое-то состояние. И снова находимся в подготовке к следующему состоянию. Поэтому, кроме тех моментов, когда мы что-то постигаем, как итог подготовки, вся наша жизнь в подготовке. И это нормальное состояние, так должно быть. Человечество все целиком проходит разные свойства, развивается неживое, растительное, животное, начало развиваться от животного уровня человека, вдруг так он впрыгивает, делает скачок на уровень животного до того, как эго его развилось. И все это подготовка, миллиарды лет подготовки. Потом, пока человек входит в то, что его развивающееся эго начинает готовить его к более и более сложной жизни, когда эго подталкивает его к экономическому, финансовому развитию, торговому, разного рода. Мы развивались так тысячи лет. Потом мы пришли к развитию с помощью эго. Мы пришли к развитию, что конец развития эго — это конец капитализма, что называется. Тоже как подготовка. Сейчас мы находимся в конце эры эгоизма, больше развиваться некуда. На самом деле уже времена Бааля Сулама, это началось завершение эгоистического развития. Еще во времена Маркса тоже подготовка к следующему периоду, когда развиваются не согласно эгоизму, согласно тому, что поднимаются над ним, совершенно другой уровень. Все, что мы прошли от начала

0: Здравствуйте! Мы находимся на особом уроке, на тему подготовки. Можно скачать материалы урока на сайте КАБ.ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Урок на тему подготовка.
1: Подготовка. Что не является подготовкой? Вся наша жизнь — это подготовка. Все наше развитие — это подготовка. Все творение целиком — это подготовка. К концу, к гмартикуну, все это подготовка. Каждый день должен быть как подготовка к следующей ступени. Больше, чем то, что мы постигаем на секунду какое-то состояние, снова находимся в подготовке к следующему состоянию. Поэтому, кроме тех моментов, когда мы что-то постигаем, как итог.

0: Здравствуйте! Мы находимся на особом уроке, уроке на тему подготовки. Можно скачать материалы урока на сайте КАПТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Урок на тему подготовка.
1: Подготовка.

Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 100».

0: 147, мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут, пожалуйста. Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: поднимайтесь здесь с юга, у сердца в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она. То есть, благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть, в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
1: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обилен ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыне, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Эшколь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а споковницы, тейним, от выражения «и Творец построил ему, и на, совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали: «Что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. А того мира кто же удостоится? И кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий». И рассказали ему, то есть Моше, говоря: «Ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет

0: праведное, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонились сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
1: Согласно тому, как книга Зор объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высшей Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе. Скрытая часть. Это скрытая часть Торы. То есть свойство намерения. Видно то, что человек направляет себя во время своего действия скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу, идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом. То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения. Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
0: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью. И работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма, ибо из

0: Но лишма придет в лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, что то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир. То есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Исраэль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждая из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
1: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам, а с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
0: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, Когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешар-Кель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, и другими словами, принять на себя бремя Высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, и гневится Творец каждый день. И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
1: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиль в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать. А свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнения, начинается главный довод разведчиков, который дают понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
0: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания. То есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя Высшей Малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего, так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, а что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытие по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме, ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
1: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерение ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
0: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
1: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках.
2: Ну,
1: наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети, мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
0: Как
1: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
0: Так,
1: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. и все. Но, слава Богу, есть скрытие, более высокая ступень представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится, что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть, чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий, или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, и более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился и спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать, без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать. И без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше. И он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, гой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерение, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
0: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
1: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародыш или иника, вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
0: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать, ты в обычном скрытии или в двойном. Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии.
1: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя, а для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом, самым полезным. Закончили?
2: Нормально?
0: Как человек может знать, какому, как будто к какому народу он принадлежит?
2: Это мы добрались лейну или мираглим?
1: Ты говоришь о нас или о разведчиках?
2: Коля невра сахаколь, маши невра.
1: Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам. Получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения. Называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения Килим, то есть, что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтавейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтавейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира.
2: Прат ве прат.
1: В каждой детали. Это после разбиения. И... Это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное. Есть народы Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, и иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников Ну и также с Ицхака, Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Так ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется еврей. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ, народ мира. Но потомки Авраама, потомки телесные, биологические, у них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил, они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удары. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после еврея. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к нееврею. Это называется, что народ Израиля сказал «сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнание есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальшалам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге «Зор», что уже нет никакого ограничения на науку каббала, А буквально дело распространения относится ко всем, что находится, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений. Мы опаздываем.
0: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какое-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что я нахожусь сейчас. Как мне рассказать?
1: Очень хорошо вопрос. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники,

0: Малахим.
1: Ангелы. Они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которое притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к тому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение. То есть ты должен получить больше килим. Что значит, что я прихожу к большему, к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
2: Вайцман.
1: Вайцман, да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, может еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да? И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, под каким давлением, как оно изменится, он буквально живет им, это железо как будто бы находится в нем. А ты, может быть, хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны развлечения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе недостает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество развлечений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь всевозможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят, дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие килим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те килим, которых сейчас мне не хватает. И я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это. А также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всем, во всей величине относительно третьего класса.
0: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
1: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели, и как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Килим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя, он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь, понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение, а потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты, что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир, у меня есть возможность получить, наслаждаться этим, и снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что кли никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
0: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
1: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами, но внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть творец, высший свет,
2: Аз...

0: Насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 развлечений, потому что в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь дать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 развлечений. Точка буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, 5 частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю: «Творец вечен» и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
1: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал? Написал. Что не написал? Не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила, те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
1: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем этого десятого.
2: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
1: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это в том, где мы находимся, это у нас группа, книги, распространение.
3: Может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного. Это называется духовное.
1: То есть Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
3: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии, не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся. Хорошо, что я есть скрытие, и потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней

0: И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
1: Как я сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое что-то блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые. Добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе, это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
0: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, пока мы не придем к высшей ступени.
1: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира, все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
0: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое. И тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
1: В начале урока я говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
0: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
1: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да? Он шатер установил.
2: В
0: будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из статей Труды Бальсулама. Книгу можно скачать на сайте КАПСИОЭЛ, а статьи скачивать из учебного материала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, в которой Бальсулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить под заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бальсулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
2: Амикубалим Шельмея Кудем.
0: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха, и в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние, Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, в нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И поэтому последнее поколение — это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история

0: это развитие эгоизма в человеке, эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира, культура, воспитание, построение общества, техника, наука. Все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем ничего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
1: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, это новую эру. Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте. Такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все поэтому по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Бааль Сулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как каждый работает как с шестеренки, и каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает, это мера исключительности. Сейчас мы сейчас прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Бааль Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Рав объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
0: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем. Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
1: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствие готово проглотить весь мир целиком и полностью, и ее корню, который исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
0: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания, произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
1: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственного в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность пришедших нам от Творца обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
0: А со второй стороны той же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
1: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы используем, что же мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
0: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
1: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
0: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
1: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
0: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
1: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему, и ни в коем случае не в виде получения для себя.
0: Стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемыми волнами нашей жизни. Может быть, стоит, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
1: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку, сначала спуск, потом подготовка к большому подъему. Баал Сулам также объясняет нам, что есть уже два вида людей в нашем мире, те, которые работают ради отдачи, но они малочисленны.
0: Да, хаверим, сейчас мы так вот пройдем абзац за абзацем, постараемся как бы сделать конспект того, что тут написано, чтобы у всех была единая картина, потом зайдем в урок Рава. Так вот, это заголовок «Использовать природу личной индивидуальности в качестве факторы развития в частном и общем». То есть надо понять, как мы используем эту природу, личность исключительности, как приведет нас к развитию также у каждого из нас и вообще всего общества. И вот Баал Сулам говорит, после того, как он прошел все вот эти четыре категории, он хочет на этом этапе статьи двинуться дальше и понять, какова будет исправленная форма жизни, которая принесет счастье и личности, и обществу, и какая подготовка есть в нас, чтобы захотеть взять на себя эти условия, условия последнего поколения. Так и постепенно будем продвигаться туда, и он возвращает нас к выяснению вопроса личной исключительности, которая есть у каждого человека, где чисто естественно приводит каждого к тому, чтобы он хотел поглотить весь мир во имя собственного наслаждения. То есть вокруг наслаждения проблема. Есть другие творения, тоже хотят все это поглотить и тоже для себя. Как же может быть, вот что в таком устремлении появится какое-то созидание, и откуда это происходит? И он говорит, есть две стороны медали. Это личная исключительность. Эта личная исключительность происходит от природы Творца, но у Творца это все действует таким образом, что это отдача другим и ничего для себя. А у нас действует в противоположном направлении. Каждый хочет быть самым богатым, самым большим, единственным, исключительным во всем мире. И богатым, и великим, и единственным в мире. Да, это у каждого так. И то, как мы перейдем из этого по обратного состояния к состоянию, что мы будем как Творец, в этом все наше развитие. Чем больше быстрее мы это поймем, то и процесс будет более приятным, быстрым и легким. Потом же он объясняет, что в развитии творения есть обязательный процесс перейти от полного отсутствия чего-то к тому, что потом это будет принято в полном совершенстве. совершенстве, и там уже останется навечно. То есть вот это вот устремление к личной исключительности, когда это превратит в использование в отдаче, приведет нас к совершенству и к вечности. То есть будет место у каждого, в сердце каждого, и мы выйдем на уровень Творца. И это будет вопрос отношения каждой личности к самой себе, к другим и к Творцу в условиях жизни последнего поколения. И об этом, на этом будут строиться следующие все формы. Как результат этого личного устремления каждого быть как Творец в его отношении ко всем остальным творениям, и перед окончанием тут он отсылает нас к чему-то практическому в последнем абзаце, когда мы исследуем условия последнего поколения, стоит перенести что-то на нас уже сейчас, где будет вот эта вот высота, куда мы молимся, на что мы рассчитываем. И это мы должны выстроить где? В нашей личной десятке. Если между нами что-то такое произойдет, это распространится на все творение уже как результат. Сейчас урок Рава, и будем молиться, что свет, который он сейчас несет творению, будет принят сердцем каждого из нас и поменяет все основы, чтобы мы стали подобными Творцу, особенными в отдаче, и чтобы в нашей десятке был мир, и результат этот мир разойдется на весь мир. Итак, клип номер два.
1: Несмотря на то, что этот период, в котором мы находимся, уже развилась в такой мере и прошла уже много ступеней от своей нижней части, которая, это вторая сторона медали, приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития. И когда мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни с кем никогда не случится так, что он будет пользоваться ей в виде получения для себя. И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему и ни в коем случае не в виде получения для себя. И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом и уложится в нашем разуме, омываемая волнами нашей жизни. Может быть, и стоит, и возможно даже в нашем поколении сделать попытку уподобиться упомянутой форме жизни.
0: Мы учим из общей картины реальности, что всю реальность можно поделить на две части. Духовные миры и материальные. Духовные — это силы отдачи, материальные — это силы получения. И все это нисходит из духовного мира в материальные. Все силы. Наш мир — это мир действий, мир результатов. А тот, кто управляет нами, — это духовный мир, это духовные силы. И если мы хотим хоть в чем-то поменять нашу судьбу, весь процесс, который мы проходим, каждого, в каждой части нашей жизни, в неживом, растительном, животном, говорящем, что вокруг нас и в нас, Нам необходимо подняться в корень. И только когда мы находимся там, в корне, мы можем вызвать оттуда изменение, которое придет в наш мир и изменит нас. Только так, потому что наш мир целиком и полностью — это результат духовного мира. Поэтому, когда мы говорим о войнах, о празднествах, мы говорим, что если мы в чем-то находимся на связи и хотим достичь с помощью этой связи к изменению связи, состояния, где это там война или любовь, неважно что, да какие-то изменения, которые мы желаем, мы хотим производить это исправление наверху. Исправление наверху мы можем производить, если мы добавляем наверху наше желание к продвижению. Только таким образом. По-другому никак, это все одностороннее. Если я поднимаюсь наверх, поднимаю наверх, мое желание уподобится тому, что есть там, приблизиться к тому, что есть там. Поэтому наша война — это внутри нас. То, как я поднимаю свое желание быть, по примеру, духовного мира, в отличие от того, что мой эгоизм этому сопротивляется. То есть война только внутри человека. И война может быть между нами, между людьми, на том, что мы будем отдавать друг другу и давать что-то хорошее друг другу, чтобы у каждого были силы справляться со своим эгоизмом и желать отождествиться с духовным. Результат должен быть очень простой. Мы поднимаем ман, и этим мы меняем реальность. Других войн нет. И все, что происходит здесь, кто-то пожирает другого, убивает другого, это результаты, с этим ничего сделать не можешь. Ты берешь кого-то, кто убил его, и ты его убьешь. Ты этим ничего не сделаешь. Исправление только подъемом манна. Поэтому все войны, о чем рассказывает Тора, это внутренние войны. Внутри самого человека. И результат, если у тебя все получается, то есть значит, что ты победил, то есть ты заставил свой эгоизм поднять ман, то есть еще больше желания приблизиться к отдаче в духовное.
1: Сказано, что мы придем к такой точке, и мы будем использовать свои исключительности для того, чтобы отдавать ближнему. Если мы все будем отдавать ближнему, то как, кому будем отдавать?
0: Друг другу.
1: Это все отдают всем?
0: Вот как в нашем теле, да, организм существует, замкнутая система. Что делать? Сердце все время в отдаче, легкие все время в отдаче. Каждый орган, каждая частичка, никто не думает о себе. Все думают только о том, как поддерживать организм, чтобы он жил, был здоров. Как только думает о себе, все, раковая клетка, опухоль. Понимаешь? Начинает пожирать свое окружение, да, забирать оттуда, убивает окружение, сам погибает, убивает организм. Чтобы жить, ты должен заботиться о жизни и здоровье всего организма. То есть ты живешь для всех, и так каждый живет для всех. И тогда внутри вот этим всех раскрывается высшая созидающая сила, Творец. Это и есть духовная жизнь. А иначе мы все да кто? Раковые опухоли. Каждый из нас — это такая вот та самая худшая. Мы в конечном счете должны извлечь из всех наших действий, совершать все эти действия, чтобы достичь ман, то есть потребность в отдаче, потребность в духовной отдаче. Не просто обняться между нами, и все. Конец пути на этом. Нет. Мы хотим достичь такой любви, что называется выше нашего желания получать, выше нашего эгоизма, к совокупному объединению, общему. Для того, чтобы раскрыть высшую силу. Если ты не направляешь себя изначально, да, вернуть свою личную исключительность туда, откуда ты пришел, то все это действие, как будто ты в лесу заблудился. Тебе надо сначала сказать так: я произошел свыше из какого-то источника, это место моего единения с Творцом. Я оттуда. Вот эта точка сейчас сейчас облачилось в мое желание получать, сбивает меня с толку и производит со мной разные манипуляции. То есть желание получать вместе с этой точкой, да, полностью меня запутали, вся жизнь извращенная, и я ничего с этим сделать не могу. Я даже не знаю, что такое хорошо, что плохо. Мы же видим мир в мире. Да, все оно запутано. Никто не знает, с кем правота. И только в конце исправления будем знать точно. Потому что растет желание получать, и я всегда буду путаться. Да, как в столице Шушан. Никто не знает, за кем правота. А что делать? Только одно. У меня есть группа, есть у меня учеба, у меня есть распространение. Все это остальные вещи есть компоненты того, чтобы я захотел подняться к своему корню. Поднять его из моего эгоизма. Не то, что эгоизм будет править моей личной исключительностью, я буду там самым большим вором, преступником и тому подобное. Нет, что вот эта вот точка, которая исходит от Творца, божественная часть, чтобы она управляла эгоизмом, а не наоборот. Она будет управлять эгоизмом, это называется вера выше знания или экран, который на желание получать. Это форма духовного клея. Поэтому я должен просить, чтобы это произошло, чтобы начала править правая над левой, вот эта точка над всем желанием, а для этого мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он давал мне силу этой точки, чтобы она была такая сильная, чтобы это был как экран, как сокращение на мое желание получать. Так у всего этого то, что хорошо в этом, я и действую.
1: Да, мы сейчас подходим к семинару. Мы сейчас слышали от Рава, что не то, что будет эгоизм властвовать над этой точкой индивидуальности, а сделать то, что делает самый большой вор, что самый большой грешник в мире, а эта точка, которая приходит от Творца, от Высшего, она будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над этой точкой. Мы сейчас начнем семинар, мы обсудим в десятке вопрос, что означает, что точка, которая приходит от Творца, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. Что это значит? Что точка, данная Творцом, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. 5 минут.
2: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה ש...
0: можно быть говорится о точке в сердце, которая тянет нас в духовный мир. Вопрос тот, как в предыдущем уроке вопрос. Спрашивает ученик, народ Израиля или народа мира, или народа мира над народом Израиля, который в нем.
1: Он говорил так в клипе также о войне. В этом война. Кто над кем властвует. И все войны в этом мире — это как бы результат. С этим ничего не поделаешь, кроме как поднять ман, кроме как действительно захотеть прийти к этой истинной точке, точке индивидуальности. Это корень нашей души.
0: До этого в статье говорили, что никакое свойство само по себе невозможно использовать на благо мира, потому что в каждом есть вот эта вот личная исключительность, это надо сохранить. А с другой стороны, говорит, что ничего ты с этой точки личной исключительности не сделаешь, надо только поменять направление, чтобы каждый мог реализовать себя на благо других. И тогда как бы сохранить, это тогда найдет свое выражение, то, что есть в каждом человеке, без этого невозможно, без этого быть ничего не может. А с другой стороны, это может дать очень много, что и мир бы существовал, и благо всех имело бы место.
1: Властвовать — это значит, что она будет важнее во всех остальных желаний, и что мы будем делать это исходя из этого нашего изменения, быть как природа и как это свойство отдачи.
0: Да, это вот борьба, да, как использовать Я над тем, в чем желание получать для себя, он такой чисто естественный, там много поддержки. Весь мир поддерживает эту идею. Каждый, как вот он пишет, что богатым, самым большим и единственным в мире. И есть в этом оправдание. А с другой стороны, пробуждение, которое исходит из корня, что человек чувствует, что истина находится там, в его корне, в нашем общем корне. Там есть отдача, там человек связан с истиной, а не то, что приходящие временные. И все эти силы в человеке образуют войну в человеке, да? Да, чтобы соединиться с точкой в сердце, нам важно.
1: Да, помогать друг другу. И то, что мы делаем в десятке между собой, человек не может бороться со своими желаниями, с желаниями народов мира, которые в нем. И поэтому у нас есть цель дать друг другу силы, когда каждый человек в десятке, товарищ в десятке, будет у него эта внутренняя сила преодолеть эти эгоистические желания и выйти наружу в этот огромный мир, мир отдачи. А без этого человек просто может будет произносить какие-то красивые слова, но это все будет в желании получать.
0: Было такое пример, да, как он говорит, как это думать все обо всех. А он говорит, наш организм, да, сердце, легкие. Если каждый будет думать о себе, это будет раковая клетка. А мы сейчас все раковые клетки. Есть такие вот ассоциации.
1: И точка, о которой как раз был вопрос, как, собственно, может это работать внутри каждого? Внутри каждого есть такая подготовка в этой силе, чтобы использовать эту связь для высшей точки. Да, можно перевернуть это направление, развернуть, и задействовать это все ради ближнего. Невозможно сказать, что это невозможно. Есть в системе все, что уже готово к следующему этапу.
0: Но в нашем собрании есть же сила, когда мы хотим собрать все вот это стремление, поднять все вот эти точки поверх всего остального, да, что воздействует на нашу, влияет на нашу жизнь. Мы сейчас хотим послушать, если вопросы по поводу того, что мы учили, все, что мы изучали сейчас на уроке, выяснение Рава, то, что пишет Бааль Сулам, пожалуйста, вопросы.
1: Мы цехим достичь мана, хисарон, к духовному, к духовной отдаче. Получается, что молитва — это желаемый результат, важный, может быть, даже единственный результат от наших действий. Когда мы пытаемся сформулировать эту молитву, мы делаем это сотни, может быть, тысячи раз, получается что-то такое длинное, не сформированное, каждый со своим хисароном. Как сделать эту молитву таким образом, чтобы она была короткая, связанная и как необходимо? Ты говоришь о молитве, которую производит десятка вместе. Молитва — это не слова. Молитва — это то, что, то, чего хочет сердце. Вопрос, собственно, как сконцентрировать сердце так, чтобы оно хотело то, что необходимо хотеть. Нету здесь одного ответа. Десятка — это что-то динамичное, постоянно меняется, живет, и в каждое мгновение это что-то другое, это целая жизнь. Но понятно только одно, что по, согласно нашей природе, каждое, у нас есть каждое желание, но нет желания к духовному. Мы не хотим духовного, а если и хотим, то мы хотим, как нам кажется, хотим это ради себя. Это то, что называется «лолишма». И в первой части урока Рав говорил о 70 народах и о народе Израиля внутреннем, который нам нужно поднять над всеми остальными. Так если мы ищем вместе этот хиссарон, которого у нас нет, видимо, мы в правильном направлении. Если мы пытаемся найти что-то, что может каждый быть доволен этим, но, видимо, тогда нет.
3: Да.
0: Может быть, все-таки есть какой-то совет, как-то все-таки продвинуться к следующему этапу вот в этом молитве. Да, вот эта вот длинная такая молитва, что-то более конкретное, короткое.
1: Да, он говорит нам здесь, что вместо индивидуальности, которая есть в каждом, каждый думает, что он единственный чувствует и властвует, и знает. И вместо этого мы раскроем исключительность, которая есть в Творце, или по дороге в центре десятки, между нами. Там мы будем это искать, а не то, что кто-то что-то знает. Да, пожалуйста.
4: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю. За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел. Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов, все, что здесь происходит. Открыли все двери и открывают. Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали, но каждый раз это по-новому. Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель того, что вы делаете? Все время был ответ — передать вам. Я задаюсь вопросов. Я столько раз здесь была. Неужели это во мне было желание не видеть? Желание не взять, оставаться в скрытии. Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии. Сейчас я понимаю, все давно уже сделано. Все вот эта лестница исправления поднята на такой уровень. Только возьмите, но я не могла это взять. Я только сейчас понимаю, я была так ограничена.
0: Это не важно, мы не смотрим на то, что было, мы смотрим на следующий шаг, вместе поднимемся и весь свет перенесем. Есть статьи, есть вопросы по статье или потому, что говорил Рав.
1: Мы уже застопорили здесь много времени в десятке, в нашем эгоизме. Мы каждый день молимся и каждый день пытаемся соединиться. Как выйти из этого тупика? Мы знаем, что нужно молиться, мы знаем, что нужно пытаться соединиться, мы знаем все эти способы. Но все еще, когда я слышу товарищей, слышу себя, я слышу эгоизм. Я просто слышу, что это эгоизм, эгоизм, эгоизм, и не прекращается.
0: Мы же изучаем это в статье. Эгоизм приходит из того, что мы есть ветви Творца. Он один, единственный, единый. А мы находим успокоение в нашей душе именно тогда, когда мы тоже станем такими же. Каждый один, единственный, единый. Как прийти к тому, чтобы каждый мог реализовать себя максимально? То есть все, что у него есть, да, как цветок полностью раскрыться. Или света нам не хватает. Свет закладывает в нас противоположные ему свойства при разбиении, то есть ради получения. И также свет может наложить на нас свое свойство, как в нем, ради отдачи, что требуется от нас, как объясняет Рав. Выясни, чего нам не хватает. Чего мы хотим, чтобы быть большими? Вот это выяснение называется подъемом Амман, молитва со стороны Творца, который узнает свое отличие между собой и свойством Творца и понимает, что там истина, а не то, что в нем. И он просит: поменяй меня. Весь этот процесс выяснения происходит, если есть свет. Почему мы изучаем Бааль Сулама, Рава? Потому что они находятся в постижении Творца, и поскольку мы тоже должны прийти к постижению Творца, не меньше, да, как все поколение, да, не меньше, чем Бааль Сулам, Рав, не меньше, чем кто-либо. Поэтому связь их в желании развиваться и подобиться свету несет нам свет, возвращающий к источнику. И сейчас я вижу тебя здесь. Пятница, утренний урок, вся твоя замечательная десятка из Тель-Авива. И спасибо кому? Тебе, что ты пришел, принес свою страсть долгие годы с нами, и тем, что твоя Дай-Баруха — это вся твоя жизнь, твоя душа. Но я хочу, чтобы мы помогали друг другу помнить, что тут еще есть и свет. Если я сижу дома, меньше света, надо прийти сюда, как можно больше соединиться, сплотиться. Мы же все маленькие. Что есть у каждого? Эгоизм. А если мы приближаемся к источнику света, отсюда он исходит, очень просто. Из этого здания, да, тот стол, где сидит твоя десятка, да, там есть большой свет. Каждый из вас, ну, я не знаю, сколько лет мы уже вместе, и у нас есть уже тяга сближаться. Так давайте будем приезжать каждую пятницу, обниматься, да, и намолиться, чтобы свет на нас воздействовал. Дай нам эту тонкость души.
1: Спасибо от всего сердца.
5: Алматы.
1: Алматы.
6: Как в десятке реализуется индивидуальность или исключительность Творца?
5: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא?
1: Да, איך בעשירייה реализуется исключительность Творца в центре десятки, в том месте, где существует эта десятка. Это, собственно, единственное, что действует в десятке. Только мы, как их слышали в первой части урока, духовное, оно скрыто от нас. Для чего? Чтобы мы пришли от того, что нет, к раскрытию. Также в статье в этой он говорит, сейчас прийти к от и адер, отсутствие к то, что не хватает, там отсутствует к исключительности, а и прийти к раскрытию. Он говорит о раскрытии вечного, о раскрытии отдачи между нами. Мы должны пройти этот процесс для того, чтобы быть самостоятельными относительно Творца, чтобы мы были прям против Него, вместе с Ним, Его партнерами. А иначе мы будем как все творение, а все творение отменяется перед Творцом, там действует, властвует свойство отдачи, ничего другого. А мы должны быть как люди, а человек от слова уподобиться Творцу. Мы должны прийти к раскрытию Творца. И тогда раскрывается эта мера исключительности. Мы сейчас посмотрим четвертый клип, где Рав объясняет нам, как человек определяет эту точку своей исключительности. Клип, пожалуйста. Моя исключительность только в моей связи с Творцом. Если во мне есть такое устремление, которое развивается постепенно, когда я ищу, для чего я живу, почему мне тяжело в жизни, я прихожу к состоянию, когда я прихожу к этой точке связи с Творцом, насколько Он меня толкает, насколько я притягиваюсь к Нему. И мы начинаем, я и Он, я относительно Него, начинаю выяснять эту особую точку своей связи. Я относительно Него начинаю выяснять свою духовный характер. Кто я? Почему я? Почему как раз я, а не другой? В этой роли или другой роли. Таким образом я так и выясняю.
7: Quand on regarde dans les barreaux, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
0: Например, если мы смотрим на нашу группу, на Бней Барух, ты видишь, есть определенные люди, где их личная исключительность находит свое выражение вовне, но в большей части их личная исключительность не видно. Только, может быть,

0: таким образом, не выделяющимся, что он делает меньше исправлений, чем я. Это не говорит ни о чем. Просто вот такая роль. И все. В духовном это такая особая вещь, когда мы не знаем вклад каждого в общее исправление. Я чувствую себя, ну что я просто обязан, я как вот лошадь, да, я должен тащить эту телегу. И я горжусь тем, что у меня есть такая роль, что дал мне Творец и давит так на меня. Я его силами это делаю, но вместе с тем я знаю, что есть работа гораздо более исключительная и высокая, которую не видно. Мы измеряем людей, меряем людей по тому, как они выделяются. Это неверно. Это
1: скромность Творцу. Les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
2: А у человечества как раскроется вот эта вот личная исключительность? Ты смотришь на людей, чья исключительность находится во выражении. Это чтобы там деньги сделать, славу обрести.
0: Исключительность в каждом раскрывается, потому что каждый может особым образом лично раскрыть Творца. И тогда мы это формируем образ Творца из этого пазла, который мы делаем, и каждый в нем — это очень важный пиксель. И все это частное, общее, они равны. Я не знаю, как это. Ну, в очень важной системе, сложной, когда не хватает тебе какой-то одной части, то ничего не будет работать.
1: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
2: Так только в устремлении к раскрытию Творца человек может.
0: Но это твой путь включения в окружение, насколько ты включаешься в окружение, насколько ты входишь в каждого все больше и больше, передаешь им возвышенность Творца и хессарон, и служение Ему в соответствии с этим, это окружение действует на тебя и так продвигается, и так каждый относительно своей среды.
2: Много, очень много разных принципов дает нам здесь Рав. Упомянем несколько из них и выясним сейчас в семинаре. Мы услышали, что я должен начать выяснять свой духовный характер относительно Творца. Кто я? Что я? Для чего именно я? Почему именно я, а не кто другой на ту или иную роль? Это одно состояние. Еще Творец дает человеку роли, и его силами Творца я выполняю то, что он мне дает. Еще он сказал, каждый может особым своим личным образом, исключительно своим, раскрыть Творца, и мы тогда складываем образ Творца таким пазлом, соединяя его. И это каждым там очень важный пиксель. Сейчас мы хотим выяснить. Рав тут направляет на то, чтобы у каждого из нас есть личный колоссальный потенциал, исключительный, принадлежащий только ему. Что же мы должны делать, чтобы каждый мог выразить свою личную исключительность во благо всех? Семинар 5 минут. Что мы должны делать для того, чтобы каждый смог выразить свою личную исключительность на благо всех? 5 минут, пожалуйста.
0: Мы хотим быть десятки, как вот такая матка, которая содержит в себе всех товарищей, дает им любовь, силу, дает им пищу, энергию, все, что нужно дать, для того, чтобы у каждого была...

0: совершенная среда, чтобы он мог выдержать все, что он может дать.
1: Я полностью согласен. Вот как Рав говорит, что ребенок растет в любви, из любви, благодаря любви. Вот ты говоришь про матку. Это действительно у каждого вот эта вот личная исключительность, она сама проявится. Ему не надо там об этом уже больше думать. Надо просто добавить любви в этом окружении, и тогда эта личная исключительность проявится.
0: Да, в то же время никто не знает, в чем его исключительность, пока это не раскрывается. Только правильные условия и поддерживающая среда даст раскрываться. Нету, даже то, что он думает, что он может быть, это он не увидит, пока не раскроется.
1: Матка дает не только любовь, дает питание, дает всю защиту, он развивает его от А до Я. Кислород, все. Матка — это наше окружение. В первую очередь, наше окружение — это десятка. Вот это наша немедленная, вот эта ближайшая матка. Она должна быть таковой, что позволяет каждому плоду развиваться в ней в соответствии с его. Да, вот как близнецы в матке. Они же, каждый там сам по себе, но система воспринимает их одинаково, питает их одинаково. Та же самая мать. Но каждый растет так, как он будет. Так и мы. Если мы создадим такое окружение, то каждый из нас сможет расти в ней, получать силу, быть тем, кто он есть на самом деле, и вкладывать свою уникальность.
0: Это то, что мы видим в десятке, когда каждый товарищ дает свое зернышко для того, чтобы соединить товарищей, дать им важность, дать им пример. Каждый, в каждом есть это особый талант, это исключительность, которой нет в другом. И это нужно выразить.
2: Та
1: особая часть пазла, где каждый это видит, раскрывает Творца и несет. Мы должны каждому возможность развиваться, понимать, различать и включаться в этот процесс, который поведет Творец. Как вы сказали, мы должны создать такое окружение, где человек может, с одной стороны, почувствовать свою природу, с другой стороны, получать величие и важность туда, куда он хочет продвигаться, и чтобы цель всегда ему светила.
3: И
0: действительно мы это видим. Мы видим в десятке, что действительно в течение многих лет мы уже вместе, да? У каждого есть это действие, те действия, которые он производит, которые продвигают десятку, которые дают силу десятке. И очень интересно, как каждый товарищ постепенно находит свое место, чтобы дать то, что есть важно у него всем товарищам. Это очень особая вещь.
1: Это находит свое выражение, так замечательно. Я так посмотрел, когда каждый был главой десятки, как вдруг он раскрывался, вдруг вносил что-то такое особое, да, которое даже не ждали никто. Да он сам-то не ждал от себя такого. Такое замечательное совершенно упражнение.
0: Да, только продолжать. Понятно, что в каждом есть что-то, что нет других. И мы все, давайте все будем молиться, чтобы это вышло. Мы сейчас еще освобождаем место для вопросов. Если у кого-то есть какое-то уточнение, выяснение, вопрос, то, о чем мы сейчас говорили, та мера исключительности, как она выражается. Любой вопрос, который у нас есть, пожалуйста, это время. Флорида, пожалуйста.
2: Yes, dear friends. It seems like expressing the uniqueness in the form of a stole without any form of reception.
1: Это кажется, что выразить свою уникальность. Это сложно, потому что большая часть мира, это мы ждем от всего мира, ждем работу ради отдачи во всем мире или без исключения, или лолишма, это как бы принятый путь, чтобы прийти туда. То есть так, если мир переживает все вот эти беды, несчастья, проблемы в этом лолишма. Да, если мы не придем к лишма.
0: Да, ты прав. Пока весь мир, все человечество не придет к лишма, будут проблемы, да, верно, беды. Но есть порядок исправления. И порядок исправления, тот, в ком пробуждается точка в сердце, на нем сейчас возложена ответственность. Не когда-то, а прямо сейчас, в это мгновение, и во всей его жизни он должен посвятить свою жизнь, чтобы исправить себя и все человечество. А иначе это произойдет через страдания, а мы этого мы не хотим. Поэтому мы удостоились, с одной стороны, это большая честь, с другой стороны, это также обязанность, большая обязанность. Вы не видите, я вижу здесь стол с с молодыми ребятами, которые приехали со всей страны. Я вижу из Йокнама, из Хайфа, еще из каких-то мест, да? Они, которые уже постоянно, каждую пятницу приезжают сюда. Два дня назад они были здесь на вечере, День дня любви, да? Это ребята, которые будут вести нашу организацию в будущем. У нас есть цель, и эта роль, она вечная, пока все человечество не придет к этой исключительности, верной исключительности, к которой мы должны прийти. И мы оптимисты. С другой стороны, мы должны ускоряться, чтобы это было правильным образом, на правильном пути. Уменмак 167.
4: Здравствуйте. Вопрос подруги. Что в духовном означает быть уникальным? Спасибо.
1: А что такое духовное? Духовное — это отдача. Потому что это свойство света. Он в отдаче. Так быть уникальным в отдаче — это то, что все мы отдельные части общей души, то, что создал Творец, душу Адам решен. Потом произошло разбиение, чтобы позволить нам выяснение, выбор, познание, самостоятельный рост до уровня Творца. И поскольку у каждого из нас есть общий особый корень, в общей душе, то значит, вот эта уникальность в отдаче, она особая у каждого. Никто другой не сможет сделать то, что я должен сделать. Только все мы вместе складываем общий пазль. И тогда в десятке, вообще во всей группе, позволить те условия, которые наполнят его сердцем страстью быть подобным высшему свету, больше, чем весь этот мир. Да, меня накачивает другими ценностями, чтобы у меня была большая страсть уподобиться высшему свету, Творцу, и чтобы это было выше всего. И тогда это будет сила, желание, цвета, который возвращает меня к источнику. И он будет выяснять мне особые мои уникальные свойства отдачи. И так мы помогаем каждому найти все то добро, которое Творец заложил в нем, и именно в нем. Поэтому без тебя, без меня это все не восполнится. Поэтому есть понятие «личный конец исправления» и «общий конец исправления». И даже Паль Сулям, который дошел личного конца исправления, ждет тебя и меня во имя общего конца исправления. Так мы не заставим его долго ждать, а присоединимся к этому клубу VIP, чтобы все у нас получилось. Женщины, Китай, пожалуйста.
0: Как мы можем развить эти наших пять коронов чувств, кетер, хохма, бина, тиферет и малхут, как почувствовать продвижение в этом, как в развитии десятки?
5: Кен.
0: Да, эти названия Кетер Хохма Бина Зерампин и Малхут — это и названия из духовного мира. Десятка находится с нами здесь для того, чтобы прийти, понять и постичь, что это за название. Мы прежде всего должны сконцентрироваться между нами, между собой, в работе между собой, посмотреть, как любить себя больше, притягивать свет, слушать Рава много-много раз в течение дня, читать эти тексты, продвигаться, тогда мы все вместе постигнем эту меру исключительности и все эти пхинот, сферот, о которых ты говоришь. Сфера — это уже исправленная кли, в котором раскрывается свет. От слова «сапир» — это свет, который раскрывается в кли. Мы все еще не исправленная кли, поэтому нет смысла сейчас этим заниматься. Мы занимаемся сейчас просто исправлением, взаимным сравнением нас десятки, исходя из этого раскроется все. Как сказал Лорен, мы придем к ступеням духовным, как, на которых находятся наши каббалисты Рав, Рабаш, Бааль Сулам. К этому мы должны прийти, а иначе в нас бы не пробуждали эту точку в сердце. Мы придем к этому, мы будем выполнять эту работу, как они нам советуют. Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
6: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה
1: в конце концов все должны прийти к работе лишма. И вопрос, все ли, или есть какая-то критическая достаточная масса для этого на тот период, который называется периодом Машиаха? Если такая критическая масса, то когда, сколько это достаточно? Духовное не рассматривается, не рассчитывается в килограммах. Да, когда ты помидоры покупаешь. Может быть, в твоей десятке вы придете к такой силе любви и взаимной отдачи, что ты будешь критической массой, которая, собственно, перевесит все человечество на чашу заслуг. Мы этого не знаем. Что мы знаем, что все отдельные части, которые отпали от души Адама Ришона, должны туда вернуться. Поэтому это, говорится, никто не будет забыт. Даже самый последний, что кому-то не надо будет вернуться. Потому что если он не вернется, его кусочек в пазле не будет восполнен. Что значит вернуться? Обрести свет на кли, желание получать в отдаче. Это то, что и создаст вот этот вот мир, лад, полноценность, да? Но и как результат этого, что мы учили, то и в нашем мире эта уникальность это проявляется. И поэтому процесс, он идет в порядке выяснения, после разбиения. Как мы изучаем на уроках учения 10 сферот, или введение в дух Каббала, есть порядок выяснений, исправления телим. Они не выясняются все одновременно. Бааль Сулам дает пример, что нам как бы разделили большие деньги на маленькие, на мелкие монетки. И дается каждому, дают эту монетку и говорят, давай-ка ты отвези это туда, да? Да, чтобы не опозорить царя, порадовать. А если дать ему две монетки, то чтобы он сделал? Он бы где-то в баре бы остановился, да, и пропил бы их. Поэтому нам дают мелкую монетку. Поэтому мы не видим сейчас всю карту, где мы сейчас. Поэтому мы прикладываем все усилия, и Раф нас направляет на простые действия. Есть учеба, есть объединение в нашей группе, в десятке, и есть распространение. Три действия. Учеба — нести свет, объединяться, создавать духовные клей, распространение передавать дальше. И если ты, Май, прикладываешь все усилия, которые ты можешь дать, исходя из корня твоей души, этим ты восполняешь самый большой свой вклад всех остальных частей души. А мы постараемся также присоединиться к тебе.
0: Шестой клип. Откуда произрастает это то, что мы все наше развитие из одной точки, которая называется точка уникальности, исключительности, где находится наш корень, он находится в Творце, он единственный и единый, поэтому каждый чувствует себя один единственный и единый, и поэтому он готов пренебрегать всеми, всех использовать ради своей какой-то небольшой страсти, да? И не важно, что происходит со всеми остальными, он их не чувствует, он чувствует, что они существуют только для него. Поэтому эта точка, которая приходит к нам от Творца, это исключительная, уникальная точка, точка уникальности, которая облачается в наш эгоизм, она очень сильно разрушительная. Если мы берем эту точку и облачаем его в наше новое желание уподобиться Творцу, тогда она приводит нас прямо к нему. И тогда мы строим вокруг этой точки, вокруг нашего эгоистического желания новое объем свойства отдачи, когда мы приходим к новому использованию этого, чтобы не разрушить все, не разрушать, как, скажем, как какой-то раковая опухоль, которая поедает все вокруг, а потом сама умирает, а мы будем жить в этой и оживлять это окружение, и каждый из нас придет к развитию, к вечному развитию, вечному. И поэтому все это зависит от использования этой точки исключительности, которая в нас находится от Творца. Это называется корень нашей души. И это только корень души, а построение души зависит уже от того, насколько мы из этой точки в сердце, из этой корневой точки, насколько мы будем присоединять к ней наш эгоизм. Таким образом, чтобы эгоизм использовался этой корневой точкой. Да, это исправленное наше состояние, и наш, и действительно, Умен Чайна спросили нас о сферот, и у нас есть каждый день, каждую пятницу дневной урок в 12 о построении миров, туда мы вас приглашаем, и мы закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут. Пожалуйста».
1: Маамар ха-мераглим.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: поднимайтесь здесь с юга, усердствуйте в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она. То есть, благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть, в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслабленно, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обильно ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыня, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев в пустыне, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Школь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а споковницы, таиним, от выражения «и Творец построил ему, и на совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали: Что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. От того мира кто же удостоится? И кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий. И рассказали ему, то есть Моше, говоря, «Ведь мы трудились и учились, чтобы познать долю того мира, как ты советовал нам. Даже если течет она, то есть земля эта, молоком и медом, хорош он тот высший мир, как мы и знали из Торы. Но кто же может удостоиться ее? Только могучий народ, то есть могучий народ, который удостоился того мира. Ведь он вовсе не ценит весь мир, чтобы заниматься им ради обладания огромным богатством. Но кто же может сделать так, чтобы удостоиться ее? Без сомнения, только могучий народ, живущий на этой земле. Тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
2: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще. Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь, народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высшей Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первое. Открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе, скрытая часть. Это скрытая часть Торы. То есть свойство намерения. Ведь на то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу. Идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом? То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения? Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение — тоже называется ради отдачи, и оно тоже выше знания.
2: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям. Как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из лолишма придет в лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть в отдаче. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир. То есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждый из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
0: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
2: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, и другими словами, принять на себя бремя Высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ель гневится Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
0: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиль в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнение, начинается главный довод разведчиков, который дает понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
2: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно, но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов, только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им. а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопрос, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания, то есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего. Так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытие по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме. Ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
0: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерение ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
2: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
0: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках.
1: Ну,
0: наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети, мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
1: Как
0: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
1: Так,
0: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. И все. Но, слава Богу, и скрытие, более высокая ступень, представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи,

которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится, что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть. Чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий, или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшим. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, и более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился и спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать. Без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени.

0: А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, Гой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека, внутри его души. Семь основных желаний, от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступени. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерение, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
1: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
0: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародыш или яника, вскармливания, в состоянии катлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимание, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно понять,

0: разделить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
1: Но тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать. Ты в обычном скрытии или в двойном? Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии?
0: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров.
2: И
0: я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя, а для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом, самым полезным. Закончили?
2: Нормально?
1: Как человек может знать, какому народу он принадлежит?
2: А ты говоришь о лейну или о мираглим?
0: Ты говоришь о нас или о разведчиках? Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам. Получающие Килим и отдающие Килим. Килим Депаним и Килим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения, называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения килим, то есть что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтовейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтовейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира. В каждой детали. Это после разбиения. Это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное, есть народы Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака и Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Тогда спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется еврей. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это.
2: Иуди. Иуди
0: и именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя.
2: Это
0: может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ мира.
2: Цейцаи Авраам.
0: Но потомки Авраама. Потомки телесные, биологические. У них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил. Они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удар. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после
2: еврея.
0: А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к
2: неевреям.
0: Это называется, что народ Израиля сказал: «Сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным, и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнании есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальсулам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге «Зор», что уже нет никакого ограничения на науку Каббала, а буквально дело распространения относится ко всем, что находится, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
1: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какое-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что я нахожусь сейчас. Как мне рассказать?
0: Очень хорошо. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которое притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к тому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение. То есть ты должен получить больше килим. Что значит, что я прихожу к большему, к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
1: Вайцман,
0: да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть, что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да?
2: Так.
0: И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, под каким давлением, как оно изменится. Он буквально живет им, это железо как будто бы находится в нем. А ты, может быть, хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны развлечения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе недостает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество развлечений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь всевозможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят, дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть 7 народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие килим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те килим, которых сейчас мне не хватает. И я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя. И тогда я получаю это. Также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всем, во всей величине относительно третьего класса.
1: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
0: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели, и как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Килим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя. Он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь. Понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение, а потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты, что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, нердакит на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир, у меня есть возможность получить, наслаждаться этим, и снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что кли никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
1: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
0: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что достигают сами, но внутри кли. Больше нечего постигать, только кли творения. Вне кли творения у тебя есть Творец, высший свет, простой, который находится вокруг кли. Тогда то, что ощущают, ощущают все явления внутри кли души, внутри нас. И об этом каббалисты пишут. Душа – это кли, которая включает 10 сферот. Поэтому он пишет тебе книгу, которая называется «Учение 10 сферот», где он более-менее в общей форме. Он объясняет тебе, что такое твое кли. Вот и все. Внутри этого кли происходят различные явления, но все внутри творения. Все миры находятся внутри творения, все келим, все внутри творения. Вне творения мы не ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 различений, потому что в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь дать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 различений. Точка буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей», что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей», 5 частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю: «Творец вечен» и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
1: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что он написал? Написал. Что не написал? Не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
1: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем это в десятку.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
1: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это то, где мы находимся, это у нас группа, книги, распространение.
4: Может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного, это называется духовное.
1: Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
4: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии и не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся. Хорошо, что есть скрытие. Открытие, и потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
1: Как я сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое чуть блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые. Добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе — это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
4: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, когда, пока мы не придем к высшей ступени.
1: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира, все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
4: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое, и тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
1: В начале урока Рав говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
4: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
1: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да? Он шатер установил.
5: В
4: будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из статей Труды Бальсулама. Книгу можно скачать на сайте КПСОМ, а статьи скачивать из учебного материала.
1: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, в которой Бальсулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить под заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бальсулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
2: Амикубалим Шельмея Кудем.
0: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха, и в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние, Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, у нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И

0: Поэтому последнее поколение это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история — это развитие эгоизма в человеке, эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира, культура, воспитание, построение общества, техника, наука. Все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем чего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
1: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, это новую эру. Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте. Такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все поэтому по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Баль-Сулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как каждый работает как с шестеренки, каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает. Это мера исключительности. Сейчас мы сейчас прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Цваль-Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Рав объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
0: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем? Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
1: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствие готово проглотить весь мир целиком и полностью, и ее корню, которая исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
0: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
1: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственного в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность пришедших нам от Творца обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
0: А со второй стороны той же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
1: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы используем, что же мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
0: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
1: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития, от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
0: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
1: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
0: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
1: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему, и ни в коем случае не в виде получения для себя.
0: И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемым волнами нашей жизни. Может быть, стоит, и, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
1: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку, сначала спуск, потом подготовка к большому подъему.
2: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו אז יש בו תחילת הקונפליקט פה זה השורש שלה
3: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה ש...
1: בעל הסולם כך שביסניית נם שתו יש... Уже два вида людей в нашем мире, те, которые работают ради отдачи, но они малочисленны.
0: Да, хаверим, сейчас мы так вот пройдем абзац за абзацем, постараемся как бы сделать конспект того, что тут написано, чтобы у всех была единая картина, потом зайдем в урок Рава. Так вот, это заголовок «Использовать природу личной индивидуальности в качестве...» факторы развития в частном и общем. То есть надо понять, как мы используем эту природу, личной исключительности, как приведет нас к развитию также у каждого из нас и вообще всего общества. И вот Бааль Сулам говорит, после того, как он прошел все вот эти четыре категории, он хочет на этом этапе статьи двинуться дальше и понять, какова будет исправленная форма жизни, которая принесет счастье. Счастье личности и обществу, и какая подготовка есть в нас, чтобы захотеть взять на себя эти условия, условия последнего поколения. Так и постепенно будем продвигаться туда, и он возвращает нас к выяснению вопроса личной исключительности, которая есть у каждого человека, где чисто естественно приводит каждого к тому, чтобы он хотел поглотить весь мир во имя собственного наслаждения. То есть вокруг наслаждения проблема. Есть другие творения, тоже хотят все это поглотить и тоже для себя. Как же может быть, вот что в таком устремлении появится какое-то созидание? И откуда это происходит? И он говорит, есть две стороны медали. Это личная исключительность. Эта личная исключительность происходит от природы Творца, но у Творца это все действует таким образом, что это отдача другим, ничего для себя. А у нас действует в противоположном направлении. Каждый хочет быть самым богатым, самым большим, единственным, исключительным во всем мире. И богатым, и великим, и единственным в мире. Да, это у каждого так. И то, как мы перейдем из этого обратного состояния к состоянию, что мы будем как Творец, в этом все наше развитие. Чем больше быстрее мы это поймем, то и процесс будет более приятным, быстрым и легким. Потом же он объясняет,

0: И об этом, на этом будут строиться следующие все формы. Как результат этого личного устремления каждого быть как Творец в его отношении ко всем остальным творениям, и перед окончанием тут он отсылает нас к чему-то практическому в последнем абзаце, когда мы исследуем условия последнего поколения, стоит перенести что-то на нас уже сейчас, где будет вот эта вот высота, куда мы молимся, на что мы рассчитываем. И это мы должны выстроить где? В нашей личной десятке. Если между нами что-то такое произойдет, это распространится на все творение уже как результат. Сейчас урок Рава, и будем молиться, что свет, который он сейчас несет творению, будет принят сердцем каждого из нас и поменяет все основы, чтобы мы стали подобными Творцу, особенными в отдаче, и чтобы в нашей десятке был мир, и результат этот мир разойдется на весь мир. Итак, клип номер два.
1: Несмотря на то, что этот период, в котором мы находимся, уже развилась в такой мере и прошла уже много ступеней от своей нижней части, которая, это вторая сторона медали, приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему, однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития. И когда мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни с кем никогда не случится так, что он будет пользоваться ей в виде получения для себя. И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему и ни в коем случае не в виде получения для себя. И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом и уложится в нашем разуме, омываемая волнами нашей жизни. Может быть, и стоит, и возможно даже в нашем поколении сделать попытку уподобиться упомянутой форме жизни.
0: Мы учим из общей картины реальности, что всю реальность можно поделить на две части. Духовные миры и материальные. Духовные — это силы отдачи, материальные — это силы получения. И все это нисходит из духовного мира в материальные все силы. Наш мир — это мир действий, мир результатов. А тот, кто управляет нами, — это духовный мир, это духовные силы. И если мы хотим хоть в чем-то поменять нашу судьбу, весь процесс, который мы проходим, каждого, в каждой части нашей жизни, в неживом, растительном, животном, говорящем, что вокруг нас и в нас, нам необходимо подняться в корень. И только когда мы находимся там, в корне, мы можем вызвать оттуда изменение, которое придет в наш мир и изменит нас. Только так. Потому что наш мир целиком и полностью — это результат духовного мира. Поэтому, когда мы говорим о войнах, о празднествах, мы говорим, что если мы в чем-то находимся на связи и хотим достичь с помощью этой связи к изменению связи, состояния, где это там война или любовь, неважно что, да какие-то изменения, которые мы желаем, мы хотим производить это исправление наверху. Исправление наверху мы можем производить, если мы добавляем наверху наш

0: желание к продвижению. Только таким образом. По-другому никак. Это все одностороннее. Если я поднимаюсь наверх, мое желание уподобиться тому, что есть там, приблизиться к тому, что есть там. Поэтому наша война — это внутри нас. То, как я поднимаю свое желание быть, по примеру, духовного мира, в отличие от того, что мой эгоизм этому сопротивляется. То есть война только внутри человека. И война может быть между нами, между людьми, на том, что мы будем отдавать друг другу и давать что-то хорошее друг другу, чтобы у каждого были силы справляться со своим эгоизмом и желать отождествиться с духовным. Результат должен быть очень простой. Мы поднимаем ман, и этим мы меняем реальность. Других войн нет. И все, что происходит здесь, кто-то пожирает другого, убивает другого, это результат, ты с этим ничего сделать не можешь. Ты берешь кого-то, кто убил его, и ты его убьешь. Ты этим ничего не сделаешь. Исправление только подъемом манна. Поэтому все войны, о чем рассказывает Тора, это внутренние войны. Внутри самого человека. И результат, если у тебя все получается, то есть значит, что ты победил, то есть ты заставил свой эгоизм поднять ман, то есть еще больше желания приблизиться к отдаче в духовное.
1: Сказано, что мы придем к такой точке, и мы будем использовать свои исключительности для того, чтобы отдавать ближнему. Если мы все будем отдавать ближнему, то как, кому будем отдавать?
0: Друг другу.
1: Это все отдают всем?
0: Вот как в нашем теле, да, организм существует, замкнутая система. Что делать? Сердце все время в отдаче, легкие все время в отдаче. Каждый орган, каждая частичка, никто не думает о себе. Все думают только о том, как поддерживать организм, чтобы он жил, был здоров. Как только думает о себе, все, раковая клетка, опухоль. Понимаешь? Начинает пожирать свое окружение, да, забирать оттуда, убивает окружение, сам погибает, убивает организм. Чтобы жить, ты должен заботиться о жизни и здоровье всего организма. То есть ты живешь для всех, и так каждый живет для всех. И тогда внутри вот этих всех раскрывается высшая созидающая сила, Творец. Это и есть духовная жизнь. А иначе мы все да кто? Раковые опухоли. Каждый из нас — это такая вот та самая худшая. Мы в конечном счете должны извлечь из всех наших действий, совершать все эти действия, чтобы достичь ман, то есть потребность в отдаче, потребность в духовной отдаче. Не просто обняться между нами и все. Конец пути на этом. Нет. Мы хотим достичь такой любви, что называется выше нашего желания получать, выше нашего эгоизма, к совокупному объединению, общему. Для того, чтобы раскрыть высшую силу. Если ты не направляешь себя изначально, да, вернуть свою личную исключительность туда, откуда ты пришел, то все это действие, как будто ты в лесу заблудился. Тебе надо сначала сказать так: я произошел свыше из какого-то источника, это место моего единения с Творцом. Я оттуда. Вот эта точка сейчас облачилось мое желание получать, сбивает меня с толку и производит со мной разные манипуляции. То есть желание получать вместе с этой точкой, да, полностью меня запутали, вся жизнь извращенная, и я ничего с этим сделать не могу. Я даже не знаю, что такое хорошо, что плохо. Мы же видим мир в мире. Да, все оно запутано. Никто не знает, с кем правота. И только в конце исправления будем знать точно. Потому что растет желание получать, и я всегда буду путаться. Да, как в столице Шушан. Никто не знает, за кем правота. А что делать? Только одно. У меня есть группа, есть у меня учеба, у меня есть распространение. Все это остальные вещи есть компоненты того, чтобы я захотел подняться к своему корню. поднять его из моего эгоизма. Не то, что эгоизм будет править моей личной исключительностью, я буду там самым большим вором, преступником и тому подобное. Нет, что вот эта вот точка, которая исходит от Творца, божественная часть, чтобы она управляла эгоизмом, а не наоборот. Она будет управлять эгоизмом, это называется вера выше знания или экран, который на желание получать. Это форма духовного клея. Поэтому я должен просить, чтобы это произошло, чтобы начало править правое над левой, вот эта точка над всем желанием. А для этого мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он давал мне силу этой точке, чтобы она была такая сильная, чтобы это был как экран, как сокращение на мое желание получать. Так у всего этого то, что хорошо в этом, я и действую.
1: Да, мы сейчас подходим к семинару. Мы сейчас слышали от Рава, что не то, что будет эгоизм властвовать над этой точкой индивидуальности, а сделать то, что делает самый большой вор, что самый я большой грешник в мире, а эта точка, которая приходит от Творца, от Высшего, она будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над этой точкой. Мы сейчас начнем семинар, мы обсудим в десятке вопрос, что означает, что точка, которая приходит от Творца, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. Что это значит? Что точка, данная Творцом, будет властвовать над эгоизмом, а не эгоизм над ней. 5 минут.
0: Может быть, говорится о точке в сердце, которая тянет нас в духовный мир. Вопрос тот, как в предыдущем уроке вопрос. Спрашивает ученик, народ Израиля или народа мира, или народа мира надо народом Израиля, который в нем.
1: Он говорил так в клипе также о войне. В этом война. Кто над кем властвует. И все войны в этом мире — это как бы результат. С этим ничего не поделаешь, кроме как поднять ман, кроме как действительно захотеть прийти к этой истинной точке, точке индивидуальности. Это корень нашей души.
0: До этого в статье говорили, что никакое свойство само по себе невозможно использовать на благо мира, потому что в каждом есть вот эта вот личная исключительность, это надо сохранить. А с другой стороны, говорят, что ничего-то с этой точки личной исключительности не сделаешь, надо только поменять направление, чтобы каждый мог реализовать себя на благо других. И тогда как бы сохранить, это тогда найдет свое выражение, то, что есть в каждом человеке, без этого невозможно, без этого быть ничего не может. А с другой стороны, это может дать очень много, что и мир бы существовал, и благо всех имело бы место.
1: Властвовать — это значит, что она будет важнее во всех остальных желаний, и что мы будем делать это исходя из этого нашего изменения, быть как природа и как это свойство отдачи.
0: Да, это вот борьба, да, как использовать «я» над тем, в чем желание получать для себя. Он такой чисто естественный, там много поддержки. Весь мир поддерживает эту идею. Каждый, как вот он пишет, что богатым, самым большим и единственным в мире. И есть в этом оправдание. А с другой стороны, пробуждение, которое исходит из корня, что человек чувствует, что истина находится там, в его корне, в нашем общем корне, там есть отдача, там человек связан с истиной, а не то, что приходящие временные. И все эти силы в человеке образуют войну в человеке, да? Да, чтобы соединиться с точкой в сердце, нам важно.
1: Да, помогать друг другу. И видишь, то, что мы делаем в десятке между собой, человек не может бороться со своими желаниями, с желаниями народов мира, которые в нем. И поэтому у нас есть цель дать друг другу силы, когда каждый человек в десятке, товарищ в десятке, будет у него эта внутренняя сила преодолеть эти эгоистические желания и выйти наружу в этот огромный мир, мир отдачи. А без этого человек просто может будет произносить какие-то красивые слова, но это все будет в желании получать.
0: Было такое пример, да, как он говорит, как это думать все обо всех. Он говорит, наш организм, да, сердце, легкие. Если каждый будет думать о себе, это будет раковая клетка, а мы сейчас все раковые клетки. Есть такие вот ассоциации.
1: И точка, о которой как раз был вопрос, как, собственно, может это работать внутри каждого? Внутри каждого есть такая подготовка в этой силе, чтобы использовать эту связь для высшей точки. Да, можно перевернуть это направление, развернуть, и задействовать это все ради ближнего. Невозможно сказать, что это невозможно. Есть в системе все, что уже готово к следующему этапу.
0: Но в нашем собрании есть же сила, когда мы хотим собрать все вот это стремление, поднять все вот эти точки поверх всего остального, да, что воздействует на нашу, влияет на нашу жизнь. Мы сейчас хотим послушать, если вопросы по поводу того, что мы учили, все, что мы изучали сейчас на уроке, выяснение Рава, то, что пишет Бааль Сулам, пожалуйста, вопросы.
1: Мы цехим достичь мана, хиссарон, к духовному, к духовной отдаче. Получается, что молитва — это желаемый результат, важный, может быть, даже единственный результат от наших действий. Когда мы пытаемся сформулировать эту молитву, мы делаем это сотни, может быть, тысячи раз. Получается что-то такое длинное, не сформированное, каждый со своим хиссароном. Как сделать эту молитву таким образом, чтобы она была короткая, связанная и как необходимо? Ты говоришь о молитве, которую производит десятка вместе. Молитва — это не слова. Молитва — это то, что, то, чего хочет сердце. Вопрос, собственно, как сконцентрировать сердце так, чтобы оно хотело то, что необходимо хотеть. Нету здесь одного ответа. Десятка — это что-то динамичное, постоянно меняется, живет, и в каждое мгновение это что-то другое, это целая жизнь. Но понятно только одно, что по, согласно нашей природе, каждое, у нас есть каждое желание, но нет желания к духовному. Мы не хотим духовного, а если и хотим, то мы хотим, как нам кажется, хотим это ради себя. Это то, что называется «ло лишма». И в первой части урока Рав говорил о 70 народах и о народе Израиля внутреннем, который нам нужно поднять над всеми остальными. Так если мы ищем вместе этот хиссарон, которого у нас нет, видимо, мы в правильном направлении. Если мы пытаемся найти что-то, что может каждый быть доволен этим, но, видимо, тогда нет.
2: Да.
0: Может быть, все-таки есть какой-то совет, как-то все-таки продвинуться к следующему этапу вот в этом молитве. Да, вот эта вот длинная такая молитва, что-то более конкретное, короткое.
1: Да, он говорит нам здесь, что вместо индивидуальности, которая есть в каждом, каждый думает, что он единственный чувствует и властвует, и знает. И вместо этого мы раскроем исключительность, которая есть в Творце, или по дороге в центре десятки, между нами. Там мы будем это искать, а не то, что кто-то что-то знает. Да, пожалуйста.
3: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю. За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел. Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов, все, что здесь происходит. Открыли все двери и открывают. Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали, но каждый раз это по-новому. Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель того, что вы делаете? Все время был ответ «передать вам». Я задаюсь вопросов. Я столько раз здесь была. Неужели это во мне было желание не видеть? Желание не взять, оставаться в скрытии. Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии. Сейчас я понимаю, все давно уже сделано. Все вот эта лестница исправления поднята на такой уровень. Только возьмите, но я не могла это взять. Я только сейчас понимаю, я была так ограничена.
0: Это не важно, мы не смотрим на то, что было, мы смотрим на следующий шаг, вместе поднимемся и весь свет перенесем. Есть статьи, есть вопросы по статье или потому, что говорил Рав.
1: Мы уже застопорили здесь много времени в десятке, в нашем эгоизме. Мы каждый день молимся и каждый день пытаемся соединиться. Как выйти из этого тупика? Мы знаем, что нужно молиться, мы знаем, что нужно пытаться соединиться, мы знаем все эти способы, но все еще, когда я слышу товарищей, слышу себя, я слышу эгоизм. Я просто слышу, что это эгоизм, эгоизм, эгоизм, и не прекращается.
0: Мы же изучаем это в статье. Эгоизм приходит из того, что мы есть ветви Творца. Он один, единственный, единый. А мы находим успокоение в нашей душе именно тогда, когда мы тоже станем такими же. Каждый один, единственный, единый. Как прийти к тому, чтобы каждый мог реализовать себя максимально? То есть все, что у него есть, да, как цветок полностью раскрыться. Или света нам не хватает. Свет закладывает в нас противоположные ему свойства при разбиении, то есть ради получения. И также свет может наложить на нас свое свойство, как в нем, ради отдачи, что требуется от нас, как объясняет Рав. Выясни, чего нам не хватает. Чего мы хотим, чтобы быть большими? Вот это выяснение называется подъемом амман, молитва со стороны Творца, который узнает свое отличие между собой и свойством Творца, и понимает, что там истина, а не то, что в нем. И он просит: поменяй меня. Весь этот процесс выяснения происходит, если есть свет. Почему мы изучаем Бааль Сулама, Рава? Потому что они находятся в постижении Творца, и поскольку мы тоже должны прийти к постижению Творца, не меньше, да, как все поколение, да, не меньше, чем Бааль Сулам, Рав, не меньше, чем кто-либо. Поэтому связь их в желании развиваться и подобиться свету несет нам свет, возвращающий к источнику. И сейчас я вижу тебя здесь. Пятница, утренний урок, вся твоя замечательная десятка из Тель-Авива. И спасибо кому? Тебе, что ты пришел, принес свою страсть долгие годы с нами, и тем, что твоя Бней Барух — это вся твоя жизнь, твоя душа. Но я хочу, чтобы мы помогали друг другу помнить, что тут еще есть и свет. Если я сижу дома, меньше света, надо прийти сюда, как можно больше соединиться, сплотиться. Мы же все маленькие. Что есть у каждого? Эгоизм. А если мы приближаемся к источнику света, отсюда он исходит, очень просто. Из этого здания, да, тот стол, где сидит твоя десятка, да, там есть большой свет. Каждый из вас, ну, я не знаю, сколько лет мы уже вместе, и у нас есть уже тяга сближаться. Так давайте будем приезжать каждую пятницу, обниматься, да, и намолиться, чтобы свет на нас воздействовал. Да, нам эту тонкость души.
1: Спасибо от всего сердца.
2: Алматы.
1: Алматы.
4: Как в десятке реализуется индивидуальность или исключительность Творца?
2: Да,
1: эх, бе-асирия реализуется исключительность Творца в центре десятки, в том месте, где существует эта десятка. Это, собственно, единственное, что действует в десятке. Только мы, как их слышали в первой части урока, духовное, оно скрыто от нас. Для чего? Чтобы мы пришли от того, что нет, к раскрытию. Также в статье в этой он говорит сейчас прийти к от иадер, отсутствие к то, что не хватает там, отсутствует к исключительности, а и прийти к раскрытию. Он говорит о раскрытии вечного, о раскрытии отдачи между нами. Мы должны пройти этот процесс для того, чтобы быть самостоятельными относительно Творца, чтобы мы были прям против Него, вместе с Ним, Его партнерами. А иначе мы будем как все творение, а все творение отменяется перед Творцом, там действует, властвует свойство отдачи, ничего другого. А мы должны быть как люди, а человек от слова уподобиться Творцу. Мы должны прийти к раскрытию Творца. И тогда раскрывается эта мера исключительности. Мы сейчас посмотрим четвертый клип, где Рав объясняет нам, как человек определяет эту точку своей исключительности. Клип, пожалуйста. Моя исключительность только в моей связи с Творцом. Если во мне есть такое устремление, которое развивается постепенно, когда я ищу, для чего я живу, почему мне тяжело в жизни, я прихожу к состоянию, когда я прихожу к этой точке связи с Творцом, насколько Он меня толкает, насколько я притягиваюсь к Нему. И мы начинаем, я и Он, я относительно Него, начинаю выяснять эту особую точку своей связи. Я относительно Него начинаю выяснять свою духовный характер. Кто я? Почему я? Почему как раз я, а не другой? В этой роли или другой роли. Таким образом я так и выясняю.
5: Quand on regarde Bnei Baruch, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
0: Например, если мы смотрим на нашу группу, на Бней Барух, ты видишь, есть определенные люди, где их личная исключительность находит свое выражение вовне, но в большей части их личная исключительность не видна. Только, может быть, через много лет это находит свое выражение. Как же это раскрывается, вот эта личная исключительность
1: внутри человека? Есть такие, где раскрывается исключительность и раскрывается в управлении, в отдаче. Много это выглядит другого, по-другому образом, но каждый должен себя выразить. Есть так, как у меня выражается, скажем, я должен быть вот, так, вот таким вот образом. Это не то, что если кто-то развивается более тихим образом, не выделяющимся, что он делает меньше исправлений, чем я. Это не говорит ни о чем. Просто вот такая роль. И все. В духовном это такое особое, такая особая вещь, когда мы не знаем вклад каждого в общее исправление. Я чувствую себя, ну что я просто обязан, я как вот лошадь, да, я должен тащить эту телегу, и я горжусь тем, что у меня есть такая роль, что дал мне Творец. И давит так на меня. Я его силами это делаю. Но вместе с тем я знаю, что есть работа гораздо более исключительная и высокая, которую не видно. Мы измеряем людей, меряем людей по тому, как они выделяются, это неверно. Это
5: скромность царцу. Les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
0: А у человечества как раскроется вот эта вот личная исключительность? Ты смотришь на людях, чья исключительность находится в выражении. Это чтобы там деньги сделать, славу обрести.
1: Исключительность в каждом раскрывается, потому что каждый может особым образом лично раскрыть Творца. И тогда мы это формируем образ Творца из этого пазла, который мы делаем, и каждый в нем это очень важный пиксель. И все это частное, общее, они равны. Я не знаю, как это. Ну, в очень важной системе, сложной, когда не хватает тебе какой-то одной части, то ничего не будет работать.
5: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
0: Так только в устремлении к раскрытию Творца человек может.
1: Но это твой путь включения в окружение. Насколько ты включаешься в окружение, насколько ты входишь в каждого все больше и больше, передаешь им возвышенность Творца и хиссарон, и служение Ему в соответствии с этим, это окружение действует на тебя и так продвигается, и так каждый относительно своей среды.
0: Много, очень много разных принципов дает нам здесь Рав. Упомянем несколько из них и выясним сейчас в семинаре. Мы услышали, что я должен начать выяснять свой духовный характер относительно Творца. Кто я? Что я? Для чего именно я? Почему именно я, а не кто другой на ту или иную роль? Это одно состояние. Еще Творец дает человеку роли и его силами, силами Творца я выполняю то, что он мне дает. Еще он сказал, каждый может особым своим личным образом исключительно своим, раскрыть Творца, и мы тогда складываем образ Творца таким пазлом, соединяя его. И это каждым там очень важный пиксель. Сейчас мы хотим выяснить. Рав тут направляет на то, чтобы у каждого из нас есть личный колоссальный потенциал, исключительный, принадлежащий только ему. Что же мы должны делать, чтобы каждый мог выразить свою личную исключительность во благо всех? Семинар 5 минут. Что мы должны делать для того, чтобы каждый смог выразить свою личную исключительность на благо всех? 5 минут, пожалуйста.
1: Мы хотим быть десятки, как вот такая матка, которая содержит в себе всех товарищей, дает им любовь, силу, дает им пищу, энергию, все, что нужно дать, для того, чтобы у каждого была совершенная среда, чтобы он мог выразить все, что нужно дать.
0: Я полностью согласен. Вот как Рав говорит, что ребенок растит в любви. Любви, из любви, благодаря любви. Вот ты говоришь про матку. Это действительно у каждого вот эта вот личная исключительность, она сама проявится. Ему не надо там об этом уже больше думать. Надо просто добавить любви в этом окружении, и тогда эта личная исключительность проявится.
1: Да, в то же время никто не знает, в чем его исключительность, пока это не раскрывается. Только правильные условия и поддерживающая среда даст раскрываться. И нету, даже то, что он думает, что он может быть, это он не увидит, пока не раскроется.
0: Матка дает не только любовь, дает питание, дает всю защиту, он развивает его от А до Я. Кислород,
6: все.
0: Матка — это наше окружение. В первую очередь наше окружение — это десятка. Вот это наша немедленная, вот эта ближайшая матка. Она должна быть таковой, что позволяет каждому плоду развиваться в ней в соответствии с его. Да, вот как близнецы в матке. Они же, каждый там сам по себе, но система воспринимает их одинаково, питает их одинаково. Та же самая мать. Но каждый растет так, как он будет. Так и мы. Если мы создадим такое окружение, то каждый из нас сможет расти в ней, получать силу, быть тем, кто он есть на самом деле, и вкладывать свою уникальность.
1: Это то, что мы видим в десятке, когда каждый товарищ дает свое зернышко для того, чтобы соединить товарищей, дать им важность, дать им пример. В каждом есть это особый талант, это исключительность, которой нет в другом. И это нужно выразить.
0: Та особая часть пазла, где каждый это видит, раскрывает Творца и несет. Мы должны каждому возможность развиваться, понимать, различать и включаться в этот процесс, который поведет Творец. Как мы сказали, мы должны создать такое окружение, где человек может, с одной стороны, почувствовать свою природу, с другой стороны, получать величие и важность туда, куда он хочет продвигаться, и чтобы цель всегда ему светила.
1: И действительно мы это видим. Мы видим в десятке, что действительно в течение многих лет мы уже вместе, да? У каждого есть это действие, те действия, которые он производит, которые продвигают десятку, которые дают силу десятке. И очень интересно, как каждый товарищ постепенно находит свое место, то, чтобы дать то, что есть важно у него всем товарищам. Это очень особая вещь.
0: Это находит свое выражение, так замечательно. Я так посмотрел, когда каждый был главой десятки, как вдруг он раскрывался, вдруг вносил что-то такое особое, да, которое даже не ждали никто. Да он сам-то не ждал от себя такого. Такое замечательное совершенно упражнение.
1: Да, только продолжать. Понятно, что в каждом есть что-то, что нет других. И мы все, давайте все будем молиться, чтобы это вышло. Мы сейчас еще освобождаем место для вопросов. Если у кого-то есть какое-то уточнение, выяснение, вопрос, то, о чем мы сейчас говорили, это мера исключительности, как она выражается. Любой вопрос, который у нас есть, пожалуйста, это время. Флорида, пожалуйста.
6: Yes, dear friends. It seems like expressing the uniqueness in the form of a stole without any form of reception.
0: Это кажется, что выразить свою уникальность — это сложно, потому что большая часть мира, это мы ждем от всего мира, ждем работу ради отдачи во всем мире или без исключения, или лолишма — это как бы принятый путь, чтобы прийти туда. То есть так, если мир переживает все вот эти беды, несчастья, проблемы в этом лолишма, да, если мы не придем к лишма.
1: Да, ты прав. Пока весь мир, все человечество не придет к лишма, будут проблемы, да, верно, беды. Но есть и порядок исправления, и порядок исправления тот, в ком пробуждается точка в сердце, на нем сейчас возложена ответственность не когда-то, а прямо сейчас, в это мгновение и во всей его жизни. Он должен посвятить свою жизнь, чтобы исправить себя и все человечество, а иначе это произойдет через страдания, а мы этого мы не хотим. Поэтому мы удостоились, с одной стороны, это большая честь, с другой стороны, это также обязанность, большая обязанность. Вы не видите, я вижу здесь стол с с молодыми ребятами, которые приехали со всей страны. Я вижу из Йокнама, из Хайфа, еще с каких-то мест, да, они, которые уже постоянно, каждую пятницу приезжают сюда. Два дня назад они были здесь на вечере День дня любви, да. Это ребята, которые будут вести нашу организацию в будущем. У нас есть цель, и эта роль, она вечная, пока все человечество не придет к этой исключительности, верной исключительности, к которой мы должны прийти. И мы оптимисты. С другой стороны, мы должны ускоряться, чтобы это было правильным образом, на правильном пути. Уменмак 167.
7: Здравствуйте. Вопрос подруги. Что в духовном означает быть уникальным? Спасибо.
0: А что такое духовное? Духовное — это отдача. Потому что это свойство света. Он в отдаче. Так быть уникальным в отдаче — это то, что все мы отдельные части общей души, то, что создал Творец, душу Адама решен, потом произошло разбиение, чтобы позволить нам выяснение, выбор, познание, самостоятельный рост до уровня Творца. И поскольку у каждого из нас есть общий особый корень, в общей душе, это значит, вот эта уникальность в отдаче, она особая у каждого. Никто другой не сможет сделать то, что я должен сделать. Только все мы вместе складываем общий пазль. И тогда в десятке, вообще во всей группе, позволить те условия, которые наполнят его сердцем страстью быть подобным высшему свету больше, чем весь этот мир. Да, меня накачивает другими ценностями, чтобы у меня была большая страсть уподобиться Высшему Свету, Творцу, и чтобы это было выше всего. И тогда это будет сила, желание, цвета, который возвращает меня к Источнику. И он будет выяснять мне особые мои уникальные свойства отдачи. И так мы помогаем каждому найти все то добро, которое Творец заложил в нем, и именно в нем. Поэтому без тебя, без меня это все не восполнится. Поэтому есть понятие «личный конец исправления» и «общий конец исправления». И даже Паль Сулям, который дошел личного конца исправления, ждет тебя и меня во имя общего конца исправления. Так мы не заставим его долго ждать, а присоединимся к этому клубу VIP, чтобы все у нас получилось. Женщины, Китай, пожалуйста.
8: Как мы можем развить эти наших пять коронов чувств, кетер, хохма, бина, теферет и малхут, как почувствовать продвижение в этом, как в развитии десятки? Да, эти названия Кетер Хохма Бина Зерампин и Малхут — это и названия из духовного мира. Десятка находится с нами здесь для того, чтобы прийти, понять и постичь, что это за название. Мы прежде всего должны сконцентрироваться между нами, между собой, в работе между собой, посмотреть, как любить себе больше, притягивать свет, слушать Рава много-много раз в течение дня, читать эти тексты, продвигаться, тогда мы все вместе постигнем эту меру исключительности и все эти пхинот, сферот, о которых ты говоришь. Сфера — это уже исправленная кли, в котором раскрывается свет. От слова «сапир» — это свет, который раскрывается в кли. Мы все еще не исправленная кли, поэтому нет смысла сейчас этим заниматься. Мы занимаемся сейчас просто исправлением, взаимным сравнением нас десятки, исходя из этого раскроется все. Как сказал Лорен, мы придем к ступеням духовным, как, на которых находятся наши каббалисты Рав, Рабаш, Бааль Сулам. К этому мы должны прийти, а иначе в нас бы не пробуждали эту точку в сердце. Мы придем к этому, мы будем выполнять эту работу, как они нам советуют. Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
9: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה
0: לשמה. וכנסה קנצוף שיהיה דוזני פריצי כרבותי לשמה. И вопрос, все ли или есть какая-то критическая достаточная масса для этого на тот период, который называется периодом Машиаха? Есть ли такая критическая масса, то когда, сколько это достаточно? Духовное не рассматривается, не рассчитывается в килограммах, да, когда ты помидоры покупаешь. Может быть, в твоей десятке вы придете к такой силе любви и взаимоотдачи, что это будет критической массой, которая, собственно, перевесит все человечество на чашу заслуг. Мы этого не знаем. Что мы знаем, что все отдельные части, которые отпали от души Адама Ришона, должны туда вернуться. Поэтому это, говорится, никто не будет забыт. Даже самый последний, что кому-то не надо будет вернуться. Потому что если он не вернется, его кусочек в пазле не будет восполнен. Что значит вернуться? Обрести свет на кли, желание получать в отдаче. Это то, что и создаст вот этот вот мир, лад, полноценность, да? Ну и как результат этого, что мы учили, то и в нашем мире это уникальность, это проявляется. И поэтому процесс, он идет в порядке выяснения, после разбиения. Как мы изучаем на уроках учения 10 сферот или введения в дух Каббала, есть порядок выяснений исправления телим. Они не выясняются все одновременно. Бальсулям дает пример, что нам как бы разделили большие деньги на маленькие, на мелкие монетки. И дается каждому, дают эту монетку и говорят, давай-ка ты отвези это туда, да? Да, чтобы не опозорить царя, порадовать. А если дать ему две монетки, то что бы он сделал? Он бы где-то в баре бы остановился, да, и пропил бы их. Поэтому нам дают мелкую монетку. Поэтому мы не видим сейчас всю карту, где мы сейчас. Поэтому мы прикладываем все усилия, и Раф нас направляет на простые действия. Есть учеба, есть объединение в нашей группе, в десятке, и есть распространение. Три действия. Учеба — нести свет, объединяться, создавать духовные клей, распространение — передавать дальше. И если ты, Май, прикладываешь все усилия, которые ты можешь дать, исходя из корня твоей души, этим ты восполняешь самый большой свой вклад всех остальных частей души. А мы постараемся также присоединиться к тебе.
8: Шестой клип. Откуда произрастает это то, что мы все наше развитие из одной точки, которая называется точка уникальности, исключительности, где находится наш корень, он находится в Творце, он единственный и единый, поэтому каждый чувствует себя один единственный и единый, и поэтому он готов пренебрегать всеми, всех использовать ради своей какой-то небольшой страсти, да? И не важно, что происходит со всеми остальными, он их не чувствует, он чувствует, что они существуют только для него. Поэтому эта точка, которая приходит к нам от Творца, это и исключительная, уникальная точка, точка уникальности, которая облачается в наш эгоизм, она очень сильно разрушительная. Если мы берем эту точку и облачаем его в наше новое желание уподобиться Творцу, тогда она приводит нас прямо к Нему. И тогда мы строим вокруг этой точки, вокруг нашего эгоистического желания новое объем свойства отдачи, когда мы приходим к новому использованию этого, чтобы не разрушить, не разрушать, как, скажем, как какой-то раковая опухоль, которая поедает все вокруг, а потом сама умирает, а мы будем жить в этой, и оживлять это окружение, и каждый из нас придет к развитию, к вечному развитию, вечному. Поэтому все это зависит от использования этой точки исключительности, которая в нас находится от Творца. Это называется корень нашей души. И это только корень души, а построение души зависит уже от того, насколько мы из этой точки в сердце, из этой корневой точки, насколько мы будем присоединяться к ней наш эгоизм. Таким образом, чтобы эгоизм использовался этой корневой точкой. Да, это исправленное наше состояние, и наш, и действительно, уменьшайно спросили нас о сферот, и у нас есть каждый день, каждую пятницу дневной урок 12 о построении миров, туда мы вас приглашаем, и мы закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 12.07.2002 года. Урок основан на статье «Статья о разведчиках. Труды Рабаша. Первый том. Страница 147. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 28 минут, пожалуйста».
1: Маамар ха-мераглим.
0: Статья о разведчиках. Книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками, которых Моше послал обследовать землю Израиля в плане духовной земли. И сказано, как сказано, то есть Творец говорит им: поднимайтесь здесь с юга, у сердца в Торе, и благодаря ей познайте тот мир. И осмотрите землю, какова она. То есть, благодаря ей увидите тот мир, в который я ввожу вас. И народ, что живет на ней, это праведники в саду Эдемском. Силен он или слаб? То есть, в ней вы увидите, удостоились ли они всего этого, со всей мощью преодолев свое злое начало и сокрушив его, или же расслаблены, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же, не прилагая стараний в ней, все же удостоились всего этого. Малочисленен он или многочислен? Многочисленны ли те, кто занимается моей работой и укрепляются ли в Торе и удостоились всего этого, или нет?
2: Какова же эта земля? Точна она или таща? С помощью Тора узнаете, какова она эта земля. То есть таков этот мир. Обилен ли в нем высшее благо живущих на нем? Или недостает чего-то? Поднялись они с юга, с Негева, дошли до Хеврона. Поднялись с юга, Бенегев, означает, что люди поднимаются в ней, в Торе. В Негеве пустыня, иссохшими, то есть с вялым сердцем, подобно старающимся напрасно впустую, ибо думает, что нет там награды. Или же он видит, что богатство этого мира утрачено для него, и думает, что уже все потеряно. Иссохшими, Бенегев, пустыня, иссякла вода, как дошли до Хеврона, то ж пришли соединиться с Торой, а Хеврон построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. И дошли до долины Школь. Это слова сказания и толкования, которые зависят со стороны веры. И срезали там ветвь, изучили там главное содержание, основные положения. Те, кто обладают верой, радуются этим словам. И слова благословляются в них, они рассматривают их как имеющие один корень и одну основу, и нет между ними разделения.
0: Те, кто не обладают верой и не учат Тору лишма, приводят веру, то есть Малхут, к отдалению от Зеранпина, так как не верят, что они имеют одну основу и один корень. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. То есть они проводили разделение между письменной Торой и устной Торой. И от гранатов, и от смоковниц относили эти понятия целиком к ситра ахра, к стороне неверия и стороне разделения. Ибо гранаты, лимоним, на иврите от слова неверие, миним, а смоковницы, таиним, от выражения «и Творец построил ему и на совершить это». Якобы это случайность, то есть они не верят в управление и говорят обо всем, что это случайность, и отделяют этим Творца от мира. И возвратились они, обследовав землю, то есть вернулись на сторону зла и свернули с пути истины. То есть они сказали, что вышло у нас? До сего дня мы не видели добра в мире. Мы прилагали усилия в Торе, а дом пуст. И жили мы среди самых падших в народе. От того мира кто же удостоится, и кто же войдет в него? Лучше было бы нам не прилагать таких усилий.

0: быть могучим. Богатство, как говорит Писание, а богатый отвечает с дерзостью.
1: Города большие, укрепленные, то есть дома, полные всех благ, в которых нет недостатка ни в чем. И вместе с этим, и также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное, мощное, как у льва, потому что Тора истощает силы человека. Кто же может удостоиться ее? И еще, Амаляк живет на юге страны. То есть и скажет человек, что даже со всем этим удостоился он преодолеть, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало. Обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. Этими словами склонили сердца сынов Израиля, чтобы не идти в эту страну, потому что распространились плохие слухи о ней. А те, кто обладает верой, то есть что сказали они? Благословит нам, благоволит нам Творец, даст нам ее. Иными словами, когда человек усердствует стремлением сердца к Творцу, удостоится ее, ибо он желает от них только сердца. Но только против Творца не восставайте. Но нужно не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь народ той земли, ибо сокрушенное тело, если будет заниматься Торой, найдет исцеление во всем. Все обвинители, нападающие на человека, становятся его помощниками. Конец цитаты.
0: Согласно тому, как книга Зоар объясняет ситуацию с разведчиками в связи с схождением человека в святую работу, которая в общем называется принятием на себя бремени высшей Малхут, и благодаря ему удостаиваются получения Торы, как произошло при стоянии у горы Синай, когда они сказали «сделаем и услышим». Каждый, кто хочет удостоиться Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», а потом он может удостоиться состояния «услышим». А в понятии «сделаем» есть много ступеней. В общем, оно разделяется на две части. Первая — открытая часть, которая означает, что он на практике исполняет Тору и заповеди, то есть учится день и ночь, и тщательно исполняет заповеди во всех тонкостях и деталях, так что ему нечего больше добавить в отношении действия. И намерение его, что он делает все ради небес для исполнения заповеди царя. И за это он получит вознаграждение в этом мире и в мире будущем. И с этой точки зрения он называется праведником. Второе — скрытая часть. Это скрытая часть Торы, то есть свойство намерения. Ведь на то, что человек направляет себя во время своего действия, скрыто от людей. А главное, что это скрыто от самого человека, так как эта работа должна быть выше знания. Таким образом, знание не может контролировать его работу, идет ли он по пути, восходящему к слиянию с Творцом. То есть, идет ли он по пути, называемому ради отдачи, что называется не ради получения вознаграждения. Поэтому это скрыто, так как он работает без вознаграждения, ибо вознаграждение скрыто от него. Это означает, что человек, работающий за вознаграждение, знает, что он работает хорошо, потому что получает вознаграждение. Однако тот, кто работает для доставления наслаждения своему Создателю, чтобы Творец наслаждался, не может видеть, наслаждается ли Творец его работой. И он должен верить, что Творец наслаждается. Получается, что и вознаграждение тоже называется радиодачей, и оно тоже выше знания.
1: А есть еще причины, почему она называется скрытой частью, и работа эта относится не ко всему обществу, а к отдельным людям.

0: как говорит Рамбам, что сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой, и даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и вообще массы, их обучают только работать из страха и для получения награды, пока не приумножатся знания, не преисполнятся они больше мудростью. Им открывают эту тайну очень постепенно, приучая к этому без давления, спокойно, пока не постигнут его, не познают его и не станут служить ему из любви. А что касается разведчиков, начинается главным образом у человека, когда он хочет идти на путем слияния, то есть с отдачи. Тогда приходят разведчики со всеми своими справедливыми, по их разумению, доводами, то есть дают понять, что в рациональном подходе они правы. Ведь известно, что Зоар говорит, что каждый человек — это маленький мир. То есть он состоит из 70 народов, а также и из категории Израиль, что означает, что поскольку есть 7 мер, то есть 7 сферот, и, соответственно, им есть 7 мер в ситра ахре, и каждый из них состоит из 10, то получается 70. И у каждого народа есть свои собственные страсти, и он хочет поставить свою страсть править над всеми. А у народа Израиля, что в человеке, тоже есть особая страсть, состоящая в том, чтобы слиться с Творцом.
1: Существует правило, что человек не может бороться с самим собой, а для этого нужна особая сила, позволяющая человеку идти против своих собственных мнений. В то же время на то, чтобы воевать с другими, у него есть сила и мощь, если он понимает, что его мнение истинно, и он никогда не желает смиряться перед чужим мнением. И согласно этому, если 70 народов находятся в самом человеке, как же он может бороться с самим собой? То есть иногда над 70 народами берет вверх один из народов со своей страстью, и тогда человек находится под властью этой страсти. И тогда человек, когда думает о себе, видит, что это его собственная страсть. И он не говорит, что кто-то из 70 народов хочет властвовать над ним. И он думает, что это он сам. А с самим собой бороться очень тяжело. Поэтому человек должен создать себе такой образ, что у него в теле есть 70 народов мира, а также Израиль. И он должен определить для себя, к какому народу он относится. Ведь есть закон, что всякий человек любит свою родину и готов воевать за нее. В таком случае он должен сам решить, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решил для себя, что он относится к народу Израиля, тогда он может воевать с 70 народами, когда он видит, что они собираются воевать.
0: А тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как написано в Пасхальной Агаде. И это поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только он, фараон, восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас, чтобы погубить нас. Но Творец спасает нас от рук их. И если он знает сам, что относится к народу Израиля, то тогда есть у него силы воевать с 70 народами, ибо в природе заложены силы, позволяющие воевать за Родину, так как он знает, что он Израиль. А они хотят погубить его. И получается, что есть как бы два тела, которые воюют друг с другом. И тогда у него есть сила воевать. И получается, что здесь, когда мы говорим о работе Творца, Когда мы говорим о работе Творца, то народом Израиля называется то, что направлено прямо к Творцу, Ешаркель. Он желает слиться с Творцом, то есть он желает Малхут, другими словами, принять на себя бремя Высший Малхут. Малхут называется Кель, как сказано в книге Зор, «Ели гневец Творец каждый день». И это Малхут. А 70 народов в нем сопротивляются этому и воюют с Израилем в нем. И хотят разными рода ухищрениями отменить и уничтожить Израиль, находящийся в теле человека.
1: А здесь, в работе с намерением, когда он хочет направить намерение на то, чтобы работать именно в свойстве отдачи, тут начинаются доводы разведчиков. То, как книга Зоар разбирает их доводы согласно стихам, написанным в Торе, что они не согласны и воюют со свойством Израиля в нем и хотят стереть их с лица земли. То есть пусть он не воображает, что достигнет того, чего хочет достичь, получив дополнительно разного рода доводы, используя которые они воюют с ним. Ведь основа 70 народов опирается на желание получать, а свойство Израиля состоит как раз в том, чтобы отмениться перед ним совершенно без всякой компенсации. И поэтому, когда человек хочет идти против их мнения, начинается главный довод разведчиков, который дает понять, опираясь на логику, что у него нет никакого шанса достичь той цели, которую он собирается достичь. Однако иногда бывает, что разведчики дают человеку понять, что труднее всего то, что они утверждают. То есть они говорят человеку: «Знай, такому человеку, как ты, такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это труднее всего, потому что порядок таков, что в любой момент, когда человек находится в беде, у него есть возможность молиться. Тогда как они приходят к человеку с аргументами, что жаль твоей работы, потому что Творец не может помочь. Получается, что они забрали у него возможность молитвы. Ибо что он может сделать теперь? И к кому он может обратиться, чтобы он помог ему?
0: В книге Зора сказал Раби Йоси, они держали совет, как разнести дурную молву обо всем. Что значит «обо всем»? Это значит о земле Израиля и о Творце, сказал Раби Ицхак. О земле — это верно. Но откуда нам известно, что и о Творце? Отвечает ему, в этом смысл слов. Только могучий народ способен. Это означает, кто может одолеть их? Только могучий народ. Именно так, иными словами, даже Творец не может их одолеть. И они разнесли дурную молву о Творце. И на все эти слова разведчиков, которые приходят к человеку, нет у него никакого совета, позволяющего спорить с ними, опираясь на разум, или ждать, пока будет у него что ответить им, а пока он вынужден пребывать под их властью. Но он должен знать, что он никогда не сможет ответить на их вопросы, опираясь на внешний разум. Но как раз тогда, когда удостоится внутреннего разума, тогда у него появится язык и слова объяснить им. А пока он должен идти выше знания, то есть сказать, что хотя разум является очень важным, тем не менее вера стоит выше разума по важности. Поэтому он должен идти не согласно разуму, а согласно пути веры, позволяющей верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принимать на себя бремя высшей Малхут в состоянии веры выше знания. И тогда нет никакого места для аргументов разведчиков, потому что они говорят только внутри знания, внешнего разума. И это то, что сказали Израиль во время подготовки к получению Торы. Сделаем, а потом услышим. Ведь действием называется действие без всякого внешнего разума. Но он действует полностью, полагаясь на заповедующего. Так как без сомнения, что заповедующий знает, что хорошо для него, а что нет. То есть, что хорошо человеку, и что нет. Но тогда возникает большой вопрос. Зачем же Творец дал нам внешний разум? Этим разумом мы пользуемся во всем. А здесь, в работе Творца, мы должны идти против этого разума, а совсем не согласны разуму, с которым мы родились. И это происходит потому, что Творец хотел, чтобы его просили о помощи. А помощь, которую он дает, это и есть свет Торы. И если бы они могли идти без помощи Творца, у них не было бы никакой потребности в свете Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, чтобы у него была потребность притягивать свет Торы, нам была дана эта работа вскрытии по поводу намерения, чтобы человек нуждался во внутреннем разуме, ибо со стороны внешнего разума Творец сделал так, что он не дает никакой помощи в работе. Наоборот, он будет мешать ему в его работе ради отдачи. И это то, как сказано в книге Зоар. Если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой и очищают его, освящают его, и он называется святым.
1: И благодаря этому у человека есть потребность удостоиться света Наранхай, относящихся к корню его души. Поэтому произошло исправление в виде скрытия, то есть знания. Иначе говоря, внешний разум человека будет против работы ради небес. И это называется внутри знания внешнего разума, который производит для человека все расчеты, что ему не стоит работать ради отдачи. А когда он преодолевает и не убегает с поля боя и молится Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания, то есть чтобы не быть под властью желания получать, тогда, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. И тогда, благодаря этому знанию, тело уже согласно работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, то есть злое начало. Получается, что когда он внутри знания, то есть разум говорит ему, что стоит исполнять эту работу, он уже способен вкладывать силы для работы. Поэтому, когда у него есть внешний разум, знание обязывает его строить намерения ради получения. И это называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его считать, что стоит работать для доставления наслаждения Творцу.
0: Перейдем к уроку 19 июля 2002 года.
1: Мы прочитали статью, мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, глава Шлах, статья о разведчиках.
2: Но
1: наше исходное предположение, прежде всего, должно быть таким, что все, что создал Творец в своем мире, он не создал ничего лишнего, потому что от совершенного действующего не выйдут несовершенные действия. И тогда, конечно, злые силы и добрые силы действуют вместе, как две вожжи, чтобы привести нас к цели творения. Что, по сути, относительно Творца или относительно исправленного состояния нет разницы между злыми силами и добрыми силами, а есть только в нашем ощущении, как это ощущается, как это мы ощущаем, как это в ощущении действует на нас. И мы знаем также из этого мира, насколько силы, которые кажутся, допустим, ребенку злыми, на самом деле являются добрыми силами и полезными. И есть большая разница между тем, что чувствуют и понимают, и истиной. И разница проста, потому что ощущение на нынешней ступени, где я нахожусь, и это ощущение называется знанием, мое знание. Мое ощущение, мое понимание, а состояние, к которому я должен прийти, это состояние более высокое, более великое, более возвышенное. Тогда я не могу понять его, я не могу взвесить его, я не могу оценить его согласно своему разуму. Это даже в этом мире мы видим, насколько дети и мы сами, когда были детьми, не соглашались и не понимали всех давлений и того, что от нас хотели. Тем более в духовном, что в этом мире можно дать какую-то конфетку, можно дать какие-то страхи, что-то, но в духовном, где мы должны приобрести каждую ступень и ступень сами, в нашем сознании, согласно нашему желанию, так как же я могу хотеть чего-то, что выше меня, что непонятно мне как добро, стоящая ли эта вещь. Что происходит? Каждый раз, когда мы представляем себе какую-то ступень выше нас, что она лучше моей ступени в моих нынешних пониманиях. Мне никогда не представляется, что более высокая ступень — это больше уступать, больше работать, больше вкладывать, больше отдавать, меньше думать о себе, меньше получать. Вообще не принимать в расчет, что я чувствую, что со мной. Мне всегда кажется, что более высокая ступень — это больше комфорт, она удобнее, больше для меня.
0: Как
1: оно? Что же делать? Поэтому говорят, что высшая ступень относительно нижней ступени называется верой. Это очень странное название. Где я нахожусь сейчас, это называется знанием. Мое знание, мое ощущение, мое понимание, мое восприятие. А то, что выше меня, если я приду на ступень выше меня и также буду знать, чувствовать и понимать, что там происходит, тогда это будет моим знанием, моим ощущением, моим пониманием. Но пока с более низкой ступени, более высокой ступени называется верой. И как же я могу подняться к ней? Чтобы подняться к ней, завоевать ее, мне для этого нужно какое-то желание. Без желания невозможно, потому что нет принуждения в духовном. Это не как в этом мире, когда ребенку дают какие-то удары, и он, бедный, идет в школу, и как-то происходит воспитание. В духовном дают удары верно, но после ударов все же я должен прийти к согласию.
0: Так,
1: насколько я стараюсь понять более высокую ступень и стараюсь понять ее в более истинной форме, настолько она представляется мне все менее и менее привлекательной. Слава Богу, что мы находимся в скрытии, и нам не дают видеть более высокую ступень. Иначе все бы мы убежали от нее. Какая духовность? Если бы я знал, что это называется духовностью, я бы сразу дал задний ход. и все. Но, слава Богу, есть скрытие, более высокая ступень представляется мне более блестящей в моем понимании, и я стремлюсь к ней. Это называется состоянием лолишма. Из лолишма постепенно приходит к лишма. Почему? Я стремлюсь к своей лжи, которую построил себе, что это более высокая ступень. А пока я хочу постичь эту ложь. Она светит мне, но светит в истинной форме окружающим светом. И этот окружающий свет постепенно дает мне очарование святости, как говорится. Что действительно я как-то начинаю соглашаться, не знаю как, но все же как-то, чтобы было так. Соглашаюсь с тем, что есть. Чтобы духовность была такой, как есть. И это тоже не в ясной форме, а все в скрытии. Но здесь дело в том, что из того, что я уже иду просить, что несмотря на то, что мой разум понимает так, а вера, то есть высшая ступень, выше разума. Здесь есть еще одно дело, что своими собственными силами я не способен идти в вере выше знания, то есть стремиться, то есть отмениться относительно более высокой ступени, относительно своего будущего состояния. А чтобы обрести эту более высокую ступень, более высокое духовное состояние, мне для этого нужна внешняя сила. И эта внешняя сила называется помощью Творца. А для чего она нужна? Потому что на самом деле высшая ступень — это не я, больше понимающий, больше управляющий и больше обретающий. Или не то, что я больше уступаю и больше отдаю, а это я более подобный Создателю, Творцу, высшей силе, действительно высшему. Поэтому это называется более высокой ступенью, на которой я нахожусь в большем соответствии с божественностью. И поэтому следующее состояние, через которое я иду обрести с его помощью, с помощью высшей силы, действительно будет не просто будущим миром, а миром или ступенью более высокой, более духовной. И когда человек, после всего, что я рассказал, видит, какие отношения есть между ним и его будущим, более высоким состоянием, тогда, после того, как он обретает более высокое состояние, он видит, насколько все разделяющие силы, силы разделения, которые как будто бы хотели отключить его от пути, свести на нет все продвижение, насколько эти силы, по сути, были полезны и действительно привели его к более высокому состоянию. Итак, разведчики превращаются действительно в полезные силы. Поэтому, с одной стороны, в Каббале каждое состояние, которое больше, или каждое состояние, которое меньше, имеют определенные определения, имеют свои определения. Допустим, разведчики вызывают падение. Тогда это называется грехом разведчика. Но без того, чтобы человек спустился и спустился к этому греху и преодолел его, ему нечего делать, без этого он не может завоевать землю Израиля. Поэтому у разведчиков есть место в Торе, и у них есть очень важная роль. Что же сделали разведчики? Они принесли из земли Израиля очень большие плоды. То есть к духовным плодам человек готов. Они принесли ему, вы видите на картинке, такую большую виноградную лозу, да, такие какие-то овощи, гроздь, большую виноградную гроздь, какие-то овощи, там, каждый брал какой-то один плод и нес его на своих плечах до такой степени. Большими были такая какая-то груша или яблоко. К таким плодам земли Израиль мы готовы. Но то, что там большие народы, такие страшные, и все непросто, и трудно обрести все это тоже верно. Эти два фактора, то, что помогает человеку точно прийти к земле Израиль, если были бы только плоды, тогда бы он побежал с тем же своим желанием получать, без всяких проблем. Действительно, его желание получать только стало бы больше, и он вошел бы в еще большую клипу. А то, что он обязан справиться с народами там, обязан воевать, завоевать землю Израиль. Завоевание земли называется тем, что он превращает намерение ради получения в намерение ради отдачи. Это называется, что семь народов, находящихся в земле Израиль, гой, не евреи, то есть с намерением ради получения. Это, по сути, внутри человека. Внутри его души семь основных желаний от хесед до малхут, зад, семь нижних ступеней, семь нижних сферот ступеней. Он исправляет их, чтобы на их место пришел народ Израиля. Народ Израиля называется намерением, народом Израиля называется намерение ради отдачи. На той же земле, то есть на том же желании, уже будет намерение народа Израиля ради отдачи вместо семи народов, которые называются намерением ради получения. И в этом суть завоевания земли. Есть вопросы? Нет? Или непонятно, или... Да.
0: Как человек может бороться, воевать с 70 народами? Он же не знает, он только видит, есть состояние, где он там ничего не хочет, чтобы оно еще и продвигало его. И с этим надо бороться. Как он может вообще выяснить в конечном счете более четко, что ему мешает?
1: Нам не нужно быть умными. Ты спрашиваешь, как человек может знать, может выяснять, с кем бороться, как бороться? Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто от нас. А то, что мы можем, это приложить усилия, насколько возможно. То есть выбрать общество, книги, усилия в них, насколько возможно быть связанным с самой темой. Но знать точно, что я делаю сейчас, какую сферу я соединяю с какой сферой, и в какой мере, и с каким авиютом, и в каком точном намерении я делаю эти соединения. Это я не способен знать. Это еще не моя ступень. На более высоких ступенях, когда я уже нахожусь в духовном мире, и тоже не в состоянии ибур, зародыши или яника, вскармливания, в состоянии гадлут, в малом состоянии, а в состоянии гадлут, в большом, когда у меня есть уже экраны на все желания и понимания, знание, и все. Тогда я иду выше знания. Все же и там есть вещи, которые, когда ты идешь в отрыве от своей внутренней части, а только прилепившись к высшему, как зародыш или как маленький, тогда тебя поднимают на следующую ступень. Но даже не это. Когда ты видишь, допустим, своим состоянием, тогда твое владение, там уже нечто другое. Ты знаешь свое устройство, кто ты, устройство души. Какие вещи, в каких соединениях ты можешь исправить. И тогда, соответственно, этого ты просишь силы. То есть движение совершенно другое. В нашем состоянии мы находимся либо в состоянии, которое называется двойным скрытием, когда мы вообще ничего не видим, кроме самих себя. Но мы знаем, что не видим ничего, кроме самих себя. Это называется двойным скрытием. Не просто животное или человек находится в этом мире. Это не называется двойным скрытием. Они вообще не находятся в скрытии. Двойным скрытием называется то, что ты уже чувствуешь, что находишься в каком-то скрытии. Но ты даже не знаешь, в скрытии от чего. А затем это состояние превращается в лучшее состояние, когда ты чувствуешь, что находишься в скрытии, что есть высшая сила, которая так крутит тебе всевозможные вещи, которые происходят с тобой, хорошие, плохие, неважно. Но он устраивает тебе что-то. Это уже называется обычным скрытием. Тогда в этих состояниях мы не можем точно определить, что делать и в какой форме. И я не знаю себя, и я не знаю систему, с которой я нахожусь, с которой я работаю. У меня об этом нет никакого понятия. Что я могу делать? Это то, что мне дано именно в скрытии. То есть книги, группа и распространение. Вот и все.
0: Тогда создается впечатление, что ты все-таки можешь знать, ты в обычном скрытии или в двойном. Тогда, может быть, лучше быть в обычном, одинарном скрытии.
1: Человек не определяет, в каком скрытии он находится или в каком раскрытии он находится. Это зависит от того, как на самом деле свет светит ему свыше. Творец скрыт от нас за 125 перегородками, такими завесами. Что это за 125 ступеней? Или 5 миров, умноженные на 5 парцуф, парцуфим, умноженные на 5 сферот в каждом парцуфе? За ними Творец, а я нахожусь здесь. Между мной и ним есть 125 ступеней скрытия миров. И я никогда не определяю, в каком состоянии быть. Это определяется строением моей души, которую я уже получил заранее, изначально. И строением души, согласно которому я должен прийти к определенному состоянию в конце исправления. Я к своему исправленному состоянию, а ты к своему исправленному состоянию. Тогда между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть точная, очень тонкая тропинка, такая тонкая для меня, но она моя. А для тебя твоя. Тогда нам остается только, как говорится, давить на газ. И кроме этого ничего нет. Если я согласен с продвижением, согласен с этим движением, что бы ни было, и хочу только увеличивать темп, и ни во что другое, кроме темпа. Это называется, что я выбираю правильное продвижение, правильный способ продвижения. Тогда я действительно чувствую себя прекрасно. Тогда в каждом состоянии я максимально реализую себя. И действительно прохожу весь путь оптимальным образом, самым полезным. Закончили?
0: Нормально? Как человек может знать, к какому, как будто к какому народу он принадлежит?
1: Ты говоришь о нас или о разведчиках? Все творение, в конечном счете, то, что создано Творцом, называется душа или Адам. Эта душа делится на две основные части, которые называются Галгальтейнаем и Ахам. Получающие Келим и отдающие Келим. Келим Депаним и Келим Дахураим. Неважно, как это называть. Две части. Первая часть, которая более чистая, у нее меньше авиют, которая на самом деле является включением свойств Творца в свойство творения, называется народ Израиля. И на этой части, поскольку это включение свойств Творца в желание получать, возложена задача исправить остальную часть творения, которая называется собственными свойствами творения. Поэтому в каждом... Теперь так. После разбиения Келим, то есть, что я сказал? Давайте посмотрим. Я сказал так, что Творец создал творение. И в этом творении есть часть, которая называется народ Израиля. И народы мира. Народом Израиля называется Галгальтавейнаем. Народы мира — это Ахав. Что такое Галгальтавейнаем? Это первые девять сферот, так это можно сказать. Это свойства Творца, которые вошли в творение. То есть, по сути, это изначально подобно Творцу. А вот это само творение. Поэтому написано, что Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, а они не хотели Тору. Почему? Потому что это получающие килим, они хотят получать. А что написано в Торе? Отдавай, отдавать мы не хотим. Вы слышали эту историю? Не хотят. Так они не захотели получить Тору, а Израиль сказал, давай. Потому что природа Израиля подобна природе Творца. И вся эта структура называется душой. Или называется Адам. Адам решен. Затем эта структура проходит разбиение. И тогда выходит, что Израиль и народы мира все перемешались. И между ними невозможно разделить, что это и что то. И в каждой, и какую часть бы мы ни взяли, каждая часть, неважно, сверху или снизу, всегда в ней будет часть, связанная с Израилем, и всегда будет часть, связанная с народами мира. В каждой детали. Это после разбиения. Это то, что мы должны исправить. Теперь, в этом мире, в отображении, когда мы говорим не о духовном, а о том, как это облачается в материальное. Есть народ Израиля, есть народы мира. Народ Израиля — это тоже результат разбиения. Он тоже изначально не был народом Израиля, а были просто народы в этом мире. И началось выяснение свыше с того, что один человек начал чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что часть народа Израиль в нем начинает искать, как исправиться. И тогда он становится как бы корнем народа Израиль, первый в этом мире. И он, его зовут Авраам. Авраам тогда был просто бедуином, как все народы, которые тогда были, и иракцем, не евреем. Он стал евреем тем, что начал соединяться с Творцом. И тогда начал также собирать учеников. Ну и также с Ицхака и Якова начался народ. Что такое народ? Группа каббалистов. Кроме этого, нет никакой разницы между ними и всеми остальными бедуинами, его соседями. Он сидел у входа в шатер, собирал людей, приходите, будем учиться. Говорил с ними о божественности, о Творце, о постижениях. Так он занимался распространением. И этим он стал евреем. Нет ничего другого. Так ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если в тебе есть то же стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, то это желание в тебе называется еврей. Если у тебя есть другие желания, самые хорошие, неважно, какие могут быть в этом мире, но не к связи с Творцом, это называется частью народов мира в тебе. Авраам изначально был народом мира. Он просто хотел, знаешь, чтобы у него было больше коз, больше коров, ну, как и все остальные бедуины. А потом, кроме этого, он начал желать духовного. До такой степени, что уже оставил своих коз, своих коров, это уже стало не так важно, а только это. И именно этим он стал евреем. Иуди. Иуди от слова «ихуд» — единение с Творцом. Так каждый может проверить себя. Это может быть парикмахер из Италии или какой-то футболист из Бразилии. Или какой-то мафиози из Израиля. Или с какой-нибудь другой, там, или какой-нибудь такой грубый человек, неважно кто и что. Если в них есть желание соединиться с Творцом, тогда он называется евреем. А если нет, называется гой, народ, народ мира. Но потомки Авраама, потомки телесные, биологические, у них уже единение с Творцом проходит как обязательный закон. То есть они обязаны, поскольку они потомки Авраама. Как парцуфы выходят из парцуфа, духовные парцуфы выходят один из другого, также и биологические парцуфы, которые вышли из человека, то есть его потомки, которых он родил. Они уже обязаны первыми прийти к духовному по сравнению со всеми остальными биологическими народами в этом мире. То есть уже есть соответствие между душами, желаниями, которые облачаются в тела евреев в этом мире и неевреев в этом мире. Что еврей в этом мире обязан связаться с Творцом, иначе получит удары. И не еврей в конечном счете будет обязан, но после евреи. А еврей обязан, кроме того, что связывается с Творцом, принести эту Тору связи к нееврею. Это называется, что народ Израиля сказал «сделаем и услышим», что они взяли этот метод, как связаться с Божественным и передать его и остальным народам. Что, по сути, Творец хотел дать остальным народам Тору, потому что им нужно исправление. А народу Израиля изначально не нужно исправление. Тогда разбивают народ Израиля, опускают его на ступень народов мира, отправляют его в изгнание. И в изгнании есть смешение, ассимиляция между народами. И в результате изгнания потом можно собрать из неевреев и также воздействовать на них. И тогда народ Израиля, таким образом, когда в конце изгнания он притягивает свет к себе, связывается с Творцом, также передает всем народам мира дело связи с Творцом. Это то, что мы должны делать. Вот и все. Поэтому каббалисты, написано, что в конце поколений, Бальсулам пишет об этом в статье «Поручительство», но везде и также и в книге «Зор», что уже нет никакого ограничения на науку каббала. А буквально дело распространения относится ко всем, кто находится в таком состоянии, когда уже ни нации, ничего, уже нет никаких ограничений, мы опаздываем.
0: В моем нынешнем состоянии я сейчас вдруг обнаруживаю, что пробуждается во мне какое-то новое желание, какой-то цели. Я не могу определить ее сейчас. Находится в скрытии, но, по-видимому, я хочу ее. Правда в том, что я хочу эту цель не потому, что мне что-то захотелось новенького, а просто там, где я сейчас нахожусь, мне надоело. Я не могу сейчас больше жить в этом. Теперь, если я смотрю на историю разведчиков, разведчики приходят и рассказывают мне, как трудно достичь той цели, насколько я не могу достичь ее. Почему бы мне тоже не прийти, не рассказать, насколько стоит мне там оказаться, в сравнении с тем, что я нахожусь сейчас, как мне рассказать?
1: Очень хорошо. Почему разведчики рассказывают мне, что там хорошо? С одной стороны, что есть хорошие плоды, а с другой стороны, что тяжело достичь. Потому что разведчики, посланники, ангелы, они посланники, и они говорят человеку две вещи. Мы продвигаемся к любой вещи, которую хотим, с помощью двух вещей. Сила отрицания в нынешнем состоянии, что мне нехорошо в нынешнем состоянии, или что оно в чем-то не удовлетворяет меня. И положительная сила, положительное состояние, которое есть в будущем состоянии, которая притягивает, блестит. То есть две силы, отрицательно тут, положительно там. Тогда с помощью этих двух сил я бегу вперед к такому состоянию, к которому я стремлюсь. И готово. Но этого недостаточно. Потому что постижение нового состояния всегда постижение. То есть ты должен получить больше килим. Что значит, что я прихожу к более хорошему состоянию? Лучшее состояние — это что я буду больше хотеть, что я смогу больше понимать, что я смогу больше чувствовать, что я буду богаче в развлечениях. Кто-то делал такой коктейль с французским вином, да, я не помню, у нас из министров кто-то.
0: Вайцман,
1: да, он приехал во Францию, ему открыли бутылку 200-летней давности, какое-то особо изысканное вино, а он добавил туда газировку, да, содовую. Он говорит, мы привыкли так пить. Французы просто с ума сошли. Ты не понимаешь, что это за вино, мы тебя открыли, не знаю, ты даже не знаешь, сколько стоит эта бутылка. То есть что это значит? Он не понимает. Но есть еще, может быть, еще много вещей не понимает, но неважно. Что значит? Нужны развлечения, чтобы различать вещи, внутренняя культура, такие богатые желания во всем, мы видим, да? И это называется специалист. Что такое специалист? Возьми какого-нибудь там токаря. Токарь, что он знает в жизни? Но когда он берет кусок железа, вставляет его в станок, он чувствует его, насколько это железо напряжено, сколько сейчас он снимет с него, он какой, под каким давлением, как оно изменится, он буквально живет им, это железо как будто бы находится в нем. А ты может быть хорошим компьютерщиком, но когда ты обращаешься к этому куску железа, у тебя нет никакого подхода. А в своих вещах ты работаешь очень тонко, буквально пинцетом. Что делать? То есть в каждой вещи нам нужны развлечения. Когда ты поднимаешься на более высокую ступень, тебе недостает всех тех вещей, которыми эта более высокая ступень выше той, чем та, где ты находишься. То есть чувствительность должна быть выше, количество развлечений во всем. То есть не только чувствительность, я даже не знаю, как это назвать. Но в технике есть все эти термины, знаешь, когда ты... Знаешь, ты смотришь на карту, есть карта, на которой ты видишь сразу весь мир в 10 сантиметрах, а потом есть разрешение. Да, не знаю, как это сказать на иврите. Масштаб, масштаб, понимаешь? Ты входишь все больше и больше, ты различаешь всевозможные вещи. Так разведчики помогают тебе в этом. Они предоставляют тебе вещи, которых тебе не хватает. Они говорят: дружок, тебе будет трудно. Почему? Тебе не хватает этого и этого и этого. Ты должен одолеть семь народов, которые находятся там, в земле Израиля. У каждого народа есть такие большие келим, такие большие желания. Ты обязан воевать против них. С помощью этой войны ты станешь умнее. С помощью этой войны тебе придется преодолевать, прикладывать силу, отказываться от всевозможных вещей. Тем, что ты обретаешь эти народы, делаешь завоевание, производишь завоевание земли, ты завоевываешь желание. Земля — это желание, ты завоевываешь новое желание, новое кли, в котором действительно ты будешь есть эти плоды. Сейчас плоды, которые принесли тебе из земли Израиля к тому месту, где ты находишься, на более низкую ступень, ты можешь только видеть их, наслаждаться ими ты не способен. Наслаждаться плодами земли Израиля только когда ты придешь к желанию земли Израиля, к этому кли. Тогда ты сможешь ими насладиться. Поэтому разведчики и вообще все отрицательные вещи, которые мы ощущаем в пути, это те келим, которых сейчас мне не хватает, и я должен выбрать их. Я должен обрести их, внести их внутрь себя, и тогда я получаю это.
0: Всё.
1: А также и мы в этом мире. Я учусь в третьем классе, я должен перейти в четвертый класс. В четвертом классе я должен вкладывать много сил, должен понимать. И тогда я буду в четвертом классе, как говорится. Во всех пониманиях, развлечениях и во всем, во всей величине относительно третьего класса.
0: Только в этом мире, что движет тобой, это ты ставишь себе цель. Понимаешь, почему тебе важно туда прийти?
1: В этом мире ты ставишь себе цель и видишь ее. Ты видишь людей, которые находятся в этой цели, и как ты можешь видеть, чем они наслаждаются, и даже сколько вкладывают в это. Тогда как в духовном это не так. Почему? Есть закон в духовном. Келим обязаны предшествовать цветам. Иначе то, что ты приобретаешь от цветов, ты обретаешь ради получения, ты падаешь в клипот. Ты обязан прежде вооружиться намерением ради отдачи, чтобы это действительно было духовным. Иначе каждую вещь тебе придется еще проглотить, еще проглотить, и ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что свет, который ты получишь, если он будет предшествовать кли, он сразу задушит тебя, он наполнит твое текущее кли, нынешнее кли, и тогда ты сразу перестанешь ощущать наслаждение. Потому что когда наслаждение наполняет желание, тогда желания нет, я не наслаждаюсь, понимаешь? Можно ощущать желание только на границе между входом наслаждения внутрь желания. Когда я начинаю что-то брать в рот, тогда есть наслаждение. А потом через 5 минут уже нет. Все. Я еще как-то помню первое наслаждение, я еще живу им. Иначе через несколько минут человек перестал бы получать. Тогда я обязан создать кли до входа наслаждения, чтобы тогда наслаждение не погасило кли. И тогда может быть какое-то состояние, в котором я буду постоянно ощущать наслаждение. И постоянно. Это уже называется духовным. Что такое духовное? Невозможно прийти ни к какому духовному ощущению, если я не обретаю для него экран, силу защиты. Что я могу быть без этого наслаждения, и я получаю его согласно своему определению. И только в такой форме, как я желаю. А если нет, то нет. Тогда я уже управляю и измеряю вход наслаждения в меня, и тогда наслаждение не исчезает и становится бесконечным. И по количеству, и по времени оно действительно вечное. И только в этом мире, только как тонкую свечку, наверное, такие на иврите, то, что есть в этом мире, которая спустилась в этот мир. У меня есть возможность получить, наслаждаться этим. И снова это сразу исчезает, я снова бегу за чем-то. И когда я достигаю этого, это снова пропадает, и я дальше бегу. То есть я все время нахожусь в беге за каким-то мнимым наслаждением. Почему мнимым? Я чувствую его какое-то мгновение, и оно исчезает. Ради скольких мгновений в этой жизни я живу? Сделай расчет. Такой настоящий расчет. И ты увидишь. А в духовном ты живешь в каждом состоянии. Потому что клей никогда не гаснет, и наслаждение никогда не исчезает. Неважно, в какой форме ты находишься, в правой линии или в левой, средней, неважно. В каждом состоянии ты находишься в оправдании и в намерении.
0: Есть такое детальное выражение всех состояний, то есть всех вот этих желаний.
1: Человек, то, что каббалисты написали нам, они написали из того, что постигают сами,

0: ощущаем и не говорим. Как сейчас мы не ощущаем, что находится вне нас. Теперь, насколько мы можем различить между всеми этими народами? Конечно, до мельчайшей детали, буквально. Ты ощущаешь все эти 70 развлечений, потому что в каждое развлечение должен войти до его глубины и выяснить точно его характер и какие экраны ты можешь дать, как обрести его, как наполнить его. Так ты поднимаешь каждую деталь из этих 70 сферот к ее исправлению. И это называется постижением. Где ты постигаешь эти вещи? Мы состоим в общей сложности из 5 развлечений. Точка буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, что называется именем Творца. А когда ты наполняешь это кли, точку буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, 5 частей, с помощью экрана, с помощью какого-то света, тогда кли получает не только скелет, а получает наполнение. Этот скелет вместе с наполнением называется именем. Почему именем Творца? Потому что в этом наполнении я чувствую какое-то соответствие одному из свойств Творца. Тогда я, согласно своему внутреннему ощущению, говорю: «О, Творец прекрасен». С тем же кли, который я наполняю другим экраном, другим светом, я говорю: «Творец вечен» и так далее. Тогда у меня есть 70 исправленных развлечений, которые называются 70 именами Творца. А если они не исправлены, они называются 70 народами мира. Вот и все.
1: Все находится в этом учении 10 сферот?
0: Все. Не все находится в учении 10 сферот. Что написал, написал. Что не написал, не написал. Тогда ты сам раскроешь. Вот и все. Почему он обязан тебе писать о каждой вещи? Ты все равно, когда раскроешь это так, как ты раскроешь. А он раскрыл это в такой форме. Правила, те же самые правила, потому что наша структура единая структура. Но каждый постигает это тем же путем. Но личное ощущение каждого невозможно сравнить. Как ты не можешь точно объяснить, что ты чувствуешь в чае или в кофе. Есть какое-то общее ощущение, там, сладкое, влажное, горячее и так далее. Но само ощущение, кроме его внешней картины, невозможно передать. Потому что это впечатление внутри кли. А кли у каждого свое. Поэтому они дают нам правила, как сделать это, как прийти к ощущению. Но к ощущению каждый приходит и ощущает из своего, каков он. Ладно.
2: А сейчас поделимся впечатлениями от урока, что мы берем это в десятку.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
1: Мы никогда не можем знать больше, чем то состояние, в котором мы находимся. Будущее состояние всегда скрыто. Есть единственное, что мы можем сделать. То есть это то, где мы находимся. Это у нас группа, книги, распространение.
4: Может быть, состояние, когда я в постоянном ощущении духовного, это называется духовным.
1: То есть Раф объяснил, что он как бы на следующей ступени больше приобретет, там больше комфорта, а следующая ступень — это больше отказаться, больше быть в отдаче. Вот это преобразование, переворот может только Творец сделать, сменить в нас.
4: Рав сказал, что хорошо, что есть у нас скрытие, иначе мы бы все убежали. Мы бы убежали вообще абсолютно от природы. Хорошо, что находимся в скрытии, не дают нам видеть высшую ступень, иначе мы все бы убежали. Если бы я знал, что это называется духовное, я бы просто развернулся.

0: Хорошо, что есть скрытие, и потому что высшая ступень больше тогда светит мне, в моем понимании, я к ней стремлюсь. И Творец строит нам постоянно и открывает нам постоянно то, что мы можем проглотить.
1: Как я сказал, да, что он не хотел там больше уже углубляться там в духовных, что там происходит. Да нет, просто сливаться с Творцом, это такое чуть блестящее такое, что все, что Творец создал в мире, это все святое, нет ничего лишнего, все происходит от совершенного деятеля, хорошие силы, злые. Добрые. Это как вожжи, которые нас ведут к целетворению. Это одно. А второе, это то, что народ Израиля спросили 70 народов, да, что там есть в Торе, что там дает Творец, а зачем нам это надо? Израиль сказал, давай.
0: Мы также учили, что в конце концов мы приходим к высшей ступени, и тогда раскрываем, что все силы разведчиков — это полезные силы. Мы должны помогать друг другу, поддерживать, чтобы действительно дали каждому из нас эти силы, преодолеть эти силы разведчиков, когда, пока мы не придем к высшей ступени.
1: Да, вот это понятие быть иудеем и принадлежать к 70 народам мира, все это внутри человека. Так вот он сказал, и ты спрашиваешь, как знать, откуда я? Если есть в тебя то самое стремление к духовному, к сближению, к связи с Творцом, вот это желание называется иудеем. Есть другие желания, самые, может быть, лучшие, неважно, какие только могут быть в этом мире, но не в связи с Творцом, это называется остальные народы в тебе.
0: И важно было понять в статье различить одно от другого. Если ты не различаешь, тогда то, что непонятно, то, что он пишет, что когда человек видит, это мое или не мое, тогда он может только с этим бороться. Если это я, то тогда невозможно. То нету тогда определения, что-то, что чужое, и тогда легко завладеть землей и так далее. Должно быть постижение зла.
1: В начале урока Рав говорил о силах как бы злых. А на самом деле нет такого. Это силы, которые ведут нас к цели. Поэтому с точки зрения Творца мы видим, что все силы, они полезные, правая, левая. Только мы, как маленькие дети, вещи, которые нам кажутся плохими, да, нам, детям, потом мы растем, мы потом начинаем понимать, что они хорошие, добрые.
0: Между мной и моим исправленным состоянием есть 125 ступеней. И внутри этих ступеней есть очень прямой путь, точный, где мое, мое, твое, твое. Нужно только нажать на газ. Кроме этого нет ничего.
1: Мы слышали, что Авраама были козы, и потом он пришел к выводу, что чем больше коз, это уже не есть цель жизни. Надо искать товарищей, да, он шатер установил.
2: В
0: будущее состояние всегда скрыто. То, что мы можем сделать, это приложить усилия там, где это возможно.
1: Идем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר.
1: Урок основан на статьях из статьи Труды Бальсулама. Книгу можно скачать на сайте КПСОЭ, а статьи скачивать из учебного материала.
2: Шалом, хаверим, анахну мамшихим.
3: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» — это статья, в которой Бальсулам выясняет силы, которые находятся внутри человека, которые находятся в обществе, и как действительно можно прийти к этому состоянию, которое называется «Мир», «Шалом». И сегодня мы будем учить подзаголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». Труды Бальсулама, это находится на 466 странице, статья «Мир в мире». Заголовок «Как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем». И мы начнем с клипа номер 5.
1: Каббалисты предыдущего века, 20 века, писали о том, что мы находимся уже в поколении Машиаха, и в состоянии, когда в нашем мире уже управляет сила, вытягивающая в духовное состояние, Мошех, и что нам уже надо поторопиться, насколько это возможно, да, в нас развивать эту силу тяготения. Это то, что называется подъем ман, поднимать требования к подъему. И поэтому последнее поколение — это мы. Все силы, все условия, все средства, подготовка, основы, которые раскрываются в нас на протяжении истории, они раскрылись так, что сейчас всем необходимо это, и мы начинаем это все реализовать. Мы не единожды говорили о том, что вся наша история — это развитие эгоизма в человеке. Эгоизм, который раскрывается, он толкает человека на разные достижения материального мира. Культура, воспитание, построение общества, техника, наука — все. И тогда человек меняется из поколения в поколение. Не как животное, а человек в нашем мире меняется в соответствии с тем, насколько развивается в нем желание получать. И это желание достигает некоторого насыщения, что когда мы чувствуем, что мы уже связаны друг с другом, зависим друг от друга, и обнаруживаем, что эту зависимость и связь, они нехорошие. Это называется глобальным кризисом. С одной стороны, раскрывается общая связь между всеми, с другой стороны, раскрывается это все как кризис, что связь-то нехорошая, она не действует во благо, и мы еще не можем чего изменить. Человечество не понимает пока еще, насколько входит в новое состояние, в новую эпоху, и необходимо только найти силу. Внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит в правильных отношениях между нами. Выбора у нас нет. Насколько мы хотим этого бежать, но выбора нет. Мы должны.
3: Да, говорит нам Рав много лет назад, что человечество все еще не понимает, насколько они уже зашли в это новое измерение, это новую эру. Нужно только найти внешнюю силу, силу исправления, которая нас исправит к правильному отношению между нами. Действительно, все, каждый, кто сейчас слышит, где находится сейчас человечество, и вдруг раскрывается им, что мы находимся в таком перевороте, такой переворот сельскохозяйственный, индустриальный, это все поэтому по сравнению с этим ноль. И Рав сказал много лет назад, мы заходим в это новое состояние, над чем нужно работать, над правильным отношением между нами, не путаться всякими там AI-ами, всякими технологиями и роботами. Это все внешнее. А действительно главное, то, что приведет нас, это искать правильное отношение между нами. И мы уже в начале статьи, мы помним, что Бальсулам говорил о мере исключительности. И будет мир в мире, если мы примем меру правды, когда каждый находится в своей роли в группе, и группа работает как каждый работает как с шестеренки, и каждый знает свое место. Но есть одна категория, которая мешает. Это мера исключительности. Мы сейчас прочтем вместе эту часть и посмотрим, как Цваль Сулам определяет, как раз, собственно, эта мера исключительности. И послушаем еще, как Раф объясняет это. Так мы читаем, как использовать природу индивидуальности в качестве субъекта развития в частном и в общем. Мы прочтем это в десятках, дадим 8 минут, это большой отрывок. Если будет у нас время, мы, конечно же, обсудим то, что мы сейчас прочли в этом отрывке. Пожалуйста, 8 минут.
1: Как использовать природу личной исключительности в развитии, как фактор развития в частном и общем? Теперь нам надо понять истинные условия, в котором в конечном счете будут приняты человечество в момент наступления времени мира в мире, и узнать, в чем состоит способность этих условий обеспечить счастливую жизнь как личности, так и общества, а также готовность человечества пожелать, в конце концов, взять на себя эти особые условия.
3: Вернемся к вопросу индивидуальности, заложенной в каждом человеке, которая для своего удовольствие готово проглотить весь мир целиком и полностью, и ее корню, который исходит напрямую от единственного в мире к людям, являющимся его ветвями, как сказано выше.
1: И тут возникает вопрос, требующий ответа. Как возможно, что эта личная исключительность раскрылась бы в нас в таком испорченном виде, что она стала прародительницей всех вредителей, разрушителей мира, деструктивного элемента, как из источника всего созидания произошел и вышел источник всякого разрушения. И вопрос этот невозможно оставить без решения.
3: Правда, у вышеназванной медали индивидуальности есть две стороны. Ведь если мы посмотрим на нее с первой верхней стороны, то есть со стороны подобия единственному в мире, она действует только в виде отдачи ближнему. Ведь Творец целиком является дающим, и в нем нет ничего от формы получения, так как у него нет недостатка ни в чем, и он не должен ничего получать от созданных им творений. Поэтому и индивидуальность, пришедших к нам от Творца, обязана тоже действовать в виде отдачи ближнему, а никак не в получении для себя.
1: А со второй стороны той же медали, то есть с точки зрения формы практического действия, которое работает в нас, мы видим, что это действует в совершенно противоположном направлении, ибо действует только лишь в виде получения для себя. Например, желание быть самым богатым, самым большим, единственным во всем мире. Таким образом, что обе эти стороны медали — это два полюса, удаленные друг от друга на максимальное расстояние.
3: Таким образом, мы нашли решение тому, что мы спросили, как может быть, чтобы та индивидуальность, которая исходит и приходит к нам от единственного в мире, являющегося источником любого созидания, служила бы в нас источником всякого разрушения. И это случилось с нами из-за того, что мы используем, что мы пользуемся этим драгоценным инструментом в обратном направлении, а именно для получения ради себя.
1: Я не говорю, что с нашей личной исключительностью никогда не может случиться так, что она будет действовать в виде отдачи ближнему. Ведь невозможно отрицать, что среди нас есть люди, в которых эта исключительность действует также на отдачу ближнему. Как они раздают все свое имущество во благо общества, также раздающие весь свой труд, усилия на благо общества.
3: А те две стороны медали, которые я описал, говорят только о двух точках в развитии творения, которые приводят каждый объект к своему совершенству, начиная с отсутствия и постепенно восходя и поднимаясь по ступеням развития от ступени к более высокой ступени, оттуда к еще более высокой, пока не достигнет окончательной высоты, то есть меры совершенства, которая определена для нас заранее, и там оно останется существовать навечно.
1: Ведь порядок развития этих двух точек таков. Первая, начальная точка, являющаяся самой нижней ступенью, близкой к полному отсутствию, и она описана как вторая сторона медали. А второе, конечная по высоте точка, где она будет пребывать и останется навечно. И она описана как первая сторона медали.
3: Однако та эпоха, в которой мы живем, уже развилась в большей мере и взошла по многим ступеням и поднялась выше своего нижнего уровня, а именно упомянутой выше второй стороны, и в существенной степени приблизилась к первой стороне, потому среди нас уже есть люди, использующие свою исключительность в виде отдачи ближнему. Однако их пока еще мало, поскольку мы все еще находимся в середине пути развития.
1: А когда же мы дойдем до наивысшей точки этих ступеней, все мы будем пользоваться нашей личной исключительностью только в виде отдачи ближнему. И ни в коем случае не случится так, что будет пользоваться какой-то человек в виде получения для себя.
3: И согласно вышесказанному, мы обнаружили возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, времени мира в мире, когда все человечество придет к наивысшей точке первой стороны, и люди будут пользоваться своей исключительностью только в виде отдачи ближнему, и ни в коем случае не в виде получения для себя.
1: И стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, перенести эту форму жизни в той степени, в которой она послужит нам уроком и образом, уложиться в нашем разуме, омываемым волнами нашей жизни. Может быть, стоит, возможно, даже в нашем поколении сделать хотя бы попытку уподобиться вышеупомянутой форме жизни.
3: Это период, который мы развились, уже мы развились и прошли новые много ступеней и прошли от первой стороны к... Насколько наш период очень особенный, как сказал Гилад в предисловии к уроку, сначала спуск, потом подготовка к большому подъему.
4: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו אז יש בו תחילת הקונפליקט פה זה השורש שלה
5: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה ש...
3: בעל הסולם также объясняет нам, что есть уже два вида

Здравствуйте! Мы находимся на особом уроке на тему подготовки.

0: Бокер тов, хаварим.
1: Доброе утро, друзья.
0: Айом бикшу мимени ледабер аль ахана ла кенес аэзори.
1: Сегодня попросили меня сказать о подготовке к региональному конгрессу. Я хочу вам рассказать, что в Латинской Америке подготовка к конгрессу началась еще с прошлого декабря. И конгресс начался, когда закончился конгресс десяток. Мы работаем очень интенсивно в трех местах: в Мексике, в Аргентине, в Колумбии. Мы работаем над подготовкой. Подготовка к конгрессу. И мужчины, и женщины. И у нас уже все, кто записался, у нас уже около 100 записавшихся на 3 конгресса, а чувствуется, что этот конгресс уже живет в нас, он уже находится здесь. Не где-то там, когда-то в октябре, а буквально формируется в нас, и подготовка сама — это уже конгресс. А конгресс — это только результат того, что мы делаем каждый день на подготовке. Мы хотим поделиться с вами, что этот конгресс будет очень большим, очень мощным, мы это чувствуем, и приглашаем вас присоединяться к конгрессу, который уже находится в воздухе, уже витает. И мы хотим, чтобы он охватил все мировое кли. Лехаим.
2: Первоисточник Рабаш, статья «Порядок собрания», статья 1786 год. Согласно тому, что сказано, во множестве народа величие царя, получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого чувствует, что все действия, которые он хочет совершать ради святости, что означает отдавать Творцу, будут считаться для него великим богатством. Ведь ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю. И тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть, чем служить царю.
3: Иньяна сефата хаварим, безманшем метасфим, мэйзэ иньяна ишлидабэр.
1: Следует понять суть собрания товарищей, о чем следует говорить, когда они собираются. Прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарища. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Но это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнять действия, которые вызовут любовь. Рабаш, что требовать от собрания товарищей?

Главное правило, прежде всего, когда собираются, нужно воздать хвалу товарищам, превознести важность каждого из товарищей. В той мере, в которой он оценивает величие группы, он может уважать ее, а потом он должен молиться. То есть каждый должен проверить себя, насколько он прилагает силы ради группы. И когда они видят, что у них нет сил сделать хоть что-либо ради группы, есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему и дал ему силу и желание заниматься любовью к ближнему. Рабаш — порядок собрания группы. Переходим к семинару в молчании. Попросим прилепиться к товарищам, чтобы притянуть вместе свет на уроке. Попросим прилепиться к товарищам, чтобы притянуть вместе свет на уроке.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים.
1: Дорогие друзья, сегодня мы начинаем организованный процесс, последовательный подготовка к региональному конгрессу. Конгресс будет 29 октября, еще три месяца, и мы по нашему обычаю самый важный процесс. Сегодня мы поделили урок на две части. Первая часть урока — урок в записи Рава с 2016 года, который говорит о том, как начать подготовку, как готовиться. Потом у нас будет обсуждение, время групповое. И сегодня наша цель — не впадать в подробности, что будет именно в контенте, каково будет расписание и так далее. Нет, наша цель — начать подготовку и войти в нее. Давайте посмотрим урок, вникнем в него, и это будет сопровождать нас в ближайшие три месяца. Пожалуйста, переходим к уроку Рава.
2: Здравствуйте. Мы находимся на особом уроке, уроке на тему подготовки. Можно скачать материалы урока на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Урок на тему подготовка.
1: Подготовка. Что не является подготовкой? Вся наша жизнь — это подготовка. Все наше развитие — это подготовка. Все творение целиком — это подготовка. К концу, к Гмартикуну — все это подготовка. Каждый день должен быть как подготовка к следующей ступени. Больше, чем то, что мы постигаем на секунду какое-то состояние. Снова находимся в подготовке к следующему состоянию. Поэтому, кроме тех моментов, когда мы что-то постигаем, как итог подготовки, вся наша жизнь в подготовке. И это нормальное состояние, так должно быть. Человечество все целиком проходит разные свойства. Развивается неживое, растительное, животное. Начал развиваться от животного уровень человека. Вдруг так он впрыгивает, делает скачок на уровень животного до того, как эго его развилось.
3: Миллиарды шаним
1: ахана. И все это подготовка, миллиарды лет подготовки. Потом, пока человек входит в то, что его развивающееся эго начинает готовить его к более и более сложной жизни, когда эго подталкивает его к экономическому, финансовому развитию, торговому, разного рода. Мы развивались так тысячи лет. Потом мы пришли к развитию с помощью эго. Мы пришли к развитию, что конец развития эго — это конец капитализма, что называется. Тоже как подготовка. Сейчас мы находимся в конце эры эгоизма, больше развиваться некуда. На самом деле уже времена Баля Сулама, это началось завершение эгоистического развития еще во времена Маркса, тоже подготовка к следующему периоду. когда развиваются не согласно эгоизму, согласно тому, что поднимаются над ним, совершенно другой уровень. Все, что мы прошли от начала творения и до этого состояния, когда эго сгорело, как бы закончило свое развитие, исчерпало себя. Это еще в эти времена, как бы Расулам пишет, Маркс, Расулам пишет об этом, что нужно прийти к новому поколению. Подготовка. Подготовка к... к другому состоянию, просто революционному. И мы тоже. Подобно тому, как человечество развивается в подготовке к, как назвать это неважно, коммунизм, допустим. Мы живем не для того, чтобы заработать, чтобы заработать объединение. Здесь тоже у нас мы развивались с вами в разных видах развития. Мы пока не пришли к состоянию, что мы чувствуем, что обязаны уже подниматься над каждым, над собой. Так мы приходим к науке Каббала, так в науке Каббала, когда мы проходим какой-то подготовительный этап, мы приходим к скачку, как взлетающий самолет. После подготовительного этапа на земле и так поднимаемся. Но подготовка очень важна. Во время подготовки выясняются разные состояния, которые раскрываются уже на следующем уровне. А поскольку все эти уровни, все эти состояния, которые мы постигаем, они уже готовы давно, и там каждый находится в всем своем великолепии, в объединении, то есть со всеми вместе, с Творцом, в слиянии. Каждая ступень, когда...

0: Готовку мы собираем, присоединяем друг к другу. И вся эта подготовка – это то, что нам нужно, чтобы прийти к нашему состоянию в Гмар-тикуне. И мы там уже находимся, на самом деле. Можно много говорить о подготовке. Обычно мы ее не желаем, пренебрегаем ей. Чем больше человек продвигается, свое продвижение он может померить тем, насколько он ценит подготовку, насколько готов терпеть ее, насколько начинает потом понимать ее, соглашаться с ней, любить ее.
1: Действительно
0: любить и начинает на этапе подготовки получать вкус следующего раскрытия. И на самом деле нет разницы между подготовкой и получением вознаграждения. Насколько человек готов оставаться в подготовке, и это у него устремление к слиянию, которое становится просто самим слиянием. Это вещи, которые мы должны изучить. Будем надеяться, что мы придем к ним, почувствуем их. Они раскрываются из опыта. Но почему я говорю об этом? Потому что подготовка требует от нас немножко внимания и уважения. Уважать ее. Не то, что мы должны силой оставаться на каких-то подготовительных этапах, но человек получает духовное раскрытие, когда он находится в состоянии, когда он не хочет, он не требует для себя ничего, а находится на этой подготовке. Творец дает, он согласен, уже хафец хесед. Если он продвигается, то продвигается только для того, чтобы вооружиться еще большим желанием доставить радость Творцу. То есть тут есть изменение психологического отношения к процессу, который мы проходим. То есть мы не относим эту подготовку к себе, а относим это только к Творцу. Насколько я не то, что я стремлюсь к нему, а я реализую, отношу свое стремление к нему. Чтобы он мог раскрыться творением, чтобы мог получить от этого радость Творцу и так далее. Давайте посмотрим, что об этом говорится, и будем продвигаться.
2: Первый отрывок из второго тома Рабаша. Каков порядок стирания памяти об Амалеке? Известно, что мы во всем различаем два свойства, и это свет и кли. И даже в материальных вещах мы различаем в каждой вещи внутреннее и внешнее, где внешним называется кли, а внутренним – свет. Возьмем, например, случай, когда человеку хочется хлеба, мяса или рыбу и тому подобное. Человек не желает кли, то есть внешнего, то, что представляется его глазам, но человек стремится к внутреннему, то, что не видно глазу, то есть к вкусу, который есть в хлебе, мясе или рыбе и так далее. И даже более того, мы видим, что для того, чтобы насладиться наслаждениями, облаченными в кли, человеку необходима подготовка. То есть в мере его подготовки он может насладиться светом наслаждения, облаченным в кли, которое считается внешним. То есть нельзя сравнить, когда человек